0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Кивилки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценс 0+.
4: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
2: Рок

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. На предстоящих выборах в сентябре Центр избирком будет учитывать угрозу атак БПЛА и уделять особое внимание обеспечению безопасности, особенно это касается приграничных регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Для обеспечения бесперебойной работы избирательных участков будут предусмотрены резервные помещения и источники питания. МЧС и МВД совместно впервые назначат ответственных за противопожарную безопасность и эвакуацию на случай ЧС. Выборы в Госдуму и еще более 2000 избирательных кампаний различного уровня пройдут в сентябре. Голосовать россияне смогут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Денис Паслер сегодня выступит на заседании регионального заксобрания с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Прямая трансляция заседания будет доступна в личном аккаунте Дениса Паслера ВКонтакте, на странице правительства Свердловской области и на интернет-площадках регионального телеканала ОТВ. Начало в 10 утра. Подключайтесь, написал губернатор. В загородных лагерях Екатеринбурга завершилась первая смена. В общей сложности отдохнули более 4000 детей. Планируется, что в 17 муниципальных загородных лагерях за сезон побывает 23 тысячи школьников. Более 7000 мест будут дополнительно открыты в загородных лагерях, которые определены по итогам конкурсных процедур, сказано в сообщении мэрии. К тому же этим летом будут работать 170 лагерей дневного пребывания, пишет «Комсомолка». Пенсионера из Новосибирска арестовали в Свердловской области за покушение на сбыт 19 килограммов наркотиков. По версии следствия, 64-летний мужчина, подрабатывающий частными грузоперевозками, прибыл в регион, чтобы оборудовать тайники и сделать закладки с запрещенными веществами. Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, 12 июня он попытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков, но его задержали. Кушвинский городской суд поместил его под стражу до 11 августа, сообщает телеграм-канал «Инциденты Екатеринбург». Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась соответственно на 13,5%, 6,5% и 4,5%, рассказал РИА Новости глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в России – снизились на 11,3%. Доллар 72,45, евро 83,80.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, сегодня, 16 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. А температура воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
6: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. ЕС и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в Союз. В переговорный кластер входят фундаментальные положения. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. Еврокомиссия добивалась запуска переговоров 2 года, однако их блокировала Венгрия, которая объясняла свою позицию недовольством ситуации вокруг венгерского меньшинства на Украине. Начало переговоров не дает гарантии вступления. Ранее «Гардиан» писал, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговорного процесса, пишет ТАСС. В ГорГАИ Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, в которой погибли 4 человека. По итогам расследования причин аварии будут приняты меры на данном участке и в целом по пешеходам, заявил в центре ТАСС «Урал» начальник отделения ДПС ГорГАИ Антон Попов. ДТП у храма произошло вечером 10 июня. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего влетел в толпу людей на тротуаре. Погибли 2 женщины. Молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще 3 госпитализировали с травмами. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела. На Урале женщина получила почти 900 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка. Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ее дело, возбужденное по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2021 году фигурантка предоставила в ЗАГС подложные документы. По ним оформили свидетельство о рождении мальчика, которого на самом деле не было. Таким образом, женщина получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату по уходу, а также прочие выплаты. Теперь обманщице грозит до 6 лет лишения свободы, пишет «Комсомолка». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026-27 годов домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 7 сентября «Автомобилист» примет челябинский «Трактор», а 11-го сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня. Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72,45, евро 83,80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10.05 в Екатеринбурге. Начинаем интерактивный разговорный канал на радиофорум 104.5 FM. Начинаем, как вы уже поняли, рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши вопросы. Но вопросы для этого мы должны ваши получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в любом удобном для вас формате, в любом нравящемся вам мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Кроме того, писать нам можно через чат в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там, кстати, идет прямая видеотрансляция. Так что присоединяйтесь. Ну и, кроме всего прочего, сообщайте, как там на дорогах, может быть, что-то любопытное, необычное наблюдаете, делитесь. Ну вот, например, на Блюхеровском мосту, Максим, сегодня с утра была пробка из-за ДТП с 4 автомобилями. Классический паровозик, судя по сообщениям читателей Е1. Ну вот такое бывает, крайне неприятно, особенно в утренний час пик. Сам понимаешь, пробка собирается быстро. А вот скажи мне, пожалуйста, Максим, как распределяется вина в таких ДТП, когда у нас больше двух автомобилей сталкивается в одном направлении?
5: Ну, обычно это все разделяется на несколько происшествий, да, то есть это же не одновременно все произошло, и нужно смотреть по времени, как все это происходило. Ну, тот, кто первый, он не виноват, а там дальше, кто сзади, тот виноват по отношению к тому, кого он повредил.
4: Ух, какая не последовательность.
5: Не очень сложно, да, на самом деле.
4: Не очень сложно, но очень неприятно все-таки. Как там на Блюхеровском мосту сейчас?
5: Всегда так, да.
4: Черканите, напишите уже. Рассосалась пробка. Или по-прежнему, может быть, стоят автомобилисты, ждут гаишников. А, кстати, как поступать-то надо в такой ситуации? Ждать, не ждать? Разъезжаться, не разъезжаться?
5: Европротокол нельзя составлять, потому что участников больше двух, да, поэтому звоним по телефону 102 либо 112, сообщаем о том, что было ДТП, и, как сказано в правилах дорожного движения, получаем указание о месте оформления. То есть, либо скажут, что ждите, мы сейчас приедем, либо говорят, что фотографируйте и приезжайте к нам по такому-то адресу. И все, собственно, и все, поехали.
4: Разобрались с алгоритмом. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши комментарии к тем темам, которые мы с Максимом обсуждаем. Ну и еще раз, информация с дорог Екатеринбурга. Делитесь. Кстати, про мосты. Я хотел поделиться тем самым, пример, может быть, нашим слушателям подать, поделиться увиденным. Стыки, которые делают на Малышевском мосту, Максим, меня прям вот позитивно, в позитивном ключе впечатлили. Я, честно скажу, даже не уверен, что в Екатеринбурге видел нечто подобное на других путепроводах или мостах. В Москве точно такие есть. Там наблюдал, там видел и ездил по таким. Это вот даже скорее не стыки, наверное, правильно их назвать, а пластины, которые делают пересечение соединений моста гораздо более плавным, и вот этих вот неприятных ощущений, когда ты их проезжаешь, их, ну не то чтобы совсем нет, но их гораздо меньше. Это прям вот как будто бы какой-то прорыв, ну, не в мостостроении, да, а в мостоодежде дорожной, так мы это назовем. Напишите, кстати, как вам, кто там ездил, кто, может быть, живет на ЖБИ, кто туда по какой-то надобности, вот как я мотался. Ну, ради такого, наверное, можно и потерпеть, но все равно как будто бы работы подзатянулись, и хотелось бы побыстрее.
5: Мост — это вообще инженерное сооружение, которое периодически требует ремонта, да. И здесь терпеть это необходимость, поскольку если мост ремонтировать, то он рано или поздно просто рухнет. А это вот совсем уж неприятная история такая, да.
4: Кто бы мог подумать, спасибо, Максим. Да. Вот я поэтому, бы все-таки про стыки хотел с тобой нормально поговорить.
5: Вот, про стыки,
4: это все-таки ремонт, это... еще раз, дорожного полотна. Это не ремонт моста как такового, не несущая конструкция.
5: Я так понимаю, что эти стыки, это вот классический стык, сделанный из уголков, то просто сверху что-то положили. Там, лист металла, грубо говоря, да, чтобы проезжать было комфортнее. Ну, есть и есть, видимо, какие-то новые технологии. Вот ты мне сказал про стыки, о том, что в Москве есть, вот, а я что-то даже никогда не обращал внимания, откровенно говоря. Так вот, ездишь постоянно и не смотришь.
4: Ну, я уж не знаю, повсеместно или нет, но где-то точно есть.
5: Они чувствуются всегда. Вот, но вот стыки, как правило, на мостах это одна из самых слабых частей, потому что он быстрее изнашивается, да, там все-таки есть металлическая часть, есть асфальтовая часть, и асфальтовая часть может там проседать, например, и металлическая начинает выпирать, и вот им получаем такие неприятные удары по подвеске, когда преодолеваем этот стык. Но я посмотрю тоже. Ты меня прям заинтриговал, что стыки не все одинаковые, оказывается.
4: Как будто бы даже действительно какие-то появились новые вариации. Илья вопрос задает. Вот так что сообщение пришло. Значит, еще раз, про Малышевский мост напишите, пожалуйста, как вам вот эти новые стыки? Действительно ли они принципиально отличаются от того, что было раньше? Или, может быть, это я как-то выдаю желаемое за действительное? Так вот, Илья сообщает и спрашивает. Поменял ВУ, ну, то есть права, да, между майскими праздниками. Вчера карточка расслоилась, да так, что бумага с данными едва не выпала из пластиковой основы. Опять ехать в облгаи заново запаивать, спрашивает он? Или, может быть, тут какой-то другой алгоритм?
5: Нет, я боюсь, что заново надо ехать, конечно, и вполне возможно, что речь пойдет о замене водительского удостоверения. Здесь надо смотреть все-таки, что послужило причиной. Да? То есть небрежная эксплуатация вот этого самого водительского. Да?
4: Да, либо... За месяц-то с небольшим?
5: Да, знаешь, за день можно и иногда все сделать.
4: Действительно.
5: Вот, либо это все-таки брак. Да? Ну, так бывает, случается. Если это брак, и его подтвердят, то вполне возможно госавтоинспекция за свой счет переделает водительское удостоверение. Если они скажут, что нет, все у нас нормально, то придется еще заплатить госпошлину заново 4000 рублей все-таки. Да? Медсправка, я так понимаю, она еще действующая, вряд ли она успела закончиться. А вот госпошлину вполне возможно придется платить, но в любом случае записывайтесь, обращайтесь на Чкалова-1.
4: Там, ну, то есть сначала записаться, поехать, показать, спросить, что делать, правильно?
5: Конечно, я думаю, да. Думаю, да.
4: А Илья, вы бы написали, что вы такое с правами делали?
5: Вот как, когда,
4: или они просто лежали где-то и расслоились, лежа у вас там в портмоне, например?
5: Когда в Свердловской области выдавали какую-то серию госномеров, и они смывались, помнишь, может быть, была история
4: несколько лет назад? Да.
5: Когда человек на мойку едет и с белыми номерами возвращается потом. Вот там меняли все за счет государства. Да, предъявляли претензии поставщику этих номеров. Вот действительно там выяснилось, что заводской брак, и все происходило за счет бюджета Российской Федерации. Вот в этой ситуации надо смотреть все-таки массовое это явление. Может быть, просто технология ламинирования была нарушена каким-то образом. И, кстати, вот такая немаловажная деталь, и тебе тоже, как поменявшего водительское удостоверение.
4: Я тоже в мае поменял.
5: Не забывайте сообщать об изменении данных водительского удостоверения в страховую компанию. Потому что при следующем страховании вы будете, как новый абсолютный водитель, значится, и все ваши КБМ, они слетят, придется их восстанавливать. Поэтому проще всего сделать заранее в страховой компании, где застрахована ответственность. Надо написать, что поменялась водительская, и, возможно, придется прислать там фотографию этого водительского удостоверения.
4: Угу. Вот это, кстати, хороший, полезный совет. Спасибо большое.
5: Естественно. У нас других не бывает.
4: Да. Илья откликнулся и написал, что права возил в портмоне, не топил, не ронял, в общем, пользовался ими аккуратно. Так что похоже на брак все-таки производство.
5: Ну, качество, да, качество. Ну, многие отмечают, что они действительно стали похуже качеством, чем
4: попроще, потоньше. Да, ну и помнишь, я рассказывал про прибор, которым, собственно, этим правам придается финальная форма. Там что-то с таким длинным железным рычагом, с грохотом, значит, все это...
5: Гильотина это называется.
4: Ну да, возможно, не знаю, не уверен. Хотя, да, там по краям действительно все лишнее отрезается. Ну, надо проверить, кстати, мои права. Как будто бы с ними все в порядке, но, опять же, у Ильи-то 1.5 месяца прошло с момента выдачи, у меня еще месяца нету. Так что надо на это обратить внимание и иметь в виду. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии к тем темам, которые мы обсуждаем. Ну и ваши вопросы, конечно же, тоже. Сегодня с утра в Екатеринбурге прекрасная погода, надо сказать. Лето вернулось. Тепло, комфортно, светит солнце, дождя нет. Но, видимо, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Вот смотри, Максим, водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах в регионе. Цитирую сообщение «Урал-Упр-Автодора». 16 июня на территории Свердловской области ночью и утром туман, а днем сильный дождь. Но, видимо, не повсеместно, но местами.
5: Ну, слушай,
4: и, тем не менее,
5: большая,
4: надо это иметь в виду. Да.
5: Ну, это всегда надо иметь в виду. И правила дорожного движения указано, что водитель при выборе скорости движения должен учитывать в том числе и метеорологические условия. Это как раз вот эти вот ваши все туманы, сильные дожди, там, гололеды и все остальное. Все остальные
4: они не наши, Максим.
5: Дорожные.
4: Они как-то сами по себе, должен я сказать. А нам это все терпеть приходится, иногда бороться. Пытаться, во всяком случае. Ну и, кстати, сказано, что на трассах круглосуточно будут дежурить патрульные экипажи. Я уж не знаю, чем они смогут могут помочь в туман там, или, например, в сильный дождь. Но, наверное, как-то это должно нас успокаивать. Дальше пойдем.
5: Если что-то случится, они придут на помощь, по крайней мере. Там.
4: Да, да, пойдем дальше. И я напоминаю, плюс 7, 908, 909, 104,5. Ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, присылайте нам, спрашивайте, не стесняйтесь. В ГАИ утверждают, что в Екатеринбурге стали чаще сбивать пешеходов. Таких ДТП за первое полугодие стало больше почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. За 6 месяцев, вот интересно, статистика за 6 месяцев дается, а 6-й месяц-то еще ведь не кончился. Вот как-то несколько странновато, мне кажется, это. Ну ладно.
5: Да, заранее посчитали, что известно.
4: Может быть, все-таки за 5, вот есть у меня подозрение. Может быть, это к 1 июня посчитали. Ну ладно. Произошло 46 аварий, сбили 45 человек, рассказал начальник отдела ДПС ГАИ Екатеринбурга Антон Попов. На 1 июня, по данным, вот, все-таки на 1 июня, значит, 5 месяцев, ребята, а не 6. В ДТП погиб один пешеход. В прошлом году было без жертв, но с учетом страшной аварии на Малышево 8 марта, которая произошла в прошлую среду, погибших уже 5. Так что тут вообще какое-то колоссальное превышение получается по сравнению с 2025 годом. Ну и гаишники добавили, что самыми

0: тесты и сделать какие-то выводы. Где-то, может быть, организация движения подводит, там, где-то светофор поставить, где-то зебру нарисовать там, и так далее. Да? То есть, и такие вещи, они анализируются, делаются, и этим не только госинспекция занимается, но в Екатеринбурге еще созданы комиссии по безопасности дорожного движения при каждом районе. Угу. И там районные администрации как раз, у нас же в районной администрации должны заниматься муниципалитеты, да, организация дорожного движения, они совместно с ГИБДД, совместно с прокуратурой вот, как раз и проводят анализ таких дорожно-транспортных происшествий и принимают какие-то решения уже по организации дорожного движения.
1: Ну да, да. Ну, собственно, ваши комментарии ждем, присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Также ваши вопросы. Ну, вот, например, вопрос есть от нашего слушателя Сергея. На перекрестке 8 марта Куйбышева по 8 марта от Гринвича в сторону Декабристов справа на тротуаре поставили знак движения по полосам, согласно которому правая полоса только для поворота направо, левая и средняя для движения прямо, а сверху висит старый знак с другими направлениями. Какой из них правильный? Надеюсь, хоть камеру отключили. Водители едут кто как хочет, сообщает нам Сергей.
0: Правильный последний знак. То есть ты едешь, какой-то знак стоит, да, движение по полосам. Едешь дальше, 100 метров проезжаешь, другой. Там у тебя другой знак стоит. Вот из чего ты делаешь вывод, что, ну, видимо, вот решили так сделать. Вот, если он не закрыт
1: ничем. А последний ничем, в каком смысле? Что ты вкладываешь в это слово? Последний, установленный по времени? Или который последний, в смысле, ближе к перекрестку?
0: По пути движения. Ну, зачем по времени? Ты откуда знаешь, когда какую установили?
1: Ну, как, это, который синее,
0: Сергей знает. Я вот понятия не имею. Знаешь, вот ты первый раз оказался, да, смотрю, один знак, потом второй знак. Ну, передумали, видимо, там, справа ряда поворачивать, только направо. Поэтому я руководствуюсь тем знаком, который ближе к перекрестку, естественно.
1: Ну, окей, ладно. Просто Куйбышева-то перекрыто полностью, поэтому, видимо, левый поворот там теперь и закрыли, обесмыслили из-за того, что его по факту нет. Ну и, следовательно, тот знак, на котором такая схема, тот и правильный, получается. А старый-то что не убрали?
0: Да надо не убирать, а просто закрыть его черным пакетом.
1: Черным пакетом, как у нас любят делать.
0: Ну, конечно, да.
1: Ну, странно, что не закрыли в таком случае. Ну, или, может быть,
0: может,
1: закрыли,
0: пакет сорвало,
1: сдуло,
0: да,
1: чем-нибудь.
0: Может, конечно, там дожди шли, вполне возможно, что пакет, он когда-то и был там.
1: Да, да, не исключено. А ставки по кредитам на подержанные и новые машины пошли на сближение. Разница в ставках по автокредитам на подержанные и новые автомобили по итогам мая сократилась до 8 примерно процентных пунктов. Это минимум с ноября 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте БУ автомобилей снижается, тогда как в сегменте новых машин растет из-за сокращения льготных программ, пишет сегодня газета «Коммерсант». Расширение спектра дополнительных банковских услуг в обоих сегментах рынка, в свою очередь, увеличивает разницу между средними ставками по кредитам и их полной стоимостью. Нам есть что сказать на эту тему? Сблизились?
0: Ну, видишь,
1: кредиты.
0: У многих, ну, сблизились, ладно.
1: Это, на БУшки и на новые.
0: С ним, да, просто новые автомобили у многих производителей, у многих дистрибьюторов, да, есть свои специальные кредитные программы. Когда ты вроде как берешь автомобиль в кредит, но там ставка 0,1% годовых, допустим, да, то есть фактически это рассрочка, но оформляемая с помощью кредитного договора. И за счет этого уже долгое время, и до сих пор такая ситуация сохраняется, да, когда средняя ставка по автокредиту на новый автомобиль, она гораздо ниже ставки рефинансирования. Вот как раз вот за счет таких льготных программ. Ну, я так понимаю, все хорошее когда-то заканчивается, и, видимо, начинают сокращать вот эти программы, поэтому ставка средняя по кредиту на новый автомобиль растет, а на подержанные снижается в силу снижения ключевой ставки Центробанка. То есть тут как раз все логично.
1: Но некоторые производители, китайские прежде всего, насколько я понимаю, льготные кредиты сохраняют? Для россиян.
0: Некоторые, да. Ну, надо узнавать. И скидки есть там на автомобиль 24-го года, причем, да, до сих пор они есть в наличии. У многих китайских и корейских даже производителей есть. Вот машины 24-го года, на них предлагают достаточно большие скидки, рассрочки там и все остальное.
1: Угу. Ну и, кстати, мы ведь на этой неделе ждем очередного заседания Центробанка по ключевой ставке, которая как будто бы может еще снизиться, это же тоже как-то, наверное, должно повлиять на стоимость кредита.
0: Ну, конечно, напрямую, да.
1: Ну, то есть ждем.
0: Ну, ждем, мы всегда ждем чего-то. Ждем, всегда ждем. А то, что ставку могут

0: опустить, да, вот там, не знаю, на какое-то количество процентных пунктов, ну, в этом даже нет сомнений почему-то, да, так как очень много на экономическом форуме, проходящем в Петербурге, об этом говорили, и говорили не самые последние люди, поэтому здесь вот, несмотря ни на что, ставка, скорее всего, будет, ключевая ставка будет снижена.
1: Ну ладно, дождемся. Сегодня вторник, заседание в пятницу, да? Как обычно, в конце недели. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Ваши комментарии к тем темам, которые мы обсуждаем. Ну и, конечно же, если что-то любопытное на дорогах, тротуарах наблюдаете, то поделитесь с нами этой информацией, пожалуйста. Ну еще из новостей. В правительство направили инициативу по ужесточению штрафов, ну то есть по увеличению штрафов за неправомерное размещение спецзнака «Инвалид» на автомобилях. Следует из документов, которые есть в распоряжении портала «Автоньюз». Автором законопроекта выступил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов совместно с группой парламентариев, ну то есть не один, их там несколько. Согласно пояснительной записке, недобросовестные водители незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на специальных местах. Ну, собственно, вот с этой практикой и предложено побороться. Насколько серьезна эта проблема, Максим? И,
0: я не знаю, откровенно говоря. У меня нет
1: увеличение штрафов
0: как-то
1: может повлиять? Тут ведь не в штрафах, наверное, дело,
0: нет,
1: а в контроле.
0: Штраф 5000 сейчас предлагают до 7500 увеличить. Да? Ну, собственно, как это сделали с некоторыми штрафами с прошлого года.
1: Ну,
0: да,
1: плюс 30%.
0: Увеличили да, штрафы на 50% как раз по многим заставам. И тогда я уже недоумевал, почему не по всем. Ну, взяли просто вот 12-я глава КАП, которая у нас соответственно за нарушение ПДД. И там где 500, там 750. Где 5000, там 7500. И все бы увеличили просто, да. Но нет, вот этот вот как раз штраф за знак, он остался нетронутым, и его увеличивают сейчас вот. И рано или поздно так до всех составов дойдет, самое главное, да. Что постепенно будем, ну, люди работают, в принципе, с другой стороны, там, ничего пишут, делают, молодцы, вот. А насколько это серьезная проблема, я, откровенно говоря, не знаю. Вот есть ли за этим контроль, тоже очень большой вопрос. Ну и что такое незаконная установка знака? Это всегда, знаешь, так... Знак же не только инвалид имеет право размещать, но и лицо, сопровождающее инвалида, допустим.
1: Но да, только тогда, когда оно сопровождает инвалида,
0: смотри,
1: правильно?
0: Смотри,
1: а не вообще
0: привез
1: всегда.
0: Я инвалида, привез я инвалида в больницу. Да. Да. Естественно, установил знак «Инвалид», пока инвалида везу. Припарковался на месте, предназначенном для инвалидов. Да, знак висит, потому что по ПДД я обязан его вывесить. Отвез я инвалида там, не знаю, в больницу, там, в торговый центр, куда хотите, да? Оставил его там и возвращаюсь обратно. У меня нет инвалида. Вот. Но знак на законных основаниях же. У меня с собой инвалида нет. У меня, допустим, нет никаких документов этого инвалида, да? Ко мне подходит сотрудник полиции и говорит, а покажите-ка нам. Вот. И я начинаю рассказывать историю, да, вот я его там оставил, да? Вот.
1: Но а показать-то что ему действительно в такой ситуации? Документы какие-то или чего?
0: Ну, нужно документы, подтверждающие инвалидность, предъявлять, да. Вот ПДД на это указывают. Но откуда они у меня, если я оставил человека, допустим? Это нерешаемый вопрос в практике.
1: И что в подобных ситуациях происходит?
0: Договариваться. Ну, в хорошем смысле.
1: Ну, в смысле, объяснять и надеяться на то, что тебя поймут.
0: Красноречие, убедительность, да, вот это наше все.
1: Ну, понятно, потому что действительно такой вопрос, мне кажется, он логичен, он возникает у тех людей, которые инвалидов время от времени перевозят, ну, родственников своих, например, или еще кого-то. Вот как в такой ситуации быть? Когда можно парковаться,
0: нет,
1: когда
0: конечно,
1: нельзя, когда
0: скажет,
1: этот знак
0: там...
1: должен быть на машине, когда его не должно быть на машине. Кто-то скажет,
0: кто-то скажет там, что там, сделайте фотографию, допустим, там, это удостоверение инвалида, сделайте еще что-то, да, но фотографию я в интернете могу найти без проблем.
1: Ну, и тоже вот, верно, да.
0: Из корыстных соображений разместить незаконно знак инвалида, показывать всем эту фоточку и говорить, и рассказывать, что я только что его отвел.
1: Ну, понятно. И опять мы возвращаемся в исходную точку, когда что-то надо сотруднику ДПС объяснять, если у него какие-то вопросы появляются. Да,
0: именно так.
1: Ну, понятно. И там дальше коммуникационные навыки, красноречие, вот то, о чем ты говорил. Ну, хорошо. Пара вопросов от наших слушателей в финале. Плюс 7-908-909-104,5. Штрафуют ли байкеров за превышение скорости? Или это привилегия владельцев машин, спрашивает Олег.
0: Ну, штрафуют, если камера в спину направлена, да, потому что номер на задней части, а таких камер по пальцам пересчитать, поэтому штрафуют.
1: Да, это привилегия водителей машины.
0: Штрафуют, но редко, да.
1: Угу. Что выбрать, новый Джили Манджаро взять здесь у дилера или частным порядком пригнать из Китая тоже новый Тигуан, спрашивает Слава.
0: Ну, смотрите, чтобы с запчастями не было вопросов, проблем. Просто, когда вы покупаете автомобиль, да, где-то из-за рубежа пригоняете, безусловно, это возможность, очень хорошая возможность сэкономить, но надо всегда понимать о том, что автомобиль технически сложное устройство, и если что-то случится, вы со своей проблемой остаетесь один на один, а ремонт может быть достаточно дорог. Ну и как альтернатива Манджаро, сейчас же есть Волга К50.
1: Я, кстати, сегодня публикацию видел, что там какой-то свой голосовой помощник появится, которому что-то там со словом «Волга» надо будет говорить, и он тебе ответит. Да. Ну, то есть ты считаешь, или ты шутишь таким образом, что
0: нет,
1: на эту машину
0: нет, я не шучу.
1: Можно обратить внимание?
0: Да, почему нет? Надо посмотреть. Они, по-моему, подешевле, чем Манджаро, получается. Фактически, это тот же самый автомобиль. Почему бы его не купить дешевле, если он дешевле?
1: Ну да. И не забываем, что там технологии Volvo, да? Кроме всего прочего.
0: Ну, Джили, поскольку владеет, да, компанией Volvo, и даже у Манджаро есть в облике что-то от Volvo. Так вот, можно приглядеться повнимательнее.
1: Ну, то есть, возвращаясь к вопросу Славы, ты считаешь, что имеет смысл действительно приглядеться к Манджаро?
0: Я считаю, да, надо посмотреть здесь, вот, ну, так как действительно могут быть, могут возникнуть какие-то проблемы.
1: Спасибо большое Максиму Ядрышову. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе большое спасибо и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В круглом зале Ельцин-центра открылась выставка Владимира Сычева «Непарадный портрет советской жизни». Выставка представляет творческое наследие фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый тогда даже от соотечественников мир неофициального искусства. На снимках Сычева советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры полной искренности и очарования жизни и одновременно пронизанные меланхолией эпохи застоя. Переехав в 70-е из Казани в Москву, Сычев вошел в круг художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие. Он начал фотографировать художников и таким образом стал одним из первых фотолитописцев интеллигенции 70-х. Экспозиция «Непарадный портрет» делится на три части: советская повседневность, лица андеграунда и выставка в Измайлове. Все они взаимодополняют друг друга. Люди, запечатленные Сычевым, видели московские улицы теми же глазами, что и он. Портреты художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 70-х, вторая грань – наследие фотографа. И третий раздел – выставка в Измайлове. Это серия кадров, сделанных 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. Фотограф не просто документирует это событие, он превращает его в символ. Добавлю, что в круглом зале Ельцин-центра выставка открыта до 23 августа, вход на нее свободный.
2: Кинопоказ.
3: Самый дорогой и даже коммерчески успешный фильм Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро» 1965 года демонстрируется сейчас на большом экране в Ельцин-центре. Драма про обеспеченного буржуа, сбежавшего от жены в обществе опасной красотки. Фердинанд, его играет Жан-Поль Бельмондо, устал от брака, работы и бессмысленности своей благополучной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится шансом все изменить. Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр. Но чем дальше герой уходит от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать. В Ельцин-центре фильм идет на языке оригинала с русскими субтитрами.
2: И еще.
3: Автобусная экскурсия «Романовы. Тайна последних дней» 20 и 27 июня анонсируется музеем Ельцина. Больше века прошло после той страшной июльской ночи в доме инженера Ипатьева, а белые пятна в истории гибели царской семьи остаются. Книги, фильмы, расследования и публикации пытаются ответить на вопросы. Кто же отдал приказ о бессудном расстреле Романовых и их приближенных? Кому удалось избежать казни и спастись от расправы? И, наконец, почему эта история все больше обрастает самыми невероятными версиями? Первая часть экскурсии пройдет в музее Бориса Ельцина. Здесь расскажут о роли первого президента России в поисках исторической правды в деле Романовых. После этого автобус заедет к тому месту, где стоял Ипатьевский дом, и двинется затем по той же дороге, по которой летом 1918 года везли за город жертв расстрела. Будут остановки на Ганиной яме и заброшенном руднике шахты номер 7. Экскурсия включает также посещение монастыря святых царственных страстотерпцев и мемориала Романовых в Поросенковом лагу. Для посещения монастыря девушкам рекомендуют взять с собой платки. Билет на автобусную экскурсию включает возможность самостоятельного посещения музея Ельцина в течение всего дня. Дети до 16 лет без сопровождения взрослого к экскурсии не допускаются. Билет стоит 1500 рублей. Полную афишу всех событий, которые проходят в президентском центре, можно найти на его официальном сайте и в соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
4: 10:35 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. +7 908 909 104,5. Это номер для ваших сообщений. Любой мессенджер используйте, удобный для вас. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Сначала поговорим про скрепу, ради которой нам, екатеринбуржцам, ну, прямо практически ничего не жалко. Какие там 200 миллионов рублей?
4: Что там 200 миллионов рублей ради мечты?
5: Мы больше можем отдать. Правда, нет у нас, но мы бы отдали. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Это не шутка. Говорится о проекте.
4: Да, Управление капитального строительства Екатеринбурга тендер объявило на выбор подрядчика, который разработает технико-экономическое обоснование продления действующей ветки городского метрополитена, а также и других веток.
5: Там три варианта.
4: Да, три варианта.
5: И будут
4: то есть
5: выбирать.
4: Будут делать много, что согласно техзаданию подрядчик должен разработать как минимум три варианта трассировки линии метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении.
5: То есть это сторону глубины Уралмаша, в сторону Верхней Пышмы, до станции, которую уже заранее назвали Северная.
4: Ну, это Веермол, короче, вот если так вот грубо говорить, где-то в районе Веермола будет. Подрядчику также нужно определить протяженность линии в двухпутном исполнении, количество и глубину заложения станционных комплексов и примерную сметную стоимость строительства новых станций. Конкурс завершится 6 июля, если все пойдет по плану, если найдутся такие подрядчики. А завершение работ планируется, это проектирование, работ по проектированию, не по метро, на март 27-го.
5: Беларусь, если узнает, будет ревниво следить. Они же предлагали свою помощь, только они очень много, насколько я понимаю, попросили.
4: Да, но они предлагали помощь еще в строительстве метро, да. То есть не только в проектировании. Мы-то можем запроектировать, а потом белорусов позвать, чтобы они строили, например, или китайцев, или бразильцев, как тоже.
5: Да, только деньги нам дайте, а то кое-кто в Москве несколько лет назад сказал, а у них там пассажиропоток скудный, хотя Алексей Орлов сказал, что только за последние 4 года пассажиров, которые нашей подземкой коротенькой пользуются, количество выросло, было 90 тысяч в сутки, стало 160 и
4: почти
5: даже 170 тысяч человек.
4: Выросло. Ну, эти цифры необходимы для того, чтобы требовать деньги от федерального центра, и нам каждый год объясняют, что эти деньги мы будем просить. Мы не отказались от идеи расширения, продления метро.
5: Хотя мы, конечно, облизываемся еще и в сторону, как один там наш любимый телеграм-канал любит писать, жирных котов-девелоперов. Дело в том, что на Уралмаше сразу же несколько компаний возводят дома, сразу же все вспоминают УГМК, это ЖК «Изумрудный бор», а как раз
4: туда,
5: а как раз
4: сторону,
5: туда
4: да.
5: к ЖК хотят провести эту линию. Ривьеру называют и Веерпарк, МВ-строй, Твинс, квартал Моменты. Но это то, что называли раньше, еще в 23-м году. Но, как смотри, говорится, интернет все помнит.
4: Да-да, есть вот продление на север, еще было, ну, в плане, по крайней мере, продление на юг, и там тоже хотели, ну, или уже запроектировали линию в том недострое примерно, который сейчас начали достраивать. Буквально на днях была информация о том, что на пересечении Лыжников и Щербакова начали достраивать тот знаменитый недострой, где Путину обращались и так далее. И под ним вот по плану, должна быть ветка метро.
5: Свое не верю, а может быть верю, вы можете присылать нам, +7 908 909 104 5, это наши мессенджеры. Ну, да. Или под видеотрансляцию, конечно, она продолжается на нашей странице ВКонтакте, а страница называется «Радиофорум 104.5». И мы переходим к теме благоустройства. Эпопея очередная завершилась. Голосование за благоустройство победило набережные Сети. Ну, не вся, конечно. Это участок от Белинского до Декабристов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, голосование признано состоявшимся. Приняло участие в нем в целом 304 тысячи человек, а норма была 289 тысяч. Это вот для того, чтобы федералы деньги
4: дали,
5: выделяли.
4: Деньги, да. Поднажали в последний момент, не хватало. В последнюю неделю как поднажали, как набрали.
5: Разрыв
4: эти самые
5: там очень большой.
4: Голоса,
5: за набережную проголосовало более 85 тысяч человек. Оцените. Это почти в два раза больше, чем занявший второе место Основинский парк. Кто голосовал? Вот есть же среди вас те, кто по разным причинам отдавал голоса. Напишите, рады? Просто одно слово. Рады или нет за то, что победила набережная от Белинского до Декабристов? Или вам хотелось бы, чтобы благоустроили какой-то другой? Да, я помню, что мы раньше очень-очень агитировали за метеогорку. Она, да, в этом году тоже не выиграла. Кстати, как и парк-победитель, ну, в смысле, вот набережная, она тоже в Октябрьском. Нет, не второе. Они обе в Октябрьском районе. Две эти территории. Одна победившая, а вторая наша любимая Метеогорка. То есть парк имени 50-летия советской власти. В прошлом году она была в числе лидеров голосования, победу не одержала, но в прошлом году общественная комиссия решила все равно включить ее в программу благоустройства, выполнить работу за счет городского бюджета. А вообще в этом году планировали, вот если вдруг победит там амфитеатр, навесы с зонами отдыха, шезлонги со столиками, ну ладно.
4: Сделали, по крайней мере, базовые работы, там дорожки теперь, и все хорошо. Это вокруг горки, скажем так.
5: Ну это ладно, это у нас старая боль, мы просто болели очень за ту территорию, но набережная тоже здорово.
4: Отлично, потому что там, во-первых, идет сейчас стройка с другой стороны. Вот если от Декабристов до Белинского, я как понимаю, это будет по течению реки правая сторона вниз, вот, которая где парк Нурова и так далее, вот от Царского моста и туда до...
5: Так, вот ты сейчас, собственно, как человек, который частенько рядом, там ходишь, ты расскажешь, а я сначала все-таки к нашим слушателям и зрителям обращусь, ну, к тем, кто живет сейчас в Екатеринбурге. В первую очередь, что вам хотелось бы видеть на этом участке набережной? В первую очередь, всякие амфитеатры и прочее, то, что мы про Метеогорку говорили, бог с ними, но в первую очередь, мне кажется, там какие-то базовые вещи нужны сделать. Но вы сами напишите +7 908 909 104.5 или под видеотрансляцию. И отвечает Павел Владимирович Рубцов, знаток.
4: Кстати, да, как в администрации сказали, это будет часть масштабного проекта от Виза до Низа. Напоминаю, от Верхоисетского до Нижнеисетского пруда. Хотели сделать единую набережную, кусочки уже появляются.
5: 42 километра прогулочной зоны. Так вот, отвечая на вопрос, главная проблема этого участка, что там нужно сделать?
4: Там надо просто все нужно сделать. Все? С той стороны, которую я описал, там просто деревья растут, там такой лес, условно говоря.
5: Мне кажется, там просто элементарно нужен подход к воде. Там, я сейчас процитирую наших коллег с портала 66.ru, читаю, там собираются построить 2 пешеходных моста через сеть, оборудовать спуск к воде и высадить деревья и кустарники.
4: Где там 2 пешеходных моста через сеть?
5: Ты не поверишь. Еще, во-первых, еще в 23-м году, когда обсуждалось благоустройство этой территории, там даже предлагали не то, что 2 моста, там предлагали даже разводной мост построить.
4: Вот прекрасно, да.
5: Разбить несколько садов. Как раз на этом участке Декабристов Белинского собирались представители городской администрации и архитекторы, и, собственно, обсуждали эту концепцию. Представьте себе, это было 2 года даже с хвостиком.
4: Я понял, где будет мост, как минимум один. Это Тверитина будут продолжать, потому что сейчас ее благоустраивают там с той стороны из сети, и будут делать сплошную Тверитина. Это тоже прекрасно, потому что действительно там ходить не очень удобно. Нужно идти либо до Царского моста, либо вот делать крюк через мост на Белинского.
5: Александр Толкачев, замглавы Екатеринбурга, рассказал, что с этим участком не все так просто. Я продолжаю цитировать наших коллег с портала 66.ru. И цитирую я Толкачева. Там очень высокие и крутые берега, правда?
4: Да, правда.
5: Участок достаточно небольшой, но очень затратный в плане даже интереса проектировщиков. Как предложить? Какие эскизы, чтобы они понравились жителям? Рядом находится пара исторических мест, тот же сад Нурова. Здесь же Клевер парк со своей уже благоустроенной площадки. Площадка Армянская церковь, он вспоминает. Как это все увязать между собой? Вопрос для всех, который предстоит решать. Ну и нельзя не вспомнить, что рядом с этим участком-победителем находится территория, которая принадлежит застройщику Radius Development. Это компания, где совладелец знаменитый хоккеист Павел Гатсюк.
4: Что значит принадлежит?
5: Гатсюк.
4: Там сейчас идет строительство вот этого, то ли отеля, то ли чего, прямо активно
5: отеля,
4: идет.
5: Отеля, там изначально анонсировали отель.
4: Ну, там много было всяких.
5: С 22-го года.
4: Им разрешили 8, по-моему, этажей построить, и там сейчас активно идет стройка. И как они будут
5: взаимодействовать. Это называется, кто за что заплатит. Но главное, что есть надежда теперь на федеральное финансирование. Уж в каком объеме?
4: В полном, не полном, потому что мы помним, что были проблемы с прошлыми победителями, что не всегда в полном объеме федерация выделяла деньги на благоустройство, но тем не менее какие-то дополнительные финансы.
5: Слушайте, элементарные вещи на этой территории нужно просто необходимо сделать, и уже, как говорится, поза, даже не вчера, а в прошлом веке.
4: И будет единая набережная, это потому что там около УГМК арены это уже все построили, набережная красивая, хорошая, и это будет, как бы, получается, продолжение за Царским мостом, и будет хорошо.
5: Почитаем. Нами про метро пишут и про благоустройство этой территории.
4: Две темы Ирен сразу в своем сообщении описала. Рада. Это про парк, про набережную. А про метро у кого-то станции растут, а у нас проекты станций. Это такое фирменное дополнение к нашему майонезу. На герб города можно разместить майонез и стопку проектов метро. А над ними смеющимся, над ними смеющийся бесенок.
5: Про герб мы сегодня вообще не говорим. Мне кажется, есть более актуальные вещи.
4: Про благоустройство выбранного парка мне без разницы, Оксана пишет. Обычные горожане расстроены убранными киосками.
5: Но это неправда, Оксана, потому что это разные абсолютно проблемы. Я понимаю, что есть люди, которые далеко от этой территории, далеко от центра Екатеринбурга живут, и, может быть, им действительно все равно.
4: И продолжает про метро. Очень туманная перспектива. Я ни во что не верю. С понедельника по пятницу сотрудники метростроя ровно в 17.00 выходят из офиса на площади. Пусть лучше обновят троллейбус, трамвайный, видимо, парк. Это более убедительно.
5: Старая тема. Вложитесь в наземку.
4: 50 трамваев нам обещают, которые новых, которые пойдут по определенным маршрутам, которые вот заменят старые Татры.
5: Поговорим-ка мы с вами снова любимую нашу рубрику. Мы открываем об культуру. Екатеринбуржцы, театральная общественность просит Минкульт, уже федеральный, спасти Коляда-театр. Попросили в письме Ольги Любимовой, об этом сообщает телеграм-канал Ксении Собчак, «Кровавая барыня». Уж до нее дошло, она об этом рассказала. И представители театрального сообщества в этом письме как раз рассказывают о том, что, ну, а, собственно, я процитирую, это не просто театр, это культурный центр, формирующий идентичность города, его репутацию как одного из ведущих театральных центров России. Конец цитаты. Что правда, то правда. Ну, вы знаете, там проблемы с тем, что Николай Владимирович Покойный был единственным учредителем, а оно, Коляда-театр, не оставил завещание, во всяком случае, где оно, если есть, не никому нашли. Неизвестно, не нашли. Пока. Сейчас идут суды, и Эка Вашакидзе собирается быть уже де юре директором театра, чтобы хотя бы беспроблемно выплачивать людям зарплату и отправлять их в отпуск.
4: Ну, вот это де юре должно случиться. Суды сейчас решают это все. И действительно, не только театральные деятели, но и жители Екатеринбурга начали сбор подписей. Еще на прошлой неделе в социальных сетях был призыв создавать такие петиции, в том числе и в Министерство культуры Российской Федерации. И сейчас это уже все реализовалось, уже собираются подписи. Там, в Коляда-театре, уже сколько, около 100 подписей было собрано.
5: Куда?
4: До 18-го в Министерство культуры, чтобы сохранить вот этот культурный проект.
5: Ну, отправили уже, насколько я понимаю, это обращение.
4: Это деятели культуры, а есть еще простые театралы, которые будут подписываться. Кстати, есть еще и ответ от министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, который предложил дождаться все-таки решения суда. Пока не буду комментировать сбор подписей под этим обращением. Давайте дождемся решения суда, но мы со своей стороны отстаиваем своих обязательств не отказываемся.
5: Ну, там другие обязательства, помочь с площадками, все-таки это разные вещи. Дело в том, что действительно по закону Минюст может ликвидировать театр, если в установленные сроки там не приведут документацию в соответствие. Поэтому все это действительно серьезно, а не только про отправьте нас в отпуск и добавку к зарплате.
4: Сохранение театра вообще в принципе как отдельный культурный единиц.
5: А, между прочим, сегодня через 2 часа в Екатеринбурге откроют памятник Алексею Балабанову. Торжественная церемония пройдет у Дворца молодежи в 13.00. Там примут участие довольно многие известные люди. Некоторые, понятно совершенно, почему там будут, включая Никиту Михалкова, который снимался у Алексея Балабанова, актеры Чадов, Бичевин, тоже снимавшиеся. Но там еще и заявлен, например, в числе гостей, знаешь кто? Александр Проханов?
4: Да, кстати,
5: еще
4: неожиданно.
5: Еще Владимир Мединский, да.
4: Ну, Мединский изначально был, Александр Проханов неожиданно возник. Валерий Фадеев по оказии, скажем, глава СПЧ, потому что он здесь представляет сейчас, наверное, в УРФУ свой учебник по экономике.
5: Книгу, очерки по экономике, да презентует.
4: И потом пойдет на открытие памятника Балабанову.
5: Я все жду, когда пройдет торжественная церемония, кто-нибудь видео запустит в соцсети, анонсировалось исполнение статье «Последнего письма», которая известна как «Goodbye America», коллективом Свердловского мужского хорового колледжа.
4: Теперь мне кажется, везде это будет эпично. Это «Последнее письмо» исполняют.
5: Детский хор.
4: Детский хор, да, на, не на чемпионате, на матче.
5: Да, футбольном. Этот памятник, конечно, смотрится, мне кажется, замечательно. Тут трамвайный вагон, где одинокий Балабанов сидит. «Сигнал Урал», кстати, написал, что известно стало, по данным наших коллег, цена за этот памятник и источник финансирования. По данным, опять же, источника «Сигнала Урала», примерно 70 миллионов рублей, но бюджетного участия в проекте нет. Источником финансирования, пишут журналисты «Сигнала Урала», стали средства спонсоров, в частности, ряда застройщиков. Кстати, про Никиту Сергеевича, он не только... Вот примерно как Фадеев.
4: Да,
5: Фадеев
4: да, да.
5: заодно презентовать Аказия, книжку, да. А Никита Михалков еще и на гастроли привез свой театр «Мастерская 12», которые с сегодняшнего дня до 18 июня будут проходить 3 спектакля. Причем на сцене «Екатеринбург-экспо» будут их показывать. И «Аргументы и факты» написали, что в свободной продаже даже билетов на эти спектакли не будет, потому что все билеты, я цитирую АИФ, выкуплены компанией «Сималэнд» для участников СВО, военных, медиков, учителей и многодетных. И говорится про проект социально-культурной инициативы.
4: Ну, еще, наверное, сами «Сималэндцы» пойдут там дорогу перейти, фактически, и попадешь в экспо.
5: И тут флешмоб перед спектаклем. Давайте поговорим еще про наше все. А наше все это что? Это ЖКХ. ВЦИОМ выдал результаты нового опроса, по которому 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ. Удивление, почему не 99%?
4: Потому что все остальные довольны. Вообще 3/4
5: может
4: россиян
5: быть, просто неоткровенны.
4: В целом удовлетворены своими текущими жилищными условиями. Вообще очень интересный опрос, не только с точки зрения ЖКХ, а вообще с точки зрения, как мы обеспечены жильем. И я удивляюсь.
5: Так.
4: 2/3 живут в отдельных квартирах, 31% в индивидуальных домах и так далее. 40% россиян имеет второе жилье.
5: Друзья
4: 40%
5: мои, почти
4: имеет
5: половина...
4: второе. Да, в Москве и Санкт-Петербурге 57% таких.
5: Напишите нам только честно, у вас есть второе жилье? Или сейчас вы напишете, да у нас первого-то нет, мы снимаем квартиру.
4: Угу.
5: Ну, то есть в собственности,
4: собственности,
5: да?
4: В собственности, 23% это квартира, 13% индивидуальный дом или дача, у 7% комната или доля в квартире, у 1% апартаменты.
5: Айда ВЦИОМ, очень интересно. Ну, пока вы нам пишете, нельзя здесь не вспомнить эпохальное интервью Геннадия Зюганова, который дал...
4: «Ведомостям».
5: Да, там не просто какой-то комментарий, там огромная статья про то, как... Да, там многое,
4: я
5: что очень
4: предвыборная
5: статья.
4: Я назвал это непрерывным мемом,
5: статья.
4: Потому что там надо читать и просто
5: восхищаться. Мы сегодня после часа дня с Алексеем, думаю, да, Шабуровым про это поговорим, в том числе и про это, но там есть и про ЖКХ. Он, в смысле Геннадий Андреевич, пожаловался на высокие расходы.
4: Ему 30 тысяч аж впаяли.
5: Да, мне недавно пришла жировка, так, по-старому, по-советскому, он обозначил это, то есть квитанция на оплату услуг ЖКХ. «Почти на 30 тысяч рублей», сказал Геннадий Зюганов. «Эх, Москва, даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально». И дальше рассказывает, что к нему постоянно обращаются пенсионеры, учителя и ветераны. Рассказывают одну и ту же историю. После оплаты коммунальных услуг из пенсии в 20 тысяч рублей остается половина. Из которых 5 тысяч рублей уходит на лекарства и столько же на еду. Плачут, говорят, что же вы мне петлю на шею под старость надеваете. И дальше он как раз вспоминает, что мы давно предлагаем закрепить принцип, по которому расходы семьи на коммунальные услуги не должны превышать 10% совокупного дохода. И дальше он очень нежно говорит про управляющие компании. Вот как здесь не сказать, ну да, согласны. Но здесь он, конечно, радикально про них высказывается. Он говорит о том, что необходимо навести порядок среди управляющих компаний. Каждая вторая варьё жильё. Вот как бы они ни обиделись, у нас нет еще статьи за оскорбление
4: депутат
5: чувств.
4: Депутат Александр Колесников, мне кажется, он должен ответить Геннадию Андреевичу.
5: Ну, не каждая первая. Геннадий Зюганов сказал, что каждая вторая. Пусть каждая тогда считает, что она не входит в этот список. Людей поставили в зависимость от неквалифицированных, говорит Зюганов, неграмотных, бессовестных работников. И концов не найдешь, из-за чего снова подняли квартплату. Из-за чего... все больше дерут за подъезд, за машину, за клумбу, которую никогда не удобряли.
4: Подожди, а Геннадий Андреевич, который постоянный депутат, не он принимал эти законы, которые обязывают лицензировать управляющие компании, чтобы они действовали в рамках закона, сдавали экзамены и так далее, уже изрядное количество лет
5: недостаточно
4: назад.
5: Недостаточно подкрутили, недостаточно законодательства. Вот, и, конечно, это признание, что, оказывается, 30 тысяч рублей он должен платить каждый месяц. Ну, значит,
4: на широкую
5: можно
4: ногу
5: порадоваться за человека. И, с другой стороны, это Москва.
4: Так ему обидно. Ему-то неподъемно практически с его маленьким...
5: Хотя нет, Москва, вот недавно я как раз смотрела эти объявления по аренде. Mm. Слушайте, там сопоставимы вот эти коммунальные услуги с екатеринбургскими, как-то несмотря на дикие
4: тарифы-то
5: цены на
4: аренду. Тарифы-то они плюс-минус одинаковые. Да? Тут же дело не в том, Москва это или не Москва. Да, в регионе свои тарифы, но тем не менее.
5: Так, делаем паузу. Нам еще одну тему нужно освоить. Ты кого-то хотел процитировать?
4: Есть про дополнительное жилье. Есть две, и второе и третье жилье Оксана. Александр шутит. Есть палатка.
5: Палатка. Вот. Я тоже хотела спросить, может быть, кто-то собачью конуру еще пишет.
4: И Ирина пишет, я коренная ленинградка, у меня одна квартира.
5: Петербурженка. Так, все, переносимся в Курскую область. Курская область, заседание правительства. Выступает губернатор Александр Хинштейн. Подключает чиновников, своих подчиненных. Их подключают по удаленной связи. И тут слышится. Кстати, небольшое задание. Что вам услышалось? Попробуйте нам написать буквально, вот очень-очень быстро, пока этот фрагмент звуковой будет в эфире идти. В общем, тот самый уже знаменитый фрагмент заседания в Курской области.
6: В 3 минутах ходьбы от администрации.
7: Пошел, Вова.
6: Так, коллеги. Значит, я прошу сейчас уточнить, откуда это было. И что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, мне информацию представьте. Дальше будем разбираться уже гораздо более жестко.
5: Да, это голос Александра Хинштейна. А чей голос, произнесший вот то самое, те два слова, непонятно. Но сначала было непонятно, а потом выяснилось, что это был голос первого замглавы администрации Льговского района Павла Вертикова. И некоторые СМИ уже успели написать, что так он грубо обратился, нет, даже не к коту, а к подчиненному своему, который якобы зашел в кабинет во время совещания с Хинштейном. Но сначала, когда Вертикова одернули, он долго не мог понять, чего от него хотят. Он стал объяснять. Связи просто не было в этот момент. Шла наладка. У меня сотрудник здесь стоял, и мы с ним разговаривали о текущей ситуации. У нас не было связи. Это был мой частный разговор, на что губернатор сказал. Когда вы участвуете в заседании правительства, не должно быть разговоров на постороннюю тему. Тем более с такими формулировками. Я не собираюсь обучать вас хорошим манерам. Боюсь, поздно это уже делать.
4: Да, и, собственно, говорят о том, что будет проверка, и даже выговор будет Вертикову за грубую фразу, которая была обращена...
5: Это пресс-служба правительства Курской области официально объявила.
4: Не просто так, официально объявила, да. Потому что там, собственно, сам глава района, он в отпуске, с ним отдельно свяжутся, будут разговаривать, а вот Вертикову обещали
5: так
4: выговор.
5: Вы что услышали? Вы услышали «пошел вон», как услышала вся Россия заранее? Вы услышали это или нет? Дело в том, что Павел Вертиков позже объяснил, что эта фраза была вообще не оскорблением, а радостным возгласом. И на самом деле он сказал не «пошел вон», а «пошел, Вов!» Имеется в виду заработавший интернет. И он своему сисадмину это сказал. Слушайте, Коля, а давай сейчас...
4: Вот только эту фразу.
5: Еще раз дадим. Сможем мы дать вам послушать эту фразу? Нашему звукорежиссеру мы обращаемся. Пошел, Коль, да?
6: 3 минуты ходьбы от администрации.
7: Пошел, Вова.
5: Ну вот, похоже ведь на «пошел, Вова».
4: Вова даже. Я вообще Вова услышал.
5: Я думаю, что он правду сказал. Хотя, конечно, это абсолютно легендарные какие-то истории. Кстати, недавно, в конце мая, похожий инцидент был в этой же области с другим чиновником, но там тоже возникли проблемы со связью, и на этом фоне прозвучала нецензурная брань от главы одного из районов, Владимира Зайцева. Был скандал, и Зайцев потом сказал, я думал, микрофон отключен. Это не было адресовано. адресовано уважаемым участникам совещания.
4: Это понятно, но с другой стороны, люди работают постоянно. Если у них связи нет, что они должны просто сидеть и смотреть в экран? Они работают, в том числе и нецензурно работают. И вот, вот так вот работают, общаются со своими подчиненными.
5: А только все это, да, стало достоянием общественности. И как здесь не вспомнить знаменитую фразу из 21-го года, фраза, ставшая мемом, когда на тот момент министр культуры Крыма Арина Новосельская, наша землячка, кстати, во время онлайн-совещания с Сергеем Аксеновым случайно включила микрофон и выругалась. Там фраза знаменитая, да, твою мать, поставили как обезьяне, потому что был технический сбой. И тогда Аксенов сказал: Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там вообще, что ли? Но это были еще более травоядные времена и более лояльный Сергей Аксенов. Но там у нее все плохо кончилось, и сделалось здесь не в лексике.
4: Да,
5: ее суд в 23-м году приговорил к 10 годам колонии общего режима. Взятка в особо крупном, потом до 8 сократили. Следите за языком, руками и за вашей чистотой.
4: Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. До свидания.
4: Не переключайтесь.
2: Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
2: 16+.
8: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Доброе утро. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум 3 варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля, а к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ЯН. 7-летний ребенок сбежал из лагеря в Арамиле и добрался до Химаша. Семья из Екатеринбурга отправила в лагерь 7-летних двойняшек, но спустя 3 дня один из них сам вернулся домой. При этом ни воспитатели, ни директор загородного учреждения не сообщали родителям, что их сын пропал. Как пояснил директор, когда в лагере обнаружили пропажу ребенка, в первую очередь безотлагательно сообщили об этом в экстренные службы и начали самостоятельные поиски, сообщает ЯН. Памятник режиссеру Алексею Балабанову откроют сегодня в Екатеринбурге. Церемония у Дворца молодежи начнется в 13 часов. В ней примут участие полпред президента Артем Жога, губернатор Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ждут также помощника президента России Владимира Мединского, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, режиссера Никиту Михалкова. Будут также члены семьи Балабанова, его друзья, музыканты Свердловского рок-клуба и другие. Владивосток может стать для российских туристов новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты страны. И все из-за изменения климата. В первую очередь, существенный рост средней температуры и увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас в августе ее температура доходит до 25 градусов. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал ШОТ. Доллар 72,45, евро 83,80.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 21-22 градуса выше нуля.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: Банк России.
12: Совет директоров Банка России на этой неделе вернется к вопросу о ключевой ставке. Сейчас показатель равен 14,5%, и большинство экспертов, опрошенных за неделю до заседания «Ведомостями», считают, что итогом заседания ЦБ будет очередное снижение на 50 базисных пунктов. В это же время сам регулятор не считает, что пространство для снижения ключевой ставки увеличилось. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Он также напомнил, что совет директоров регулятора будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них, цитируют ведомости Алексея Заботкина. Напомню, что Банк России снижал ставку 8 раз подряд на прошлых заседаниях. На последнем, 24 апреля, на 0,5 процентного пункта, до 14,5%.
2: Рынки, туризм и отдых.
12: Из Кольцова с 1 июля будут запущены прямые рейсы в Сухум. Перелеты запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Перевозчиком на этом направлении будут уральские авиалинии, пишет «Деловой квартал». Представители Кольцова напомнили, что в расписании аэропорта Екатеринбурга сегодня около полутора десятков маршрутов для тех, кто выбирает отдых на море. Абхазия пополнит перечень этих направлений впервые в новейшей истории. Как напоминает издание, по данным прошлого года, Абхазия вошла в топ направлений, где уральцы чаще всего бронировали летние туры. Также жители Свердловской области выбирают для отдыха летом направления Санкт-Петербурга, Краснодарского или Алтайского краев, а также Турцию и Таиланд.
2: События.
12: Особая экономическая зона «Титановая долина» укрепила позиции в рейтинге индустриальных парков России. Согласно исследованию аналитического центра «Эксперт» по итогам 2025 года, Уральская особая экономическая зона занимает 5-ю строчку в топе по влиянию на экономику региона и 6-ю по вкладу в экономику страны, а также по эффективности управления. В аналогичном исследовании 2024 года «Титановая долина» по этим же показателям была 9-й и 10-й. Для региона это означает верный выбор стратегии по развитию востребованной экономической зоны, сообщило Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области в своих соцсетях. Особая экономическая зона «Титановая долина» включает в себя 4 промышленные площадки, расположенные в Верхней Салде, Науктусе в Екатеринбурге, а также в Патрушах и Алапаевске. В «Титановой долине» зарегистрировано 25 компаний с заявленным объемом инвестиций более чем в 114 миллиардов рублей.
2: Опрос.
12: Самые крупные чаевые россияне оставляют в отелях. При этом чаще всего бонусы за обслуживание получает персонал ресторанов, баров и кафе. 29% участников опроса оставляют там чаевые всегда. Еще 41% респондентов делает это иногда. В такси всегда перечисляют водителям чаевые 8% и 39% делает это иногда. Данные исследования приводит платформа «Суперджоб». Средний размер чаевых в отелях составил 580 рублей. В барах и ресторанах чаевые выросли на треть до 450 рублей. Бонусы сотрудникам в парикмахерских и салонах красоты в среднем составляют 315 рублей. Обзор исследования публикует портал Банкиру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
9: 11:10 на 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив по вторникам после 11:00. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, а в этой студии я с удовольствием приветствую Андрея Винницкого, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
11: День добрый.
9: Мы в прямом эфире. +7 908 909 104.5. На этот номер можно присылать нам вопросы и комментарии посредством, ну, практически любых, наверное, мессенджеров, доступных на данный момент. Также смс-сообщения тоже на этот номер приходят. Мы их видим, мы их читаем, мы их получаем. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы в комментарии под трансляцию именно юридической консультации, пожалуйста, присылайте, тогда они добираются до прямого эфира. Обсуждая предварительно темы, которые бы мы хотели вынести в эфир, я все-таки вот думала, и все-таки хочу я немножко именно в юридическом контексте поговорить о трагедии, которая, пожалуй, в середине прошлой недели в корне изменила повестку на вторую половину, вот скажем так, этой недели. Это авария у храма Большой Златоуст, самый центр Екатеринбурга, перекресток улиц Малышева и 8 марта. Ну, прежде чем вообще что-то обсуждать в каком-то юридическом контексте, конечно же, соболезнования семьям погибших, выздоровление и восстановление благополучного тем, кто пострадал в этом ДТП. Ну, а теперь, собственно, что можно вообще обсуждать, поскольку возбуждены два уголовных дела, арестованы на 2 месяца водитель автобуса, который выехал на тротуар, на пешеходную часть улицы 8 марта, и арестован директор компании-перевозчика. Во-первых, вот очень, конечно, осторожно и очень так, я бы сказала, негромко, но все равно мелькало где-то в комментариях, нужно ли было директора именно арестовывать, потому что все равно компания-перевозчик — это бизнес, а у нас все-таки как-то по пути гуманизации законодательство идет и стараются именно бизнесменов, ну, как какую-то меру помягче, зачем в следственный изолятор? Можно было домашний арест, можно было еще что-то. Возможно, именно директор компании-перевозчика, ну, он как-то может существенно, там, деятельно помочь вот тем, кто пострадал, ну и так далее. Стоило вообще именно арест применять?
11: Случилась ужасная трагедия, но не вполне было бы профессионально комментировать со стороны, не обладая материалами дела, не будучи погруженными в достоверную фактуру, вот и ставить диагнозы, кто виновен, кто не виновен.
9: Я не говорю про виновность, я говорю именно про меру пресечения. Очень осторожно, но были такие комментарии именно со стороны общественности. Зачем опять бизнес арестовывать?
11: Мы можем лишь судить, как, к сожалению, эта трагедия не единственная. Что-то подобное случалось, случается, да и время от времени, к сожалению, случается. И предложение все-таки, чтобы не как-то вдаваться вот в эту живую ткань конкретной ситуации, я подчеркну, это не вполне там профессионально и этично, а попытаемся абстрактно порассуждать, как в таких ситуациях может быть, и как ситуация может развиваться, и какие подходы могут быть применены. Совершенно понятно, что когда случились тяжкие последствия, и, к сожалению, смерти, то кто-то должен за это ответить. Так устроена логика, так устроена система, ну и так устроены общественные отношения, потому что если бы все следовали установленным правилам, трагедии не случаются. Ну, бывают редкие случаи, какие-то форс-мажорные обстоятельства, но это не та ситуация. Соответственно, если что-то происходит плохое, значит, кто-то что-то нарушил, кто-то что-то не выполнил. И речь идет не только о перевозчиках, это могут быть разные услуги. Мы знаем, в парке аттракционов туристические услуги.
5: Туроператоры,
11: и наши, гиды. Иногда потребители, а иногда просто прохожие, либо посторонние страдают. И каждая такая ситуация, каждая такая трагедия, она совершенно уникальна с точки зрения тех событий, той цепочки событий, которая сложилась, той закономерности, что повлекло это, кто участвовал в развитии подобных негативных событий. И если мы говорим про дорожно-транспортные происшествия, ну, не бытовые с водителем, а с участием профессиональных субъектов, перевозчиков, то вот именно здесь возникают, могут быть коллизии, разные развилки и сценарии. Поскольку, с одной стороны, мы имеем непосредственного участника ДТП, водителя, и достаточно понятная ситуация применения правил дорожного движения, их нарушения и известная статья 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения», повлекшая, ну и в зависимости от тех последствий тяжких, которые наступают. Казалось бы, ситуация понятная. Вместе с тем, когда есть профессиональные субъекты, есть составы такие, как 238-я, нарушение оказанию
5: услуг, не отвечающих безопасности
11: и повлекшие
5: жизни
11: и
5: здоровья.
11: И так далее. И вот как раз это такая универсальная статья, которая потенциально начинает работать, если вред был причинен вследствие вот вступления в отношения такого профессионального субъекта, профессионального того лица, который оказывает услуги, выполняет работы, продает товары, значит, там столовые, ну, длинный перечень всего того.
5: Это не просто автобус, он возит пассажиров.
11: Что происходит? И понятно, что директору не может быть вменено нарушение правил дорожного движения, но может быть вменено такая организация деятельности, которая повлекла тяжкие последствия. Надо понимать, что это разные, по сути, события, они как бы пересекающиеся, но составы совершенно разные. Предмет доказывания совершенно разный. Если с участником ДТП, ну, все достаточно понятно и прямолинейно, то есть было нарушение правил дорожного движения, какие последствия наступили, причинно-следственная связь, могла ли она быть каким-то образом предотвращена, то здесь, ну, должно быть доказано, вот была ли создана та критическая совокупность предпосылок, которая повлекла тяжкие последствия. То есть и сценарии могут

0: безопасности. То есть создается ситуация, когда рано или поздно рванет. Ну, понятно, Ростат. А совершенно другая ситуация возникает, когда есть профессиональный субъект, который предпринимает все зависящие от него меры. Значит, транспортные средства проходят, техническое обслуживание идет, инструктаж, медицинское свидетельствование. Идет там система нормального стимулирования, наоборот, наказания за отступление. То есть здоровая ситуация, но в отступление от всех правильных, выработанных правил, отдельный работник идет на нарушение либо сознательно, либо...
1: Дисциплинарное нарушение именно внутри.
0: По сути, ну уж не эксцесс исполнителя, есть такой-то специальный термин, немножко другая ситуация. Но работодатель, субъект профессиональной деятельности, все от него зависящее предпринимает, но тем не менее что-то случается с конкретным человеком, и он либо по умыслу, либо по неосторожности нарушает те или иные требования, которые влекут последствия. Согласитесь, эта ситуация разная. Абсолютно разная. А может быть, правда, где-то посередине. Были отдельные отступления от правил функционирования, но они не находятся в прямой причинно-следственной связи с теми или иными трагическими событиями, как говорится. И вот уже такие не белые и черные, а серые полутона. По-разному можно интерпретировать те или иные обстоятельства. Да и в жизни, как правило, не бывает белого и черного. Бывают вот такие промежуточные ситуации. Но как мы сейчас в эфире можем судить, что перед нами? Белое, черное или серое? Для этого и есть...
1: Общественность требует. Вот я всем объясняю, почему я вообще тащу эту тему в эфир, потому что есть голос общественности, потому что речь идет о пассажирских перевозках, о транспорте, которым так или иначе все мы с вами пользуемся.
0: Общественность, родственники, и не только вот сопереживание, сочувствие к этой ситуации, но и определенная боязнь, страх и желание не допустить подобных ситуаций в будущем. Вот
1: однозначно.
0: Что еще движет подобное. И, наверное, это правильно. Но в любом случае следствие должно идти, только следствие, в том числе многочисленные экспертизы, допросы, очные ставки могут пролить до конца свет на эту ситуацию. Ограничивается ли она только действиями водителя, либо втягивает в себя кого-то еще. И все-таки, несмотря на некоторые закономерности, возбуждение определенного дела по тем или иным обстоятельствам, принятие мер пресечения, это еще не приговор. Мы исходим из того, что ситуации могут развиваться по-разному. Исходим из того, что в рамках следствия будет установлено. И я подчеркну, для чего могут приниматься такие достаточно жесткие меры пресечения. Не только, как говорится, в целях ограничения свободы, чтобы человек не сбежал, но и чтобы исключить влияние на ситуацию, влияние на состояние доказательственной базы, на других свидетелей, на потерпевших. То есть для того, чтобы максимально статус-кво ситуации, с которой можно работать, был отфиксирован, и никто не пытался на нее влиять. И с одной стороны. Ну, плюс, конечно, общественное мнение, как какой-то там может быть, я не берусь судить, но так бывает, что под воздействием общественного мнения должен быть какие-то те или иные продемонстрированы решительные меры. В ряде случаев они, конечно, оправданы, в ряде случаев менее. Ну, я воздержусь от комментариев, что в данном случае мы не видели конкретных обстоятельств. Но все-таки исходим из того, что в рамках всех следственных действий будет круг виновников установлен. Ну, мы будем надеяться, что вот тут вся правда будет продемонстрирована, не только установлена, но и продемонстрирована широкой общественности. Ну, и в целом, как бывает в таких ситуациях, помните же, жуткие трагедии были с пожарами, да, с обрушениями. Часто это становится пусковым крючком для того, чтобы инициировать контрольные мероприятия по соответствующему сегменту рынка. И вот эта вот противоречивая тенденция взаимоотношений государства и бизнеса, с одной стороны, либерализация требований и, как говорится, не надо кошмарить бизнес, она присутствует, а с другой стороны, все это идет до поры до времени, пока не происходит что-то нехорошего. И в этот момент...
1: Что-то выходящее за рамки.
0: И в этот момент идет встречный курс...
1: Закручивание гаек в среду,
0: встречные... принятие этих мер. Эти два тренда, к сожалению, наверное, неизбежные, мы наблюдаем.

0: Наблюдаем последние, вот, наверное, лет 15 уже вот, либерализации, ужесточение либерализации в зависимости от ситуации.
1: Ну и вот, собственно, в рамках этой же темы практически, ну, наверное, на следующий день была вброшена тема, потому что официально ее никто не подтверждал, и мэрия скорее опровергала этот информационный повод о том, что с компанией-перевозчиком будет разорван контракт. Если бы речь шла только об обслуживании одного маршрута, а это... Все равно я подчеркну, что 81-й маршрут, он связывает у нас не просто пионерский поселок со Вторчерметом, хотя, в принципе, ну вот расстояние по Екатеринбургу можно представить. Это авангард, то есть это достаточно глубокий пионерский поселок. И это Вторчермет до уровня военных городков, а может быть еще и дальше. То есть это действительно это такие глубокие ответвления районов, где очень высокая потребность в этом самом общественном транспорте. Но это не один маршрут. Это целых 5 различных маршрутов, которые, не могу сказать, что являются не то что самыми востребованными, а такими топовыми и многократно дублируемыми другим общественным транспортом. Выбрасывается тема о том, что с компанией-перевозчиком будет разорван контракт. У меня на самом деле вопрос вот опять же об этом перекосе. Хорошо, там с одной стороны общественность требует, возможно, с другой стороны и какие-то обстоятельства дела требуют этого, которых мы не знаем, поэтому не можем говорить об этом в эфире. Но это же, получается, нагрузка ляжет на других перевозчиков. И тут мы опять вступаем вот на ту зыбкую дорожку, когда у нас водители оказываются перегружены, потому что на обслуживание этих маршрутов никто не рассчитывал. Это нужно выделять транспорт, это нужно выделять водителей, то есть изыскивать какие-то средства и возможности другим представителям либо Гортранса, либо частных компаний-перевозчиков. Вот вообще стоит ли так вот громко с одной стороны заявлять, что контракт может быть разорван, а с другой стороны опять же вот именно общественным мнением давить и требовать, что если этот перевозчик виноват, давайте разрывать с ним контракт?
0: Ну, исхожу из следующего. В любом случае нашим горожанам в этом плане не о чем беспокоиться, потому что все, что касается транспортной перевозки, пассажирской, это публичная услуга. И в чем ее специфика? В том, что муниципалитет во всякой ситуации должен ее организовать и обеспечить ее предоставление. Без соответствующих маршрутов и услуг никто не останется. То есть этот даже образуемый вакуум в любом случае должен быть восполнен. Это первая мысль. Вторая. Насколько мне известно, рынок перевозок в целом конкурентный и достаточно высококонкурентный. И не берусь судить, что если кто-то выбывает из игроков происходит, но насколько вот мне известно, ну, здесь не должно случиться каких-то сверхбольших трудностей. Более того, этот рынок, он не ограничивается там отдельным городом. И, в принципе, компании, там, перевозчики, бывает, и мигрируют из одного муниципалитета в другом, в том случае, если где-то конкурентные условия одни, в другом случае другие. Теперь, что касается самой возможности вот таких каскадных правовых последствий из-за сложившейся трагической ситуации вплоть до расторжения. Ну, мы тоже здесь ограничены ситуацией. Вы вот, Александр, читали контракт?
1: Нет. Нет.
0: И я не читал. И, наверное, никто из наших слушателей его не читал. Ну, как можно судить, правомерно или неправомерно его расторжение? Все зависит от той фактуры, которая в него помещена.
1: Я говорю как раз о вброшенной теме и об информационном давлении, которое пытаются оказывать в контексте ситуации.
0: Ну, в этом может же быть некоторая логика. Если находит подтверждение версия о том, что услуги оказываются небезопасно, то ведь руководителю, кому-то еще, в таких случаях меняется не только отдельный кейс, там, отдельная ситуация, но и в целом
1: общая система работы.
0: Услуг. И кто-то пойдет на подобный компромисс, если будет вот уже выявлена ситуация, я не знаю, в какой стадии идут проверки, но, допустим, вопрос не в процедуре, а выявляются факты недолжной организации. Понятно, что в этом случае уже контролирующие органы, организующие органы просто обязаны как-то реагировать на подобную ситуацию. Опять же, давайте вспомним ситуации пожаров, обвалов, там, оказания услуг. Если устанавливается вина, кто отправляется, как говорится, претерпевать наказание? Не только там рядовые сотрудники и руководители хозяйствующих субъектов. Александр, ну кто еще? Давайте вспоминать.
1: Кто еще? Те проверяющие?
0: Конечно, те проверяющие.
1: Те, кто эксперты.
0: Вы помните, сотрудники МЧС, которые не проводили
1: проверки, если про зимнюю вишню, глаза.
0: Либо
1: и про хромую лошадь.
0: Да. Либо злоупотребляли, как еще по мнению версии, с точки зрения следствия суда, проявляли халатность, те или иные должностные преступления, которые находятся в причинно-следственной связи, то есть не предотвратили. Ну и давайте в ситуации, когда возникли там тяжкие последствия, допустим, скрываются факты недолжного организации работ, которые потенциально угрожают. Ну, сложно, наверное, ожидать иного поведения от проверяющих, кроме как принять оперативные меры по пресечению продолжения оказания этих услуг, потому что в противном ситуации, давайте смоделируем, если случится опять что-то страшное, уже кто будет виноват? Да все те, кто не досмотрел и вовремя не принял меры пресечения. Но я подчеркну, все зависит от конкретных фактических обстоятельств. Есть в данном конкретном случае, у данного конкретного там, перевозчика предпосылки для этого или нет? Ни вы, ни я, ни наши слушатели это достоверно не знают. Но все рассчитывают, что если они будут выявлены, они будут, наверное, не только как-то оставаться в кулуарах, а предъявлены. И в подобных случаях, ведь давайте согласимся, большой запрос на то, чтобы были объяснены те или иные действия, либо бездействия, аргументированы, чтобы общество и власти находились там в диалоге, и было понятно, совершение или несовершение тех или иных действий.
1: Ну, мы будем надеяться, что по мере продвижения ясно, что расследование быстрым не будет, учитывая как раз вот количество нюансов и всех этих дополнительных обстоятельств, которые опубличивать, да я думаю, что и не будут. Но так или иначе, хотя бы какие-то комментарии, какой-то выход к общественности представители администрации Екатеринбурга, потому что все-таки это город, это городские перевозки, они все-таки последуют. Я думаю, что сейчас мы сделаем трехминутную паузу. Я замучила своими вопросами Андрея Винницкого. Нам нужно передохнуть. После этого вернемся и продолжим.
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
4: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «Черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика льва в роликах и комментариях исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
5: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
4: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
6: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
4: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только передовикам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан –

0: Черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово.
4: Реклама.
5: Радиофорум. Разговорчики в строю.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
2: 11:34 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость-эксперт сегодняшней студии – это Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Мы в прямом эфире, тяжелую тему мы обсуждали, поэтому я думаю, что еще минут 10 пособираем мы ваши вопросы на плюс 7-908-909-104.5. Все мессенджеры доступные и актуальные на данный момент на этом номере работают, и СМС-сообщения также на этот номер приходят. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Она продолжается, нас там видно, нас там слышно. Ваши комментарии и вопросы в комментарии, простите за тавтологию, под этой самой трансляцией. Давайте очень коротко зафиксируем историю недельной давности, потому что если мы обсуждали историю во втором чтении и подготовку ко второму чтению, то теперь у нас антифрод поправки 2.0, они у нас в большинстве своем, если я правильно прочитала, они утверждены. Ну, как минимум, Госдума у нас ограничила число банковских карт на одного гражданина России, то есть у нас осталось это ограничение, не больше 20 платежных карт. Под ограничения приняты не были, и если вообще верить комментариям НСПК, то, в принципе, если человеку прямо вот так необходимо, то он может в одном банке оформить все 20 карт, которые ему нужны, и ограничения вот с 21 карты, они уже ограничения действовать начнут, а 20 карт абсолютно спокойно, но большинство, опять же, по данным ЦБ, не надо такое количество банковских карт, так что с дропперами у нас продолжают довольно успешно бороться. Кроме ограничений банковских карт, что было еще утверждено?
8: Ну, Александра, целый комплекс мер, мы достаточно...
2: Про операторов связи вы просто хотели сказать, да.
8: Мы достаточно подробно об этом поговорили в прошлом эфире, точно не будем дублироваться. Это касается и блокировки всех подозрительных номеров, проверки в том числе на устройство, соответствующие опции на госуслугах по сообщению, защита от спама и все, что касается периода длительного отказа от услуг сотовой связи, чтобы не было этих блуждающих симок. Но мне кажется, что квинтэссенция всего этого закона и то, что может измениться в еще более жестком подходе к миссии банков и операторов связи, потому что мошенники добираются до наших любимых сограждан.
2: До своих жертв.
8: До своих жертв.
2: И до наших
8: через
2: близких.
8: Операторов связи в отношении банковских там сервисов и активов. Понимаете, в этой ситуации это танго на четверых с операторами связи и банками. Если и именно операторы, не было бы операторов связи, никто бы не дозвонился. Были бы в банке, как говорится, все люки задравлены, никто бы ничего не достал.
2: Никто бы никаких денег оттуда не перевел
8: никуда. Поэтому вот перенос вот этой ответственности на профессиональных субъектов, он происходит. И в частности, и раньше встречали соответствующие кейсы, если банки не предпринимали достаточных необходимых мер, но гайки закручиваются именно в этом направлении. И в том числе идет распределение ответственности. То есть если оператор связи не предпринял должных мер вовремя по блокировке соответствующих телефонных номеров, с которых или на которые, или с вовлечением которых происходят мошеннические схемы, он виноват. Если банк, в свою очередь, допустил утечку финансов, значит, не предприняв необходимые действия, меры, не использовав инструментарий временной блокировки средств, в зависимости от ситуации, там, 6 часов, двое суток, то тоже он виноват. Значит, в принципе, ситуация понятна. Конечно, хотелось бы надеяться, что не начнется обратное развитие ситуации, где отдельные предприимчивые там, граждане будут пытаться инспирировать эту ситуацию и взыскивать средства с банков, ну, как бы мошенничество
2: ну,
8: наоборот.
2: Ну, как
8: раз
2: говорить, это потребительский экстремизм.
8: Ну, мошенничество наоборот. Но в любом случае надо масштабы определять. Конечно, возможные перекосы могут случиться, но, наверное, они несоизмеримы с тем массовым хищением, которое происходит в отношении там, ни в чем не повинных граждан. Поэтому вот эти моменты, они существенны. Я думаю, что сейчас сами банки будут менять политику, в том числе аутентификации, верификации, подтверждения платежей, там, личности и так далее, доводя эту ситуацию до нужной кондиции. Меня, вы знаете, одно здесь смущает. Все как-то забывают об этом. Срок вступления в силу. Если я правильно понимаю, речь идет о 27-м годе, весне 27-го года.
2: То слишком есть, большой зазор. Часть, по-моему, должна была начать действовать с 1 сентября 26-го.
8: Что-то, какие-то положения, значит,
2: ну, это часть, да.
8: Отдельные положения вступают в действие. И, конечно, вот эти вот затяжные дистанции, они оправданы в ряде случаев.
2: Ну как, банки скажут, нам нужно подготовить инфраструктуру. То же самое скажут операторы связи.
8: Именно так. То есть принять комплекс технических мер для того, чтобы как-то справиться с этой ситуацией. Но, опять же, если у нас все эти меры, мы исходим из того, что они какие-то вымученные, уже наболевшие, то, значит, ну, наверное, было достаточно время и раньше как-то.
2: Но надо было понимать, что к этому надо готовиться. Однажды ситуация изменится. Но посмотрим. Возможно, а бывает такое, что вот если при принятии срок вступления в силу заявлен 27-м годом, а вдруг вот раз и возьмут, ну хорошо, даже не это самое, не 1 сентября, там, а допустим, ну с ноября взяли вот и сократили срок.
8: Обычно
2: мы с вами видим другую
8: историю. Обычная система НИПЕЛ. Обычно строчка только вперед. Ну вот, ладно, там сентябрь, но вот если все-таки отдельные нормы вступают в действие там, с 1 марта, ну это же прямо большой срок, это прямо 9 месяцев для бизнеса. Это же все примерно можно посмотреть в деньгах, сколько вот в момент существования этой форточки еще утечь народных средств. Поэтому я бы не ожидал ускорения срока, только, может быть, его... Ну, кейсов ускорения я не припомню. Кейсов увеличения, продления срока вступления в силу, да сплошь и рядом. Сплошь и рядом.
2: Да, вот эту ситуацию мы регулярно наблюдаем. Сезон отпусков. Сезон отпусков у нас в разгаре. К прошлой неделе готовила я эту тему. Перекупщиков билетов на поезда хотят наказывать рублем. И штрафы до 500 тысяч, заявляет российская газета, публикация оттуда. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающий штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Могу перечислить санкции, могу не перечислить. Перечислять. История меня даже не удивила, а заинтересовала именно тем, что у нас была история с перекупщиками театральных билетов. Большой театр нам наглядно показал, как он будет бороться. Теперь, значит, в Большой театр только с паспортом все ходят. В ситуации авиаперевозок у нас есть история с овербукингом, и там совершенно другие схемы действуют. Вот железнодорожники решили, что надо вот перекупщиков наказывать. Во-первых, для меня, в принципе, была удивительная ситуация с перекупкой железнодорожных билетов, но вот так или иначе. Это что-то новое, или мы теперь, у нас перекупщики будут оштрафованы в каждой отдельной, как в каждом отдельном каком-то сегменте, и это все будет прописано в Кодексе об административном правонарушении, как вы говорите, он будет пухнуть, пухнуть и пухнуть.
8: Уважаемый Александр, уважаемые слушатели, я предлагаю более радикальный вариант.
2: Запретить железнодорожник.
8: Воскресить статью 151 КАП РСФСР. Знаете, как она называлась?
2: Понятия не имею.
8: Мелкая спекуляция. Вот я даже пока вы читали, успел открыть. Процитирую. Мелкая спекуляция. То есть скупка, перепродажа с целью наживы в небольших размерах товаров народного потребления и иных ценностей, если размер наживы не превышает 100 рублей, влечет. Ну, в общем, штраф с конфискацией.
2: Ну, нет, за все, что да? больше этой статьи, там расстреливали при Советском Союзе.
8: Спекуляция. Смех смехом, но этот состав продолжал формально действовать в 90-е годы, пока не был отменен вместе с КАПом РСФСР и с принятием нового КАПа Российской Федерации. Хотя фактически он вступил в конфликт там, с нынешней Конституцией, ибо раньше
2: сразу
8: это называлось...
2: Сразу же при принятии Конституции.
8: Ибо раньше называлось незаконной спекуляцией, а потом законная предпринимательская деятельность.
2: Конечно.
8: Вы понимаете иронию, то есть грань между спекуляцией и предпринимательской деятельностью. Все это к чему? Вы видите маятник, который шатается, и у нас тут исторически, экономически. И оказывается, не любая перепродажа – это предпринимательство, и мы возвращаемся к старой доброй незаконной спекуляции с целью наживы. Мы должны четко определять те грани, когда вот подобный инструментарий можно включать, поскольку, ну, все-таки речь идет о частноправовых, гражданско-правовых отношениях, которые должны быть свободны от излишнего публичного государственного вмешательства. Вот и давайте попытаемся ответить на вопрос. Это отношения частноправовые, либо здесь публичное вмешательство оправдано? Каким-то образом вот практика с перепродажей билетов, она ответ на этот вопрос в некоторой степени дала. Это вы совершенно обоснованно упомянули, например, с Большим театром, но не только с Большим, эти поправки декабря 2019 года, и они распространяются на незаконную реализацию билетов, абонементов, экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищных мероприятий. Там более расширенный на самом деле состав. То есть это тот частый случай спекуляции, который был, скажем так, выведен из законной предпринимательской деятельности, объявлен правонарушением. Ну, оправдано, не оправдано. Чем отличается вот, преступление от правонарушения? Преступление от общественно опасного деяния, правонарушение общественно вредное. Исходя из этого ранжируется ответственность. И в обществе должно быть общее одобрение, что да, это действие плохое, неодобряемое, вредное, нам его нужно запрещать и за него карать. Вот в каких случаях это возможно. Ну, ситуация, когда перекупы не производят никаких благ, а в условиях ограниченных ресурсов и, по сути, услуг, ну, такого публичного характера, ну, на пустом месте, ну, считается, что это не просто неодобряемое поведение, да, не заслуживающее уважения, а вредное, объявим правонарушением. Но докуда мы дальше пойдем? Как-то вот с билетными кассами в авиалинии с таких проблем нет. Там решена эта ситуация иначе. Билеты РЖД – это та ситуация, зло, которое надо бороть с помощью административной ответственности. Но вот пока общественное мнение, наверное, экспертное склоняется, что да. А, допустим, перепродажа огурцов – нет? Я не знаю.
2: Видимо, там, с огурцами у нас полный порядок, в отличие от
8: черешни,
2: билетов.
8: Черешни.
2: Но вот за 24-й, за 25-й... Ой, я про то, что и где растет, и почему у нас такой дефицит того, чего мы привыкли есть, и это я вам за эфиром расскажу.
8: Ну, то есть вопрос, получается, мы это должны распространять на какие-то публичные благи с ограниченным ресурсом. Более того, когда государство пытается выдерживать ценовую политику, то есть предотвращать от чрезмерного роста тарифов, чтобы эти блага были общественно доступными, а кто-то на этой финансовой некой доступности зарабатывает недобросовестно.
2: Ну вот статистика. 65 тысяч билетов за 24-25 годы, но это, видимо, вот осень-весна какой-то сезон, и заблокировано 367 личных кабинетов, но это вот как раз те самые автоматизированные как бы системы, которые под маской личных кабинетов, которые скупают.
8: Ну, мне кажется, что мало ведь... Все думают, мы сейчас поместим закон усовершенствуем, поместим туда норму, и все заработает само. Ничего подобного. Когда мы помещаем новую статью в Уголовный кодекс или КАП, все немножко забывают, что для того, чтобы ее применить, надо еще поработать. Надо выявить, составить протокол, провести соответствующие мероприятия, рассмотреть дело. Вы представляете, какая это лютая нагрузка на правоприменение?
2: И надо на местах объяснить, как это будет работать.
8: Вы только что сказали, сколько это. Но это нужно собрать доказательственную базу, сколько тысяч людей будет этим работать, этим заниматься. У меня вопрос. А может быть, можно предусмотреть какие-то иные меры, чтобы это технически не было возможно перепродавать. То есть установить такую персонификацию в покупке, там, сдачи билетов, чтобы это было либо невозможно, либо невыгодно. Но почему-то этот инструмент...
2: Искусственный интеллект наш с вами лучший может друг, быть, потому что один и тот же человек в трех разных направлениях в пределах полутора недель ехать не может.
8: Ну, почему-то этой проблемы нет с авиабилетами. Почему там система тарификации как-то сделала эту ситуацию невозможной или бессмысленной?
2: Они просто дороже.
8: Вы знаете, не всегда, как человек, выбирающий билеты на разные виды транспорта, вот вообще не всегда. Вот буквально давеча смотрел билеты Сапсан, Санкт-Петербург-Москва. Можно раз в пять за эти средства полетать туда-обратно.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Вы просто именно очень много и очень часто пользуетесь. Вы прошаренный пользователь, как говорят наши с вами студенты.
8: Поэтому мне кажется, вот как мы в экспертном сообществе, по крайней мере, законом ситуацию не всегда вылечишь. Надо посмотреть, какие круги по воде пойдут. Какой огромный объем правоприменения возникнет, контроля, выявления, привлечения к ответственности. Не более ли эффективно будет установить такую регуляторику, которая сделает это физически, технически невозможным. Вот тот, наверное, главный вопрос, на который надо будет ответить.
2: А не прописывать каждый отдельный перекуп в каждом отдельном дополнении для Кодекса об административных правонарушениях. Давайте несколько вопросов возьмем в сегодняшний эфир. У нас с вами 7 минут остается. Скажите, если мы импортируем товар, являемся официальным дистрибьютором и запускаем в рекламе на ТВ готовые видеоролики, нужно ли на них заключать лицензионный договор с правообладателем или это и так подразумевается?
8: Ну, я всех призываю с уважением относиться к любым объектам исключительной собственности, коим является, в частности, аудиовизуальное произведение. И даже некачественное, навязчивое аудиовизуальное произведение.
2: А почему вы так на меня смотрите? Я запомню про некачественные и навязчивые. Запомню.
8: Я вас искал соучастника вот, подобного возможного взгляда на отдельные аудиовизуальные произведения. Я имею в виду рекламную продукцию. Но это в любом случае аудиовизуальное произведение, у которого есть автор, есть защищаемые права. Поэтому, если здесь нет какой-то ситуации свободного использования прав, то по умолчанию, но его вовлечение в собственную деятельность, интеграция и продвижение с помощью этого товара должно как-то в правом поле оставаться. Поэтому настоятельная рекомендация прояснить, что с правами на этот контент, медиа-контент, и заручиться легальным правовым основанием его использования на возмездной основе, на безвозмездной, на любой. В противном случае, ну, возникнет, может, у правообладателя, либо те, кто занимается защитой
2: если
8: интересов.
2: Если он вспомнит. Да,
8: но
2: если
8: есть
2: он
8: еще
2: вспомнит.
8: Те доброжелатели, которые защитой, там, коллективным защитой прав занимаются, могут вспомнить, посчитать и прослезиться, может быть, в результате придется.
2: Подскажите, вот такая ситуация. Заключаем договор на оказание целого комплекса услуг для нашего общества с ограниченной ответственностью. Исполнителем выступает управляющая организация, которым нашим же ООО и управляет. И договор с обеих сторон подписывает один и тот же человек. Это законно?
8: Ну, достаточно часто распространенная ситуация в условиях такой полисубъектности группы организаций, когда голова одна, а тел несколько. Бывает, вот тело одно, голов много, а тут наоборот, голова одна, а организмов несколько. Юридически эта ситуация не является запрещенной, но она может содержать в себе целый ряд рисков. Я приведу лишь некоторые из них. Подобные сделки могут считаться, ну, то есть, с одной стороны Петр Иванов, с другой стороны Петр Иванов, но представляющий разные субъекты.
2: Не, ну, я как минимум представила вот этот вот документ, который я с двух сторон, здравствуйте, ну, хоть зеркало, что ли, но поставить для того, чтобы так по-дурацки себя не чувствовать.
8: Мы никогда не рекомендуем, чтобы одно лицо представляло одновременно двух. Но это юридически и технично, это целый ряд рисков. Но, по крайней мере, выдается доверенность, чтобы это было разные субъекты. По крайней мере, делать так более технично. Но если случилось, или даже выдали доверенность, формально их различили, в этой ситуации целый ряд рисков. Первое, это вопросы, связанные с заинтересованностью. То есть это практически всегда сделки с заинтересованностью. А, соответственно, они требуют одобрения в особом порядке, и с ними могут не согласиться те, которые, по идее, должны были бы одобрять но не участвовали в этом одобрении. Это прежде всего участники. В случае невыгодности сделок, невыгодности, то есть неэквивалентности, может стать вопрос об их оспаривании, либо взыскании взыскании убытков со стороны тех, кто подписал и допустил вот этот неэквивалентный оборот. Это первая ситуация. Вторая ситуация часто у фискальных органов, поскольку если эти операции денежные, не могу сказать, что налоговые органы ровно дышат на подобные сделки, которые левая, правая рука, либо одна и та же рука подписывает. То есть это сделки, подпадающие часто под усиленный контроль, особенно в тех случаях, когда не опосредуют, опять же, движение средств, поставление этих расходов на затраты для цели исчисления налогообложения. То есть пристальное внимание. Ну и у контрагентов могут возникнуть вопросы. Поэтому, закругляя с ответом, если эта ситуация незначительная, не предполагает существенных, значимых передвижений товарно-материальных ценностей, нет потенциально тех, кто может оспорить, быть недоволен, либо не согласиться, рисков, наверное, мало. Если ситуация по одному из этих профилей рисков может сработать, мы бы рекомендовали хорошенько подумать, и чтобы было обоснование, что сделка возможна, нормальная и соответствует стандартам, и на нее никак не повлияло то, что лица являются взаимозависимыми, возглавляются, по сути, одним и тем же субъектом.
2: Последний на сегодня вопрос. Подскажите, можно менять смету по капремонту так, чтобы по одним работам объем увеличить, по другим уменьшить, но чтобы цена контракта при этом не менялась? Мне кажется, что это не самый простой вопрос, просто потому что капремонт, это же опять же у нас контрактная система, и не все решают собственники в этой истории.
8: Конечно. И мы можем иметь эту ситуацию на разных стадиях. Либо на стадии заключения, либо на стадии уже подписанного. Вопрос очень многогранен.
2: Давайте краску возьмем подешевле, а проводку мы лучшими проводами сделаем.
8: По умолчанию стороны по обоюдному согласию могут сделать все и договориться хоть до чего. Но не тогда, когда те или иные отношения пронизаны публичным правовым интересом, либо кто-то действует в интересах какой-то группы заинтересованных субъектов, если речь идет, я вижу из вопроса, про капремонт. Это с одной, во-первых. Во-вторых, по идее, существенное значение имеет лишь окончательная цена контракта. Что такое смета? Смета – это способ расчета этой цены. Надо смотреть, как она была имплементирована в контракт. Если она лишь была использована в качестве обоснования цены.
2: Ориентир.
8: Обоснование цены. Более того, цена могла, если это была закупочная процедура, улететь в какую-то сторону, снизиться. А цена была просто для обоснования начальной минимальной цены контракта, если это была закупка.
2: С вами 25 секунд.
8: Мы руководствуемся окончательной ценой и без разницы, что смета. Но если смета, по сути, дробит эту цену, а потом встает вопрос, что-то оказано, что-то не оказано, эквивалентно, не эквивалентно, то могут уже возникать вопросы. Поэтому я бы все-таки рекомендовал обратиться к конкретному контракту и понять, имеет ли эта смета значение для расчетов, либо она уже отмерла и имеет место только юридическое значение, окончательная цифра «how much».
2: Нет у нас ничего. Отвечая на ваш вопрос, how much, нет у нас ничего. Закончилось время у нас на сегодня. Андрею Виницкому огромное спасибо. Юридическая консультация через неделю вернется в эфир в эту же студию. До свидания.
8: Всего доброго.
3: Фабрика идей.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева, и это новая программа на радиофорум «Фабрика идей». Совместный проект со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
3: Встречи в салюте.
0: В Свердловской области помогут молодежи найти свои ниши в бизнесе. Форум «Сам решу» пройдет 17 июня в молодежном кластере «Салют». Хедлайнер проекта – популярный блогер и чемпион высшей лиги КВН Александр Бударин. Перед участниками выступят основатели локальных бизнесов, модного бренда, инклюзивного проекта, репетиторского центра, языковой школы и IT-компании. В центре внимания рыночные инструменты для старта и развития в самых разных предпринимательских нишах, а также государственные программы поддержки. Скажем, одним из спикеров будет руководитель образовательных проектов «Робба» и «Лингвалаб» Виталий Тихонов. Как признается Виталий, начиная свой бизнес, он был уверен, что хороший продукт продает себя сам. Но неутешительный вывод – нет, не продает. Можно сделать самую лучшую программу обучения и собрать сильнейших преподавателей. Но если об этом никто не знает, клиентов не будет. Этот опыт научил его тому, что продажи и маркетинг не менее важны, чем сам продукт.
3: Полезно и важно.
0: А вот соосновательница бренда одежды People Moda Полина Солодова увидела проблему, которой почти никто не занимался, и именно вокруг нее построила свой бизнес. У Полины есть сестра-близняшка с детским церебральным параличом, и найти для нее удобную одежду всегда было проблемой. 6 лет назад Полина была студенткой без всякого управленческого опыта, а сегодня ее бренд адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями – один из самых заметных инклюзивных проектов в России. Коллекцию ее бренда год назад показали на Петербургском международном экономическом форуме в рамках культурной программы. Показ прошел, кстати, в Генштабе Эрмитажа. На форуме «Сам решу» Полина Солодова расскажет, что помогло ей создать успешный бренд, в том числе про меры поддержки, грантовые программы, профильные сообщества и образовательные проекты. Участие в форуме «Сам решу» бесплатное, регистрация на сайте domna.pro или через соцсети «Домны».
3: Выставки.
0: Ну, а в самом кластере «Домна» на Вайнера 16 сейчас проходит выставка Елены Ивановой «Нитяные полотна». Елена, вышивальщица из Невьянска, 1,5 года назад увлеклась советской чеканкой, и ей захотелось перенести на ткань ее оттиск. Экспериментов было множество. Творческой задачей Елена поставила себе соединить фотографию отчеканенных работ и вышивку. И самым лучшим вариантом оказалось создать чеканку самой. В полотна внедряются люминесцентные нити, которые проявляют работу в темноте, открывая новый слой восприятия. Выставка находится в зале напротив лектория, вход на нее свободный и даже регистрации не требуется. «Домна» – это мультиформатная площадка, открытая в центре города для креативных предпринимателей, гостей и жителей Екатеринбурга. Полную афишу всех событий, которые проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, можно найти на сайте domna.pro.
3: Фабрика идей. Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
1: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
5: 16+.
9: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Добрый день. В Евросоюзе могут задерживать россиян под любыми предлогами. Об этом предупредили в МИД России. Среди этих предлогов – поддержка специальной военной операции, посещение Крыма, нарушение санкционного режима и прочее. Наши дипломаты советуют туристам тщательно обдумывать необходимость и целесообразность посещения стран Евросоюза даже транзитом, потому что россиян могут просто схватить и выдать в третью страну, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитается перед депутатами городской думы. Планируется, что встреча состоится в следующий вторник, 23 июня. Как пишет портал «Сигнал», на этой неделе отчет мэра прогонят через депутатские комиссии. Озвучивать основные положения доклада и отвечать на вопросы депутатов будет глава Департамента экономики администрации города Алексей Придеин. Ну а сегодня с отчетом о работе за 2025 год перед депутатами регионального ЗАГС Собрания выступает губернатор Денис Паслер. Новые трехсекционные трамваи, приобретенные Екатеринбургом, поедут по 5 направлениям. Как сообщили порталу 66.ru в мэрии, это маршрут номер 15, вторчермет 40-летия ВЛКСМ, номер 8, машиностроители 40-летия ВЛКСМ, а также 13, 6 и 14. Партию из 53 секционных вагонов купили почти за 11 миллиардов рублей. 20 трамваев привезут к осени, а оставшиеся до 25 декабря. Новый транспорт решили направить по самым загруженным маршрутам. В суд ушло дело скандальной блогерши Екатерины Улановой и ее мужа Алексея. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Уланова создала интернет-магазин и продавала разные товары. От нишевой парфюмерии до дорогой бытовой техники, причем по сниженным ценам. какое-то время она отдавала покупателям их заказы, а потом просто брала деньги, а клиенты ничего не получали, рассказали в областной прокуратуре. Даже находясь под следствием, Уланова умудрялась обманывать людей. В итоге пострадали 246 человек, общий ущерб более 130 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Верхоседский райсуд Екатеринбурга, сообщает «Новый день». Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета «Ру». Доллар 72,45, евро 83,80.
11: Повтор программы.
12: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. Микрофона Ирина Киселева. В Синара-центре открылось две новые выставки. И это совместный проект Фонда поддержки реализации культурных инициатив Синара с Московским мультимедиа-арт-музеем. Это и выставка «Фундаментальный лексикон», и «Метафоры, метафизика, метаморфоза» Франциска Инфанты и Нонны Горюновой. И основательница мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова в студии радиофорум. Ольга Львовна, здравствуйте.
13: Привет.
0: Давайте начнем с «Фундаментального лексикона».
13: Давайте.
0: Выставка впервые была показана в прошлом году в мультимедиа-арт-музее, причем она даже продлевалась. И название выставки дала работа Гриши Брускина «Фундаментальный лексикон» 86 года. В 88 году эта работа участвовала в легендарном аукционе «Сотбис» в Москве. А вы помните тот аукцион, то время? А расскажите, как это было?
13: Ну, это было событие такого планетарного масштаба. И первый раз международный, один из самых, ну, известных, один из двух самых известных в мире аукционных домов художественных.
0: Кристис и Сотбис, собственно.
13: Да, у нас есть Кристис и Сотбис. Вот, собственно, Сотбис решил провести аукцион российского современного искусства и выбрал на этот аукцион работы тех художников, которые, начиная с 1962 года, когда Никита Сергеевич Хрущев так неудачно для себя и для всей русской культуры накричал на художников, просто накрученные своим двором и на нервах после того, что все-таки мир вышел из Карибского кризиса, Никита Сергеевич приходит на эту выставку в Манеж-то где-то неделя.
0: Но нашего, между прочим, Эрнста Неизвестного накричал. Это тогда
13: было? Эрнст Неизвестный-то был один из участников этой выставки в Манеже, и Эрнст Неизвестный как раз возразил руководителю государства, потому что Никита Сергеевич, как руководитель государства, не обязан был знать искусство. Это не входит в служебные обязанности. У него были другие навыки. И он очень много сделал для нашей страны. Все-таки мы говорим «Хрущевская оттепель». Он начинает кампанию десталинизации. Он приоткрывает железный занавес. Он дает крестьянам паспорта. Он очень много сделал. Он дал, на самом деле, толчок российской науке и технологиям. И когда мы говорим о тех наградах, это все его. Но тут реально, когда ему показывают Фалька или молодых художников, которых просто на самом деле для провокации союз художников, где по совершенно понятным человеческим соображениям руководители союза художников, видя, что вот эта хрущевская оттепель приводит какие-то новые лица, приходят какие-то новые тенденции в изобразительном искусстве, они, конечно, просто из охранительной нормальной реакции, вот как бы есть наше место, есть наш стиль, вот не надо его трогать, а тогда это 30 лет доминанты все-таки социалистического реализма, они ночью накануне попросили молодых художников в студии Белютина, ребятам по 20 лет, там вообще никаких дум о судьбах государства, там вопросы о том, что мне предложили картину показать, и мы показываем. их пригласили к участию, и Никита Сергеевичу говорят, ну, смотрите, это абракадабра. Ну, и он, используя все слова, которые я не буду использовать в эфире, этот сюжет многократно показывался по всем и телеканалам, и входит в том числе в мой фильм «Черный квадрат», который сделан как раз в 88-м году, и по иронии судьбы он выходит на следующий день после Сотбиса. Об этой культуре, которую называют другой, иной, второй культурой андеграунда. Сегодня это все классики русского искусства. История все расставила по местам. И Эрнст неизвестный, когда на него кричат, а он только, ну, надо понимать, 62-й год, почему не так долго после окончания Великой Отечественной войны. И он возродил, он сказал, вы на меня не орите, потому что я не боюсь. Я прошел всю войну, и я с немцами в рукопашном встречался. И это поразило Никита Сергеевича. Он потом говорил долго с Эрнстом Неизвестным после этого открытия. И вот так ирония судьбы бывает, распоряжается.
0: Что Неизвестный сделал памятник.
13: Что именно Эрнсту Неизвестному семья и Никита Сергеевич завещали памятник. И он сделал памятник Никите Сергеевичу. Памятник символический, потому что от каждого из нас остается черное и белое, светлое и темное, и инь-янь, и... Это голова Хрущева, как раз две стороны медали. Но тогда, после этого инцидента в Манеже, начинается... Мы же сторона сигнала, соответственно, сигнал идет. Чем дальше сигнал идет, тем он больше искажается. И просто решили на всякий случай закрыть все, что отличается вот от канонов социалистического реализма, который должен был изображать жизнь, как она должна была бы быть. Мы же коммунизм строили, ну, так и не построили. Но вот были идеи, что все будут улыбаться, что все будут ходить в сарафанах, и лямочки будут одной ширины, допустимый ход советом. Жизнь пошла другим образом, а художники искали свой язык, пластический прежде всего, для того, чтобы все-таки рассказать о жизни, которую они видели. Жизнь была, как всегда, она многообразная, и как памятник Эрнста Неизвестного Хрущева, там есть всегда и темные, и светлые стороны. И Гриша Брускин сделал совершенно замечательную работу «Фундаментальный лексикон». Это было смешно, потому что в этот же день Сотбиса случилось очень много. Я с 86-го года снимаю фильм, чтобы помочь художникам. И тех других намерений у меня не было. То, что мы потом получили приз в Каннах, Голд Пластин в Чикаго, это крупнейшая премия для документального кино в Америке, что мы выиграли первый приз, первого всесоюзного, это Советский Союз, я напоминаю, 88-й год, фестиваль документальных фильмов. Это ничего в голове такого не было. Мысль была помочь художникам рассказать, что вот они есть, что искусство реально отражает наше время. Фильм выйдет на следующий день после Сотбиса. В день Сотбиса выходит статья в единственном тогда журнале про искусство. Это был журнал, он так и назывался «Искусство». Статью об этой второй культуре мне мариновали в этом журнале ровно 2 года. И вот я прихожу на Сотбис, на меня кто-то прыгает сзади и кричит «Мы первые, мы первые». Ну, я так с удивлением оборачиваясь, вижу главного редактора этого журнала. Он прыгает и кричит, что на меня напал. Он говорит, вот, наконец, мы твою статью выпустили. А в статье как раз в том числе была репродукция работы Гриши Брускина, потому что 88-й год, эта перестройка дошла уже до той фазы. Первые перестраиваются кинематографисты, потом как бы начинает вступать в эту историю. Ну, сначала рок разрешили, потом кинематограф перестроил. Это все день за днем.
0: По-моему, в мае 86-го года вот этот съезд кинематографистов, где они полочное кино.
13: Они снимают кино с полок. И там каждый день ты просто смотришь «Огонек» и «Московские новости», и каждый день форточка открывается вот на несколько градусов, больше распахивается. К 88-му году, к Сотбису, уже как бы начинается либеральный подход и к этому искусству, который был, так сказать, полным андеграундом, и у меня выходит репродукция работ участников Сотбис, в том числе Гриши Брускина, и в том числе «Фундаментальный лексикон». Но это были черно-белые репродукции и настолько маленькие, что можно было, если хочешь и знаешь, понять. А у Гриши Брускина эта же работа сделана как периодическая таблица Менделеева. Да, это все фигурки, которые на каждой Каждый из персонажей, да, из этих фигурок Гриши Брускина, вставленных в эту структуру сетки, она символизирует определенный миф советский. Потому что в этот момент, в эпоху перестройки, в том числе благодаря искусству, во многом идет демифологизация вот этих советских мифов. И понять можно всего было что-то, советского. Но не очевидно. Гриша Брускин в самой художественной среде не рассматривался как лидер, потому что были работы Кабакова, и, кстати сказать, были работы русского авангарда тоже. Это все было искусство, у которого не было официальной цены, потому что в Советском Союзе не было рынка, вообще не было художественного рынка. И вот эта цена, которая выскакивает просто совершенно неожиданно и удивительно, она многих заставляет вглядываться в это искусство. Потому что цена и ценность...
14: Ну, это же вдруг, да, жили-жили, вдруг оказалось, что интересны многим.
13: Мне казалось это и так.
14: А подождите, я можно уточню? Думаю, вы имеете в виду авангард, который Малевич, Родченко?
13: Там
14: или
13: был Родченко.
14: Андеграунд, который...
13: Да. Они соединили в этом аукционе, там были работы, несколько работ русского авангарда, ну и прежде всего вот этот русский андеграунд, там были работы Капустянских, например, тоже очень дорого ушедшие, и уже тех художников, которые внутри андеграунда, слушайте, весь этот андеграунд, это человек 50. Сегодня это все классики русского и мирового искусства, а тогда это очень маленькая группа единомышленников, которые просто...
14: Ну, которые, тем не менее, всю страну, там какой-то короткий период, но охватили же Малевич с Кандинским, везде, в каждом городе были.
13: Нет, подождите, вы об авангарде, а я сейчас об андеграунде.
14: А, об андеграунде,
13: Малевич
14: хорошо.
13: С Кандинским действительно были, ну как, приходит... Время взымает к харизматикам, понимаете, и взывает к разному типу харизматиков. Безусловно, в 20-е годы, вот если мы берем очень краткий период, потому что русский авангард идет вместе с новым советским правительством, с новой советской властью, очень короткое время. Это буквально 4-5 лет. Ну, потому что, вы понимаете, да. Конец 1917 года, когда происходит Октябрьская революция, ноябрь, там остается всего ничего. Надо было не просто взять власть, почту, телефон, телеграм, да, знаменитый план Владимира
14: вот
13: Ильича Ленина.
14: Телеграф.
13: Вот. Но нужно было как-то что-то начать менять в реальности. Поэтому сначала художники не сильно заметили революцию. Вот была выставка замечательная в Третьяковской галерее. Они, собственно, сидели в тех же кафе, пили тоже шампанское, обсуждали свои художественные проблемы. Вот к 18-му году, когда начинается гражданская война, уже надо понимать, что идет Первая мировая, начинается гражданское, и тут начинается голод, холод. Тут они уже как бы поняли и стали выбирать, кто на какой стороне. Ну вот у нас есть в коллекции музея замечательная фотография. Блок в кожаной тужурке в Эрмитаже с наганом.
14: Блок?
13: Блок.
14: Александр.
13: Александр. Вспомните его знаменитую поэму «12».
14: То есть... Это почти как Ростропович с автоматом.
13: Ростроповича я помню с виолончелью на баррикадах Белого дома. Это 91-й год, я их снимала тоже.
14: Но фотография есть легендарная, где он поддерживает одного из защитников и держит автомат такой.
13: Ну, он взял тогда автомат. Вообще он явился тогда на баррикады с виолончелью. Как я помню, по-моему, он даже к нам попал без визы. Он так хотел,
14: да.
13: Он не мог не участвовать. Точно. Поэтому нормально, что культура принимает революционные ценности, потому что культура, в общем и целом, хорошая. Культура всегда просит обновления нормального. Но дальше как бы пути расходятся довольно быстро. Уже в конце 20-х годов, 1932 год, это выход постановления о социалистическом реализме. Это уже сталинский Советский Союз, и здесь уже все, разговоры заканчиваются. Это выходит в виде постановления о том, как нужно делать искусство для всех видов искусства. И это распространяется и на изобразительное искусство, и на музыку, и на кино, и на театр, на все. Но до этого времени, вот этот короткий период, собственно, конец 19-го, ну, возьмем 25-й год, это расцвет русского авангарда, это харизматики. И они, конечно, невероятно поддержаны советской властью, потому что они оформляют все массовые шествия, и большевикам необходима пропаганда. И язык русского авангарда большевикам кажется наиболее понятным. И слушайте, они совершили переворот октябрьский в стране, где 70% населения
14: было безграмотно.
13: Не умело ни читать, ни писать. Надо отдать должное. советской власти, потому что очень быстро они победили неграмотность, но они получили такую страну. И язык русского авангарда, который во многом использовал элементы народной культуры, я об этом писал Родченко, ровно так же, как вообще мировой модернизм обращается к народному творчеству, где угодно. Это может быть африканские маски, которые возбуждают французских сюрреалистов, или деревянные наличники, на которые смотрят, да, русские авангардисты. Поэтому это очень важно было. И у них, конечно, советская власть тут же берется за культуру. И возникает идея нового музея. Вот наш музей, он во многом... У нас крупнейшая коллекция Родченко есть в музее винтажных, то есть оригинальных отпечатков Родченко. Угу. Мы очень много

0: Это и живопись, это и фотография, это и дизайн, это и архитектура. Вот это объединение всего, потому что действительно в искусстве нет границ ни между жанрами, ни между странами. Mm-hmm. То, что сейчас происходит, культурная эмбарго, это, конечно, нонсенс. Увы, не с нашей стороны. Но мы продолжаем международную деятельность. Вот у нас сейчас биеннале искусства будущего, опять она международная.
1: Да, вот Интермузей только что был. Интермузей БРИКС, там приезжали тоже.
0: Да, у нас как раз гости. Все те же художники, с которыми мы работали до, они это британцы, это американцы, это художники из Израиля.
1: Французы?
0: Как бы... По-прежнему.
1: Французы, наверное?
0: Нет, вот в этот раз как раз в искусстве будущего французов нет. Мы просто не нашли проекта, который хотели бы, да, потому что искусство будущего – это довольно специфический жанр.
1: Ольга Львовна, а вы бы сравнили 80-е годы 20 века, середину 80-х, да, вот 86-й, 88-й, с революционными вот этими годами, которые были очень короткий, но очень яркий период? По уровню перелома сознания, вообще потому, как вообще все перевернулось.
0: Ну, понимаете, если я в 88-м году была в зале Сотбис, где могла, кстати, встретить моего будущего мужа французского, да, он был там. Только мы встретились в 91-м, а могли встретиться в 88-м, просто в одном зале были. Уже приехала.
1: А вы это потом уже выяснили?
0: Ну, конечно.
1: Это с Оливье.
0: Да, с Оливье, потому что я приехала к нему и увидела... Сначала не Оливье, я увидела в его художественном центре, который у него был, работа моих любимых художников, в том числе, знаете, там был Илья Кабаков, мои любимые праздники, не просто любимые художники, но любимые работы. Но там был Франциско Инфанте с реконструкцией «Звездного неба». Мы же показываем сейчас в любимом городе Екатеринбург, я могу это сказать. Вообще мы за последние 15 лет в Екатеринбурге сделали, по-моему... Больше 12 проектов.
1: Это с Синарой? Галерея Синары?
0: Нет, или вот с Синарой мы работаем внутри пространства Синары первый раз. То, что мы показали выставку «Фундаментальные лексиконы», это было для нас очень важно, потому что у нас есть стратегическая программа «Частные коллекции в МАМ». Мы ее ведем 16 лет уже, с того момента, когда у нас появилось новое здание музея после реконструкции, это 2010 год. Мы показывали и зарубежные замечательные крупнейшие коллекции, и наши отечественные. И вот когда мы начали показ работ художников поколения, ну, я не боюсь сказать 60-х, потому что художники, которые вот сейчас показывают сценарий, то, что в какой-то момент был русским андеграундом, кстати сказать, меньше всего Гриша Брускина, он как бы был так левый мозг и андеграунд чуть-чуть, да, но Янкелевский, очевидно, был андеграундом, Кабаков, очевидно, Булатов тоже.
1: Угу. Мы начинаем...
0: Ну, так я же вижу, свобода.
1: Да.
0: Это привет Эрику Булатову, с которым мы столько выставок чудесных сделали, прямо вот перед его уходом. Мы после реконструкции открылись в 24-м году выставкой Булатова. «Живу дальше» это называлось. Выставка очень позитивна. Из его тоже работ. И важно это показывать, потому что у нас нет музея с постоянной экспозицией, которая это показывает. Я сделала в 16-м году в центре Помпиду с фондом Потанина огромный проект, который назывался «Коллекция». И это дар центру Помпиду более 700 работ русского современного искусства с конца 50-х до 2000-х. Это просто вот такой конспект истории русского современного искусства, например, лучших авторов. И в этом проекте объединились 35 коллекционеров частных, которые дарили работы, а фонд Потанина закупал работы у художников, что было очень важно. Поэтому у нас это абсолютно такая вот представительная, энциклопедическая была коллекция, есть. Она вошла в постоянное собрание Центра Помпиду. Это теперь удалить нельзя. Все. И это очень важно, потому что, чтобы мы сами любили и уважали это искусство и понимали, надо, чтобы оно было представлено в крупнейшем музее мира. Но кроме того, чтобы мир его видел, а между прочим, музей... Центр Помпиду, крупнейшем французском музее современного искусства, одном из крупнейших мировых музеев, там крупнейшая коллекция русского авангарда. Авангард заканчивается в конце 20-х, ну, самое-самое начало 30-х, там, да, еще по инерции что-то есть. И по иронии судьбы, очень много художников русского авангарда, они от советской власти уезжают именно в

0: Париж. Поэтому в Париже, естественно, прекрасный Кандинский, прекрасный Шагал, и Рознова, и Делане, и я не знаю, кого там только нет. И вот это все прерывается в 30-е годы. Было правильно продолжить то, каким образом наше искусство развивалось, потому что по искусству мы все-таки, да, культурный код считываем. И вот выставка коллекции была 7 месяцев. Она начинается осенью 16-го года и заканчивается она уже в начале 2017 года. 7 месяцев стоит выставка, а потом Центр Помпиду работал с этими работами в коллекции. И работал до, на самом деле, начала 22-го года. Сейчас есть пауза, она везде в культуре стоит. Но, конечно, безусловно, эта работа возобновится, потому что, как известно, как называлась выставка Булатова в нашем музее, «Живу дальше». Вот, все будет хорошо, в конце концов. Еще не конец, это работа Кости Звездочетова, вот, очень важная, как раз 80-е годы. И если мы говорим о том, что почему мы показали Синару, мы очень быстро сделали этот проект, безумно рады, работа с командой фонда, очень плодотворная работа. Мы делали проект, ну, там, где-то за 2 месяца, потому что до этого...
1: Это
0: мы...
1: же просто вжух. Что называется?
0: Но мы очень нашли быстро. Там, да, вот тоже этот костяк художников, о которых нужно говорить. И каждые 5 лет полностью меняется поколение зрителей. Наш музей – это вообще музей особенный. У нас 92%, а мы один из самых посещаемых музеев не только России.
1: Я обожаю ваш музей. Я недавно была на Интермузее и ходила. А еще знаете, когда вот это, опять же, фонд Потанина уже упомянутый, когда группой какой-то ты ходишь, это вот это вот слово «тайминг». Нужно туда-то, сюда-то. И, наконец, в мультимедиа-арт-музее нас отпустили, что называется, на вольные хлеба. Я просто залипла за комиксы про Адоевского.
0: Вау! I love you!
1: Спасибо!
0: Потому что все это биеннале. Искусство будущего, вторая биеннале искусства будущего. У меня были сомнения, вот когда, как мы его сможем, не сможем делать. Но тут любимейший Паша Пиперштейн. Привет, да. Дорогой Паша из Екатеринбурга. Ему только что 3 дня назад исполнилось 60. Но самый молодой, самый любимый, я даже как директор музея не боюсь это сказать, и он любимейший не только художник, но и любимейший еще и писатель. Такой бывает, он гениальный писатель и художник, кстати сказать, с Ильей Кабаковым тоже можно об этом говорить. И Паша Пиперштейн, сын Пивоварова, Пивоваров пишет тоже прекрасные книжки, все это концептуальное направление искусства, оно литературно невероятно одарено. Так вот, Паша Пиперштейн заразил меня, заразил всех просто Владимиром Адоевским. И прежде всего рассказом вот 4338 год.
1: Да.
0: И это оказалось первая утопия, в которой соединялись и философская утопия, и научно-фантастическая. А напечатан-то этот рассказ в 1835 году. Адоевский его подписал псевдонимом. 200 лет назад. Рассказ о том, как к Земле приближается комета, и как вот именно в России, цветущей России будущего. Вот.
1: И интернет предсказал, и что он там только не предсказал.
0: Телефон, телеграф, электрическое освещение.
1: Соцсети.
0: И интернет, соцсети, хранилище электричества, генномодифицированные растения, животные и так далее. Он предсказал все, а мы это так преступно забыли и все время говорим об образе России будущего. Вот она у Адоевского этот образ был. И о царстве науки и искусства, и о том, каким образом наука и искусство будут находиться в неразрывном союзе, что, как бы, да, очень важно. Мне кажется, и это и есть цель и задача биеннале искусства будущего. Поэтому...
1: Править миром они будут? Как
0: кто?
1: Вы думаете?
0: Наука и искусство.
1: Наука и искусство.
0: Ну, самое интересное впереди. Это слоган мой и слоган нашего музея, который вот осенью входит в 30-летие. Поэтому, возвращаясь к фундаментальному лексикону,
1: да,
0: найдя там замечательное произведение замечательных и важнейших художников, если мы говорим об истории русского искусства, кстати, того же Павла Пиперштейна, а уж раз мы его вспомнили, на Биеннале искусства будущего. Я приглашаю всех из Екатеринбурга. Вот просто кто доедет до Москвы, ради этого стоит специально в Москву съездить. И возможность, да, заглянуть в будущее есть. И увидеть и угрозы, и перспективы, и возможности. Мы не могли не сделать этого проекта. Прошел он очень хорошо. У нас была огромная образовательная программа в рамках этой выставки. Стояла она у нас практически полгода. И я крайне рада, что она открывается в Екатеринбурге. Я ее еще не видела, но вот прямо скоро-скоро увижу. А видела я вчера, когда показывала фильм «Черный квадрат», который всем-всем-всем советую посмотреть, потому что делая проект «Танцующий» от Адоевского, хотелось поделиться биографией Владимира Адоевского. Я не боюсь сказать, я не знала. Нет, ну как, я читала «Городок в табакерке».
1: Да.
0: Кстати, совершенно не устаревшая сказка, там язык не устаревший.
1: Подождите, а «Черная курица» — это же он же?
0: Да, это вот гениальные сказки. Их все читают детям, мало кто помнит, что это Владимир Адоевский. Язык-то не устарел, вы понимаете? И литература, и кино стареют. Потому что в кино, прежде всего, это там ритмические показатели, да, в литературе это, прежде всего, язык. А вот у Владимира Адоевского не устарел, как у Пушкина. Он, кстати, ближайший друг Пушкина и величайший деятель пушкинской эпохи. Фраза «закатилось солнце русской поэзии» — это вообще-то Владимир Адоевский. У Адра, ушедшего в мир иной, Александр Пушкин. И он еще пытался какое-то время удерживать альманах пушкинский, который в реальности, мы думаем, что Пушкин издавал. Нет, как бы работал Адоевский, а Пушкин в этот момент трясся в бричке по нашим плохим дорогам и писал свои шедевры. Но как бы имел общее руководство альманахом. Поэтому, чтобы рассказать о Владимире Адоевском, сколько он сделал, а он сделал очень много. И это не только гениальная литература, это еще и вклад в служение отчизне. Вот когда мы говорим об Адоевском, не страшно говорить слово «служение». Служить, брат, прислуживаться тошно. Прислуживаться мы не будем. Но служить достойно, вот это получилось у Адоевского. И, кстати, Кюхельбекер, он же друг всех декабристов. И его двоюродный брат Александр Адоевский в 23 идет на Сенатскую площадь, попадает в Сибирь и там погибает. Первый альманах, еще 20-летний, и, кстати, первый вообще российский альманах, соединяющий философскую рефлексию, литературу, издает именно 20-летний Владимир Адоевский. С кем? С Кюхельбекером. На чьи деньги? На деньги Грибоедова, который был двоюродным братом двоюродного брата Владимира Адоевского, Александра Адоевского. Все пошли на Сенатскую площадь и плохо кончили. Шли не очень подумав, что будет дальше. Образа будущего не было. И Кюхельбекер из Сибири пишет Владимиру Адоевскому, что мы вот как бы, да, из всего поколения остался только ты. А действительно Владимир Адоевский остается служить и, кстати, служит в комитете Бенкендорфа цензурном. И, кстати, разрабатывает закон о цензуре, который Бенкендорф принял, который был в Российской империи более 30 лет, и который, как бы, да, и Пушкина спас от многих возможных гонений, и вообще помог, как бы, да, более ясно понимать, вот, что можно, что нельзя. Владимир Адоевский делает прекрасный доклад о Грузии, где впервые использует слово «культурный код» и доказывает, что культурный код Грузии не приемлет крепостного права. Можно сказать, что он спас Грузию от крепостного права. Владимир Адоевский вносит огромный вклад в то, что все-таки был разработан закон и крепостное право в Российской империи в 1861 году заканчивается. Он, кстати, Владимир Адоевский славен своими перами, и у него в салоне вся русская литература. Это Пушкин, это Лермонтов, это Карамзин, это Жуковский. Все, понимаете, Гоголь, все. И он сам готовит фантастические пиры и делает замечательные соусы. Так вот, в день отмены крепостного права Владимир Адоевский считает, что это его личный праздник, и празднует огромными пирами до своей смерти в 1869 году. Но ведь он же еще и основоположник российского музыкознания. по его чертежам сделан специальный рояль, да, пианино с добавленными полутонами. Из музея музыки, действительно принадлежавшее Адоевской, сделано по его чертежам, потому что он предвосхитил интерес к народной музыке и народным песням. Этнография.
1: Что поразительно. Я впервые в этот раз в музей музыки как раз сходила. Тоже я впервые там
0: вот,
1: была.
0: Вот, вы понимаете, что
1: после
0: идешь к Адоевскому.
1: После мультимедиа-арт-музея.
0: А после этого у тебя любопытство разгорается.
1: Все лучшее в мире связано, как говорится.
0: Все лучшее в мире связано, а люди связаны через 6 рукопожатий. Угу. И поэтому действительно был важен этот персонаж и важен еще как директор Румянского музея, как человек, который разработал основы музейной каталогизации. Одним словом, как описать его биографию? И я поняла, что сегодня никто не прочтет. Во-первых, нет больших книг связанных, а во-вторых, никто этим заниматься не будет. И поэтому мы заказали замечательному художнику Ивану Разуму комиксы в виде лайтбоксов.
1: Да,
0: сейчас издаем книгу. И, кстати, в мультимедиа-арт-музее, если кто-то туда приедет, мы издали проект Паши Пепперштейна, его диалог с Владимиром Адоевским, такой каталожек, где он рисует по старинным гравюрам, там безумно интересно, но мы в этой же книжке издали этот рассказ 4338, поэтому его теперь все могут прочитать, он последний раз издавался как раз в 1929 году. Так что мы свой долг выполнили.
1: Теперь в Екатеринбург нужно привозить этот проект Адоевского. Вот он сейчас заканчивается в Москве.
0: Да мы с радостью.
1: Мы столько вот просто времени ему посвятили. И на самом деле мне он действительно запал в душу.
0: У нас же там еще мультик есть, который Паша Пепперштейн сделал. Там чего только нет. Поэтому мы с радостью привезем искусство будущего, в том числе Пашу Пепперштейна, потому что, вот как я говорю, 12 выставок нашего музея, а я думаю, это для нас важнейшая стратегическая основа нашей деятельности музея, это выставки в российских регионах, потому что коллекция не может спать. Мы только что вернули Чтака из Ельцин-центра, была огромная выставка. И там.
1: Причем она впервые состоялась, вы понимаете? Валерия Чтака. Как так? А он так созвучен Екатеринбургу по уровню иронии.
0: Это правда. И последний проект большой. У нас много Чтака, и мы много, значительная часть работ была на этой выставке из нашей коллекции. Мы заказали Валерии последний проект прижизненный. Вот выставку большую сделали ее в мультимедиа-арт-музее и всю купили. Уже было понятно, что болезнь подступает. И это был замечательный, прекрасный проект. Вот я рада, что он показался частью выставки в Екатеринбурге. И Екатеринбург – это невероятно такое вот активное место. Даже когда ты не приезжаешь, а я была последний раз 7 лет назад здесь. И Екатеринбург так расстроился, так красиво. Я не видела выставочных залов фонда Синара. Это новая отличная площадка. Я еще не была в вашем музее андеграунда.
1: Ой, обязательно.
0: Не успела. Это
1: так задание. А он открылся живот совсем буквально. Сколько? Года 3 тоже он как есть.
0: Да, у вас все произрастает. Поэтому это будущее со всеми дружить, со всеми работать и показывать не только то, что есть в нашей коллекции, но и показывать работы из коллекции екатеринбургских коллекционеров, музеев. Это, мне кажется, нормально, перспективно, интересно. Я это, собственно, и задумывал Родченко, создавая модель музея нового типа. И, кстати, МОМА в Нью-Йорке, директор-основатель, был в семье Родченко, есть записи в семье Родченко, что в 20-е годы до создания МОМА он посещает Родченко. Родченко уже работает в комитете по созданию этого нового музея. А мы, собственно, просто следуем заветам Родченко. Мы даже думали сменить название. И, может быть, сменим. А семья дает нам бренд. У нас же есть школа Родченко чудесная. Да. Музей имени Александра Родченко. Потому что Александр Родченко писал, многие, смотря на мои работы, думают, что это эксперимент. Но когда-нибудь люди будущего посмотрят на все, что я сделал, и поймут, что это один проект для будущего. Мне кажется, что будущее – это самое важное. Для него мы должны жить, работать. И то, что делается в Екатеринбурге, это тоже для этого. Екатеринбург похорошел. У вас столько новых новостроек. Они такие красивые. Они такие авангардные, а у вас же много модернизма архитектурного.
1: Конструктивизм. Конструктивизм. Наш любименький.
0: Ваш любименький.
1: Мы, наконец-то, научились им гордиться. И поэтому, опять же, в Зотове, в центре Зотов, у вас отличная там, по-моему, команда. И...
0: Она во многом держится на девушке, которая 6 лет работала в МАМе сразу после...
1: Да?
0: После...
1: Нет,
0: да,
1: классные после ребята, мы с ними...
0: Лера Агафонова, там все замечательные.
1: Мы с ними директоры, общались.
0: Директоры, вся команда чудесная просто.
1: И Ольга Львовна, ну, мир, конечно, несовершенен, у нас время, конечно, заканчивается, но мы о выставках, которые работают до 23 августа. Фундаментальный лексикон еще более-менее поговорили, но давайте обозначим просто художников, да? Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Владимир Янкелевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Олег Васильев, Павел Пепперштейн.
0: Владимир и Сергей Мироненко.
1: Мироненко, Звездочетов еще.
0: Константин Звездочетов.
1: Да.
0: Тимур Новиков, Капустянский. То есть эта выставка, это краткий-краткий дайджест истории русского современного искусства. Такой мини-дайджест. А если говорить о прекрасной, ретроспективной, можно сказать, выставке
1: Франциско
0: Инфанте и Нонны Горюновой, то это особая песня. Во-первых, это чистая красота.
1: Все-таки... Метафора, метафизика, метаморфоза.
0: Да. И название достаточно точно определяет собственно, содержание выставки. И Франциско Инфанте и Нонна Горюнова — художники абсолютно оригинальные, нашедшие свой уникальный, поразивший мир язык. И они очень попадают в тренд. Я терпеть не могу тренды, бренды. Но они попадают в то, о чем мы все больше и больше думаем, в понятие, да, как мы живем с природой. Вот модное слово «экология». Так вот, Франциско Инфанте начинает вводить в природу артефакты. Первый. Это сделанный... Он начинает диалог с русским авангардом. И прежде всего с супрематизмом.
1: Опять авангард.
0: Опять авангард, а у нас, собственно, в изобразительном искусстве авангард — это колыбель.
1: Ну, передвижники еще были.
0: Да, передвижники не повлияли на развитие мирового искусства и мирового дизайна, и мировой архитектуры, а русский авангард повлиял. Поэтому так бывает. Вы знаете, не все во французском искусстве повлияло... Ну, если мы возьмем французский академизм, Жирико, Давида и так далее, мы же знаем прекрасные художники. Только они ни на что не повлияли. Они просто остались хорошими художниками, что-то рассказавшими о Франции в то время, когда они творили. А если мы возьмем Ван Гога, Гогена, Матисса, Бонара, Сезанна, так вот они на многое повлияли. И, кстати, на русское искусство. И, кстати, на русский авангард. Но русский авангард пошел дальше. Поэтому давайте отсчитывать от того, что имело последствия для будущего. Итак, если мы говорим о Франциско Инфанте и Нонне Горюновой, то это артефакты. Чаще всего это, ну, начинается это все с зеркальных объектов в виде супрематических элементов. Это треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, которые внедряются в пространство. Реально. Там нет никакого компьютерного монтажа. Это для молодых. Потому что сегодня многое можно сделать на компьютере. Вообще никакой проблемы. За 3 минуты. Нет, это реальное внедрение в природу. А дальше Франциско Инфанте так это снимает, что эти элементы, артефакты, то есть человеческое вторжение в природу, входит с природой в гармонические связи. А дальше будет серия продолжения. Просто продолжает напрямую, да, веточки дерева, его абрисы, абрисы горизонта, камешков. И это фантастической красоты, это вот такое медитативное, наполняющее созерцанием и размышлением выставка, которая говорит о том, что мы можем быть в гармонии с миром, в гармонии с природой, в гармонии сами с собой и в гармонии с другими. И это еще невероятно красиво. Франциско Инфанте — такое красивое имя. Он родился в России. Папа испанец.
1: Эмигрант-республиканец.
0: Эмигрант-республиканец.
1: В 43-м году в селе Васильевка Саратовской области.
0: Да.
1: Девушки делают знаки, пассы, намекают на то, что мир бывает несовершенен. Очень бы хотелось бы с вами разговаривать и разговаривать, дорогая Ольга Львовна, но будем на этом прощаться. И, знаете, хотелось бы завершить моей любимой фразой из вашего фильма «Черный квадрат» про то, что после Пушкина, Репина и Чайковского что еще вообще можно делать в искусстве? Ну, находятся же такие смельчаки, которые что-то делают. Выставки, две выставки новые в Синара-центре, а в студии «Радио Форум» была сегодня у нас в гостях основатель мультимедиа-арт-музея, искусствовед Ольга Свиблова. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо вам, что задавали замечательный вопрос. Спасибо, что вам был... Ну, я видела у вас включенность материала, это безумно приятно, потому что чем больше мы все будем обращены к искусству, тем больше в нас будет витальной энергии и планов на будущее. И образ будущего будет строиться легче, лучше. И жить будет веселее. Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
5: Не надо агриться.
6: К вам уже выезжает пояснительная бригада с «Радиофорум». Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика льва в роликах и комментариях исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
8: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
7: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
9: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
7: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только перед векам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан –

0: черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово.
4: Реклама.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
5: В круглом зале Ельцин-центра открылась выставка Владимира Сычева «Непарадный портрет советской жизни». Выставка представляет творческое наследие фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый тогда даже от соотечественников мир неофициального искусства. На снимках Сычева советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры, полные искренности и очарования жизни, и одновременно пронизанные меланхолией эпохи застоя. Переехав в 70-е из Казани в Москву, Сычев вошел в круг художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие. Он начал фотографировать художников и таким образом стал одним из первых фотолитописцев интеллигенции 70-х. Экспозиция «Непарадный портрет» делится на три части: советская повседневность, лица андеграунда и выставка в Измайлове. Все они взаимодополняют друг друга. Люди, запечатленные Сычевым, видели московские улицы теми же глазами, что и он. Портреты художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 70-х, вторая грань – наследие фотографа. И третий раздел – выставка в Измайлове. Это серия кадров, сделанных 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. Фотограф не просто документирует это событие, он превращает его в символ. Добавлю, что в круглом зале Ельцин-центра выставка открыта до 23 августа, вход на нее свободный.
3: Кинопоказ.
5: Самый дорогой и даже коммерчески успешный фильм Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро» 1965 года демонстрируется сейчас на большом экране в Ельцин-центре. Драма про обеспеченного буржуа, сбежавшего от жены в обществе опасной красотки. Фердинанд, его играет Жан-Поль Бельмондо, устал от брака, работы и бессмысленности своей благополучной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится шансом все изменить. Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр. Но чем дальше герой уходит от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать. В Ельцин-центре фильм идет на языке оригинала с русскими субтитрами.
6: И еще.
5: Автобусная экскурсия «Романовы. Тайна последних дней» 20 и 27 июня анонсируется музеем Ельцина. Больше века прошло после той страшной июльской ночи в доме инженера Ипатьева, а белые пятна в истории гибели царской семьи остаются. Книги, фильмы, расследования и публикации пытаются ответить на вопросы. Кто же отдал приказ о бессудном расстреле Романовых и их приближенных? Кому удалось избежать казни и спастись от расправы? И, наконец, почему эта история все больше обрастает самыми невероятными версиями? Первая часть экскурсии пройдет в музее Бориса Ельцина. Здесь расскажут о роли первого президента России в поисках исторической правды в деле Романовых. После этого автобус заедет к тому месту, где стоял Ипатьевский дом, и двинется затем по той же дороге, по которой летом 1918 года везли за город жертв расстрела. Будут остановки на Ганиной яме и заброшенном руднике шахты номер 7. Экскурсия включает также посещение монастыря святых царственных страстотерпцев и мемориала Романовых в Поросенковом лагу. Для посещения монастыря девушкам рекомендуют взять с собой платки. Билет на автобусную экскурсию включает возможность самостоятельного посещения музея Ельцина в течение всего дня. Дети до 16 лет без сопровождения взрослого к экскурсии не допускаются. Билет стоит 1500 рублей. Полную афишу всех событий, которые проходят в президентском центре, можно найти на его официальном сайте и в соцсетях. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Банк России.
2: Совет директоров Банка России на этой неделе вернется к вопросу о ключевой ставке. Сейчас показатель равен 14,5%, и большинство экспертов, опрошенных за неделю до заседания ведомостями, считают, что итогом заседания ЦБ будет очередное снижение на 50 базисных пунктов. В это же время сам регулятор не считает, что пространство для снижения ключевой ставки увеличилось. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Он также напомнил, что совет директоров регулятора будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них, цитируют ведомости Алексея Заботкина. Напомню, что Банк России снижал ставку 8 раз подряд на прошлых заседаниях. На последнем, 24 апреля, на 0,5 процентного пункта, до 14,5%.
3: Рынки, туризм и отдых.
2: Из Кольцова с 1 июля будут запущены прямые рейсы в Сухум. Перелеты запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Перевозчиком на этом направлении будут уральские авиалинии, пишет «Деловой квартал». Представители Кольцова напомнили, что в расписании аэропорта Екатеринбурга сегодня около 1,5 десятков маршрутов для тех, кто выбирает отдых на море. Абхазия пополнит перечень этих направлений впервые в новейшей истории. Как напоминает издание, по данным прошлого года, Абхазия вошла в топ направлений, где уральцы чаще всего бронировали летние туры. Также жители Свердловской области выбирают для отдыха летом направления Санкт-Петербурга, Краснодарского или Алтайского краев, а также Турцию и Таиланд.
3: События.
2: Особая экономическая зона «Титановая долина» укрепила позиции в рейтинге индустриальных парков России. Согласно исследованию аналитического центра «Эксперт», по итогам 2025 года Уральская особая экономическая зона занимает 5-ю строчку в топе по влиянию на экономику региона и 6-ю по вкладу в экономику страны, а также по эффективности управления. В аналогичном исследовании 2024 года «Титановая долина» по этим же показателям была 9-й и 10-й. Для региона это означает верный выбор стратегии по развитию востребованной экономической зоны, сообщило Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области в своих соцсетях. Особая экономическая зона «Титановая долина» включает в себя 4 промышленные площадки, расположенные в Верхней Салде, Ноуктусе в Екатеринбурге, а также в Патрушах и Алапаевске. В «Титановой долине» зарегистрировано 25 компаний с заявленным объемом инвестиций более чем в 114 миллиардов рублей.
3: Опрос.
2: Самые крупные чаевые россияне оставляют в отелях. При этом чаще всего бонусы за обслуживание получает персонал ресторанов, баров и кафе. 29% участников опроса оставляют там чаевые всегда. Еще 41% респондентов делает это иногда. В такси всегда перечисляют водителям чаевые 8% и 39% делает это иногда. Данные исследования приводит платформа «Суперджоб». Средний размер чаевых в отелях составил 580 рублей. В барах и ресторанах чаевые выросли на треть, до 450 рублей. Бонусы сотрудникам в парикмахерских и салонах красоты в среднем составляют 315 рублей. Обзор исследования публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Музыка.
5: В эту пятницу в Екатеринбурге уже в 12-й раз состоится «Ночь музыки». Большое народное гуляние, когда весь центр города превращается в пульсирующую энергией и музыкой концертную площадку. Прогноз погоды на этот день, впрочем, как и всю последнюю неделю, дождливый. И это первая «Ночь музыки», которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Гринбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей и музыкальных жанров. Главные и крупные – исторический сквер, Екатеринбург-арена, ДИВС, сквер у главпочтамта, летний театр парка Маяковского, ну а также театры, музеи, детская филармония, бары, кафе и рестораны. Программа еще уточняется. На Октябрьской площади у театра драмы состоится финальная точка фестиваля, акция «Светает», и здесь выступит Smash Band. Группа основана бессменными композиторами мультсериала «Смешарики» Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. В состав бенда входят актеры, озвучившие персонажей. Сергей Мардарь, голос Савуньи и Каркарыча, Михаил Черняк, это голос Копатыча, Лосяша и Пина, Вадим Бочанов, голос Бараша, Владимир Постников, голос Ежика, а также музыканты из топовых петербургских коллективов. Начало выступления смэш-бэнда на Октябрьской площади 23:00.
3: Кроме того,
5: большая академическая программа запланирована в рамках «Ночи музыки», и в этом году она объединит несколько площадок города. Главным событием станет программа, посвященная Микаэлю Таривердиеву. В летнем театре парка Маяковского прозвучат «Времена года», «Recomposed» в исполнении Александра Тростянского и камерного оркестра «Бах», а также «Таривердиев. Мгновение» с участием Алексея Гриболя, Веры Таривердиевой и, опять же, камерного оркестра «Бах».
6: И еще.
5: Балкон оперного театра традиционно станет частью академического маршрута «Ночи музыки». Гости площадки услышат классические оперные арии в исполнении ведущих солистов театра. Здесь начало также в 11 вечера. И еще одной из самых атмосферных точек классического маршрута обещает стать Коляда театр. Ural Music Night сотрудничает с этой площадкой уже около 10 лет, и в этом году здесь будут выступать камерные ансамбли и ансамбли национальных инструментов, а ведущими станут актеры Коляда театра. Полный список всех сцен и площадок «Ночи музыки» можно найти на сайте фестиваля. И, повторюсь, программа еще корректируется.
3: Кино.
5: Фестиваль комедии «Итальянские истории» продолжается в Доме кино 16 июня. В его афише комедийная сатира «Стажер» с популярным итальянским артистом Серджио Кастеллита в одной из главных ролей. Начало показа во вторник в 18:30, а вообще фестиваль «Итальянские истории» будет проходить в Екатеринбурге до 18 августа. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
0: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Добрый день. В дни выборов в России в сентябре могут возникнуть проблемы со связью. Этого не исключила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности. Чиновница попросила отнестись к этому с пониманием и не роптать. Эти меры могут быть приняты в интересах обеспечения безопасности. При этом даже в таких условиях будет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. Ирину Чемизову признали виновной в мошенничестве и дали 5 лет колонии условно. Бывшую жену бывшего вице-губернатора Олега Чемизова обвинили в хищении около 15 миллионов рублей, полученных в виде грантов. Свою вину фигурантка не признала. Суд установил, что ее компания ООО «Новый мир» в 2023-2024 годах получила 2 гранта областного департамента по развитию туризма в рамках нацпроекта. Деньги должны были уйти на развитие пляжа Тава у озера Таватуй. Однако, по версии правоохранителей, бюджет похитили. Чемизова утверждает, что вернула все деньги. Ну а сам Олег Чемизов сейчас под домашним арестом по той же статье, сообщает Е1. Свердловчанам могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. На заседании регионального правительства в четверг рассмотрят проект соответствующего постановления. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет портал «Сигнал». Свердловские власти принимают необходимые меры для защиты области от атак ракет и беспилотников. Это новый вызов для региона. В 2025 году этой темы не было, но сейчас она актуальна. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая с отчетом в региональном заксобрании. По словам главы региона, вместе со всеми службами правительство решает задачи по противодействию атакам, настраивает эффективную систему оповещения не на бумаге, не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни. В Свердловской области повышается антитеррористическая защищенность промышленных объектов, сказал губернатор. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 21-22 градуса выше 0.
3: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
10: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
11: 16+.
1: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
12: Добрый день.
1: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию на странице ВКонтакте «Радиофорум 104.5». Можно писать, присылать ваши вопросы, ваши комментарии либо под видеотрансляцию, либо на номер плюс 7-908-909-104.5. Ну, мы начнем с политики. Местное и областное заксобрание сегодня утвердило дату сентябрьских выборов, 20 сентября. Вот почему решение о том, трехдневный все-таки будет формат или нет, примет центр избирком, а не депутаты?
12: Все потому, что в этот раз проходит, помимо выборов в заксобрание, еще выборы в Государственную Думу. Вот буквально перед самым эфиром президент Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму. Они, в общем, тоже назначены на 20 сентября, как и положено по закону. Соответственно, все, что касается там, дней, количества дней, форматов, ДЭК, это все будет решать центр избирком, поскольку и федеральные, и региональные кампании проходят в один день. У нас законодательство именно центр избиркому и вообще избиркомам дает полномочия определять, сколько дней будет голосование. Не знаю, с чем это сделано. Видимо, чтобы там можно было каждый год по-разному решать или чтобы не отдавать это на откуп депутатам. В общем, в данном случае, поскольку у нас главная федеральная кампания, то центр избирком в ближайшие, там, я думаю, неделю решит, что голосование будет трехдневным, а никто не скрывает, что оно будет трехдневным.
1: Мало кто сомневается. Главная цель – это количество?
12: Формально, да. Формально говорят, чтобы вот повысить явку, и чтобы всем было удобно проголосовать. Кто-то в пятницу хочет, кто-то в воскресенье, кто-то, значит, на выходные на дачу уезжает. И, в общем, как бы формально делается для них. Но мы понимаем, что трехдневное голосование, оно, в общем, сильно упрощает использования административного ресурса.
1: А почему его нельзя по полной, по максимуму? Возможно, наивный вопрос прозвучил, но все-таки я его задам. Почему нельзя использовать в течение одного дня заодно, простите, пожалуйста, сэкономить бюджетные деньги?
12: Давайте вот теоретически представим, не будем никого ни в чем обвинять, но пятница – это рабочий день. Людей, которые работают, гораздо проще проконтролировать в рабочий день, чем в нерабочий день. Особенно если, например, это голосование не на участке, а с компьютера. Ну вот, например, вот вы сейчас все заходите, говорит работодатель, и голосуете с компьютеров прямо вот из офиса. А я похожу, посмотрю, кто как. И это же никак не проверишь.
1: Второй наивный вопрос. Да. Ну хорошо, сделали бы голосование однодневное, но не в воскресенье, а в ту самую пятницу.
12: Нет, голосование все-таки должно быть выходной день, основной день всегда выходной день. Это всегда, везде, ну, как правило, да, потому что голосование должно быть выходной день. А пятница – это как бы дополнение к выходному дню. Понятно, что в рабочий день
1: не будут делать. Ну, так революционно с выходного на будни никто не будет переносить.
12: Да, никто не будет переносить, да, традиция. И как, понятно, почему выходной день. Все-таки многие люди, ну, не могут это идти. Да, раньше же не было дистанционного голосования. И как люди? Не все могут, там, с завода пошел смена, никуда не уйти. Поэтому нет, выходной день останется, но вот есть еще и пятница, например. А потом еще две ночи бюллетени просто лежат где-то.
1: Я не говорю,
12: что это обязательно, да, кто-то их подменяет, но это все равно создает какое-то пространство для того, чтобы хотя бы усомниться. Вот. Когда один день бюллетени нигде не лежат, их сразу считают. А тут они две ночи просто где-то лежат. Ну, давайте будем верить, что их никто не будет трогать.
1: В конце концов, не сделали ведь, как в Индии. Там в 24-м году на парламентских 44 дня длилось голосование.
12: Да, но там, разными там этапами. Все сложно. Да.
1: Там несколько этапов, 7 что ли было. И там все, правда, было многоступенчато и очень, очень сложно. А будут ли какие-то особенности в голосовании в этом году? Или все как обычно?
12: Нет, практически в этот раз мало что поменялось. У нас мы знаем, что каждые выборы проходят по новым правилам, и каждую весну перед выборами меняют избирательное законодательство. Но в данном случае для избирателей ничего не поменялось. Поменялось там по наблюдателям, поменялось по там, вот, то, что касается законодательства использования там, искусственного интеллекта и изображений кандидатов. Действительно, правила для кандидатов поменялись, но для избирателей ничего не поменялось. То есть будет ДЭК в половине примерно регионов и, скорее всего, Свердловской области, и будет трехдневное голосование. Голосовать будете, соответственно, в Свердловской области. Ну, например, у жителей Екатеринбурга будет 4 бюллетеня. 2 в Госдуму и 2 будет в законодательное собрание, а у там, некоторых городов будет и 5, где еще муниципальные выборы проходят.
1: Несколько минут назад наши слушатели, вот если вы следили за новостями, вы, конечно, слышали о том, что глава Центра избиркома Элла Памфилова призвала россиян не роптать из-за возможного отсутствия интернета. Ограничение связи в период выборов возможны. Цитата по ТАСС. Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов. Ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Не возникнет проблем с электронным голосованием в таком случае?
12: Ну, это первая мысль, которая приходит вообще в голову. Действительно, если будут ограничивать мобильный интернет, то те, кто там с телефона хотел по мобильному интернету выйти, они, видимо, не смогут проголосовать. Ну, или если прям наладят работу белых списков очень хорошо и внесут все необходимые ресурсы для голосования в белые списки, и они будут работать так, как задумано, то тогда не будет проблем. Но мы понимаем, что это технически сложный вопрос, и я думаю, что никто сейчас до конца не уверен, как все будет работать, потому что, ну, просто это не отработать, не испытать, и только вот уже в самый критический момент мы поймем, работает или нет. Поэтому я не исключаю, что какие-то эксцессы, жалобы на то, что не получилось голосовать, они будут.
1: Есть еще одно заметное высказывание Эллы Памфиловой, собственно, на этом совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту. Она заявила, что предстоящие парламентские выборы пройдут в атмосфере усталости и разочарования в российском обществе. Я еще одну цитату приведу в эфире. В чем еще отличие большое? Люди очень устали, есть усталость, есть определенные разочарования, есть определенные депрессивные элементы. Атмосфера непростая. Элла Памфилова, с какой целью это заявление было сделано?
12: Очень сложно. Как бы, с одной стороны, говорит, ну вот мы там все ограничим, не ропщите, значит, роптать нельзя, а потом тут же говорим, что что-то у нас народ какой-то недовольный и усталый. Ну, может быть, как-то между этими...
1: Это же не в кулуарах сделано, это да, важно, что заявление
12: между
1: публичное.
12: Между двумя этими частями, да, есть какая-то логическая связь, потому что народ-то именно поэтому и недоволен, и испытывает депрессию, что чувствует, что что-то не так пошло. Но Памфилова не расшифровала, безусловно, но я так понимаю, что все-таки... Она общалась с сенаторами, у нас почти практически все сенаторы единороссы, то есть она пыталась донести до представителей власти, не до оппозиции, до представителей власти, что давайте-ка вот учитывайте, если вы хотите нужный, хороший себе результат, то не надо...
1: Не мы будем виноваты,
12: да,
1: а
12: да,
1: вы
12: не только
1: виноваты.
12: На центр избирком смотреть, а давайте сами-ка проведите избирательную кампанию так, чтобы людей... Ну, эти настроения учитывать и, может быть, как-то улучшить настроение избирателям, чтобы они за вас, там, за Единую Россию проголосовали. То есть это было вот такой завуалированный сигнал, что вам надо что-то делать, не нужно просто вот спокойно ждать, что за вас все проголосуют.
1: А вот еще было накануне, внезапно, открываешь, нет, не... газету «Красная правда» или «Красный октябрь», условно я говорю, а целые федеральные ведомости, респектабельнейшее издание, да. И видишь там большое интервью Геннадия Зюганова. То есть там в статье, кто не читал, экскурсия по кабинету, вопросы, например, специально скопировала, как объяснить людям, спрашивают пытливые корреспонденты, что коммунизм актуален и нужно не просто голосовать за КПРФ, но и в целом следить за развитием этого учения. С чем вы связываете появление этого материала в «Ведомостях»?
12: Ну, я сейчас немного поиронизирую, что как бы «Ведомость» условно, в кавычках, в двух кавычках, продавали этот материал КПРФ как рекламный, но получился он на самом деле антирекламный, конечно. И они здесь сыграли, и вроде бы как бы вот и интервью с Зюгановым КПРФ должна быть довольна, но по содержанию, честно скажу, что-то более антизюгановское, антикоммунистическое сложно представить, несмотря на то, что вопросы все были, кроме последнего. Вопросы все были очень комплиментарные.
1: Очень... А какой там последний вопрос?
12: А последний вопрос был, ну вот до недавнего времени коммунистическая партия Китая предполагала, что лидер может только 10, да, 2 срока по 5 лет руководить, и все, 10 лет, и, пожалуйста, идешь на пенсию. Вот как вы вот к этому относитесь? Зюганов, конечно, понял смысл этого вопроса, сказал, что вы типа намекаете на то, что я засиделся, и дальше идет просто вот такой ответ, где он вспоминает свои школьные годы, что там ему учительница говорила, а вот потом какой-то там секретарь обкома мне то-то сказал, там то-то, то-то, или там ректор что-то, то есть... И потом он сводил к тому, что да, типа вот я, значит, ну у меня хорошие талантливые заместители, и они вроде как бы компенсируют то, что я тут вечный. Он, ну, подразумевал это, что вот у нас зато очень много у меня талантливых заместителей, и я им всем даю раскрыться. Это вот, вот длиннющий ответ, очень сложно из него вычленить смысл, но в общем вот...
1: Долго-долго до него было читать?
12: Он, нет, он его прямо, это я вам сейчас кратко изложил, он прямо этого не говорит, но он просто вот как бы вот окольными путями, то есть очень-очень сложного воспринимать.
1: Нет,
12: вообще, что
1: я думала, что вы скажете, что появление этого материала, ну, дело не только в том, что это рекламный
12: может
1: материал.
12: Может быть, нет.
1: Коммунистов продвигают, чтобы на выборах, например, со второе место, не дай бог, для кого-то оттеснить ЛДПР. Вот такая конспирология.
12: Нет, я думаю, что для власти было бы гораздо удобнее, если бы ЛДПР заняла. Но мы же не знаем, может быть, «Ведомости» выпустят со всеми лидерами парламентских партий.
1: А может быть, он был первым.
12: По
1: вот
12: интервью,
1: все.
12: Да. И там на следующей неделе, допустим, будет Слуцкий, а потом Миронов. Мы не знаем, это ну, можно допускать. Я же никого не... Я сказал, вот. Что они продают в двух кавычках.
1: Ну,
12: да,
1: конечно,
12: условно.
1: Конечно. По сути, в этом интервью, кроме его финала, были для вас какие-то неожиданные или, как минимум, такие забавные, занятные
12: когда он
1: моменты?
12: Жаловался на то, что ему пришла платежка в 30 тысяч рублей, и ему тяжело платить, да? Я специально посмотрел декларацию о доходах Зюганова. 7 миллионов рублей в год он зарабатывает. В 2021 году зарабатывал, последний, понятно, там 4 года не публиковали. Не, но в любом случае, это очень смешно, как он жалуется на платежку в 30 тысяч рублей.
1: Учитывая, глава какой партии жалуется.
12: Да, да, да, да.
1: Но он из-за других людей вступается, но сам факт признания того, что оказывается, он может себе позволить такую недвижимость.
12: Вот. Понятно, что это звучало нелепо, потому что мы понимаем, что он очень богатый человек. И там 30 тысяч рублей в месяц он может заплатить. Да, это было очень неестественно. Потом он смешно сказал, что я у тебя в телеграм-канале, что Ленин, оказывается, объединил страну, не применяя оружие, и как будто вот гражданской войны ее вообще не было.
1: Через новый общественный договор там прозвучало.
12: В картине Зюганова гражданской войны не было, и Ленин оружие не применял. То есть он живет, вот вы почитаете это интервью, человек живет в абсолютно какой-то своей реальности. Вот человек живет в абсолютной своей реальности.
1: Но при этом он раскритиковал деприватизацию активов, которые сейчас идут в России, и не первый год идет, но потому что, по его словам, от одних олигархов к другим переходит, а нужна национализация, как следует.
12: Он критикует ту национализацию, которая есть, то есть КПРФ 30 лет призывала пересмотреть итоги приватизации, все национализировать, и сейчас, когда итоги приватизации действительно пересматривают, КПРФ вдруг выяснилось, что неправильно пересматривают.
1: А еще он признался, что у него iPhone.
12: Да, он сказал, что у него 3 телефона, в том числе iPhone. Еще какой-то, по-моему, китайский или корейский.
1: А я процитирую. Геннадий Андреевич спрашивает у журналиста: вот у вас чей мобильник? iPhone? Так у вас тоже. У меня их 3 вообще. Я знаю, что американцы меня слушают. В одном кармане американцы, в другом китайцы, а в третьем вьетнамский партизан. Я задумалась, что имелось в виду под вьетнамским партизаном.
12: Я еще раз говорю, прочитайте интервью, все получите большое наслаждение.
1: Да. Много сегодня тем будет

0: психиатре решается в суде. И что пишут эти люди, там не написано, кто. Анонимное письмо, наверное, где-то есть лиц с подписями, но я его не видел. Они просят, чтобы любимого министра культуры направила юристов министерства в суд, чтобы юристы министерства в суде поддержали Коляда театр, чтобы суд вернул, как бы передал права учредителя, в общем, нынешнему директору театра Айке Вашакидзе, да, соратнице Коляды, которая очень много лет с ним работала. Но суть в том, что в любом случае министерство ничего не может сделать на самом деле, только суд сейчас может решить судьбу театра. Вот тот случай, когда никак вообще без суда ничего сделать. То есть, ну, министр может делать что угодно, но сейчас все будет решать суд, только суд и никак иначе. Потому что, ну, вот в такую ситуацию попал театр. Коляда, Николай Коляда был единственным учредителем и директором вот этой организации, автономной некоммерческой организации. Все, он умер, и сейчас некому назначить нового директора. Чтобы назначить директора, нужен учредитель, учредителя нет. Только суд может изменить состав учредителя или же, ну, сказать, что нет, учредителя никакого не будет, значит, организация ликвидируется и ее имущество переходит государству.
1: Оцените вероятность ликвидации театра.
0: Мне все-таки кажется, что театр сохранится. Мне все-таки кажется, что тут нет какого-то смысла. Опять же, я здесь не юрист, и здесь действительно тонкости есть, но ликвидировать нет никакого смысла. Есть человек, который там претендует на пост директора, ее поддерживает вся труппа, там нет никакого конфликта, да, то есть никто ее прав на то, чтобы она стала директором театра, этого никто не оспаривает. Да, все согласны, да, что пусть вот попробует, да, там, Айке Вашакидзе, пусть попробует быть директором. И я не вижу причин, почему, как бы, политически, да, вот, как бы, с точки зрения здравого смысла, почему бы не пойти навстречу ей. А получится у нее или не получится, это вопрос уже второй. Здесь гораздо сложнее.
1: Зрители нашей видеотрансляции, наверное, заметили, что я постоянно отвлекаюсь на монитор. Угу. Алексей, простите, но в эти минуты как раз у Дворца молодежи открывают торжественно памятник Алексею Балабанову, и видеотрансляцию ведет портал Е1. Только что убрали эту защиту с трамвайного вагона, на котором сидит Алексей Балабанов. Этот огромный-огромный красивый памятник. Ну так вот, там присутствуют очень известные люди. Вот несколько минут назад туда приехал весь в белом, как прямо барин Паратов, Никита Михалков, Владимир Мединский, актеры Чадов, Бичевин, которые снимались у, как и Михалков, у Балабанова, писатель Александр Проханов. Да, внезапно, ой, нужно сейчас, я сейчас процитирую вам Владимира Мединского, про Балабанова он сказал: он здесь родился, вырос, а сейчас, благодаря этому прекрасному памятнику, навсегда останется у себя на родине.
0: Хорошо сказал.
1: Пригласил, фактически. Да. Многие сейчас обсуждают, в принципе, состав участников, состав приглашенных. Ну, там, кстати, конечно, есть и родственники. Ну, вот про Сельянова почему-то коллеги не пишут. Сельянов должен был быть как продюсер и друг близкий. Ну, так вот, как вам состав участников, ну, открывающих памятник?
0: Здесь вопрос только к присутствию Проханова, потому что, мне кажется, этот человек максимально эстетически и политически далек от творчества Балабанова. Понятно, почему Мединский. Мединский представитель государства, федеральной власти. Ну, он отвечает там фактически за культуру в администрации президента. То есть вынесем, да, если за скобки его славу, позицию, хотя там у всех позиций, да, ну, кто-то
1: он очень
0: разный. Власть.
1: Слушайте, про Сталина он всякое говорил в своей жизни.
0: Причем, ну, вот Мединский — это очень высокопоставленный и очень важный чиновник. То есть это на самом деле задает открытию памятник, ну, федеральный масштаб. Нет вопросов. Да? Министр культуры бы приехала, да, может, еще
1: как-то. Ну, конечно. Я по Сталину почему вспомнила? Да. Потому что за год до смерти давал Балабанов интервью Коммерсанту, где про Сталина очень жестко высказался. Прям
0: поэтому,
1: очень жестко.
0: Поэтому присутствие Проханов, да, апологет вот советской вот идеи. Как мы помним, там, из фильма «Груз-200» советская идея Балабанова была вообще не
1: местная. Мягко говоря. Валерий Фадеев, глава СПЧ.
0: Вот Фадеев, кстати, тоже не очень понятно.

0: знаю, он всегда как-то вот так.
1: Он приехал книжку свою презентовать в УРФУ, видимо, всех известных москвичей, которые сейчас в Екатеринбурге позвали, возможно.
0: Опять же, и к присутствию Михалкова вопросов нет вообще. Человек, он снимался прекрасно, сыграл в двух фильмах Балабанова.
1: Это прекрасно. Кто не смотрел «Жмурки», как там сыграл «Жмурки»? Никита Сергеевич?
0: Великий, гениальный фильм. Всем посмотрите.
1: Абсолютно. Насколько, по-вашему, Алексей, коррелируют балабановские герои с нынешним временем?
0: Опять же, Балабанов, сложное очень творчество у него. И понятно, что там «Брат 2», он очень как бы всегда в русле государственной идеологии. Его всячески использовали, используют и будут использовать именно фильм «Брат 2». Но мне кажется, да, здесь Балабанов как художник в 99-2000 году тоже гениальнейшим образом отразил ту перемену, которая произошла в российском обществе как раз на стыке тысячелетий, и никто лучше этого не сделал. Ну и был фильм, опять же, «Груз-200», да, который совершенно антисоветский, и он не должен понравиться никому из там апологетов.
1: Ну, сейчас Данилу Багрову, возвращаясь к «Брату», кто-то называет даже имперствующим националистом. Вот это все. Интересно, какой смысл Балабанов вносил в этот образ, и какой сейчас мы придаем смысл Даниле
0: Багрову? Я думаю, что Балабанов уловил появление этого героя, и он уловил появление этих настроений в обществе, и он их отразил, да. Нельзя говорить, что вот то, что говорит Данила Багров, это именно точка зрения Балабанова. Нет, да, но он уловил, что сейчас вот в обществе
1: запрос на
0: появился запрос, да, появились вот эти мысли, да, которые Данила Багров высказывает, и он отразил это, да, вот он отразил вот эту перемену в российском обществе и сделал это так, что спустя там 26 лет мы до сих пор об этом говорим. Да, это образ, который навсегда вошел в российскую культуру. Он навсегда вошел в российскую культуру, и не так много художников, которые могут таким похвастаться.
1: Вернемся к Никите Михалкову,
0: давайте,
1: раз уж он сейчас вернулся в Екатеринбург. Обменялись с режиссером Александром Сокуровым открытыми письмами. Сначала Сокуров обратился к Михалкову с просьбой посодействовать с отменой цензуры в кино, а Михалков ответил, что тут явная ошибка с адресатом, предложил перенаправить письмо руководству страны. Как думаете, на что Сокуров рассчитывал?
0: Там было немножко не так. В апреле Сокуров...
1: Когда ММКФ...
0: Да, был международный, Московский международный фестиваль, президентом которого является Михалков. Там вроде как должны были Сокурова то ли награждать, потом все отменили. Он в эти дни написал закрытое письмо Михалкову, где как раз вот посетовал на ограничения в российском кино. И тут вдруг, спустя почти два месяца, он решил это письмо опубличить. И сделал это он аккурат после того, как Сокурова публично с днем рождения поздравил президент Путин. Я себе предполагаю, что Сокурову это дало какую-то смелость и решительность, что вот раз меня президент поздравил, значит, я не в опале, и я могу опубличить это письмо. И он опубличил это письмо, сопроводив его еще такой сопроводительной частью, которая больше, чем само письмо, где пишет, что вот мне не все равно. Не знаю, как вам, Никита Сергеевич, пишет, а мне не все равно, значит, что будет с российским кино. И вот вы такой важный человек в государстве. Пожалуйста, там, обратите внимание, что у нас некоторые фильмы не могут выйти в прокат. Но что, да, Михалков сказал, да я вообще тут ни при чем, я к государству никакого отношения не имею. Типа, пишите в Министерство.
1: Несмотря на то, что он председатель правления Союза кинематографистов.
0: Да, но мы понимаем, что Михалков очень важный для российской культуры человек. И опять же, то, что вот они с Мединским сегодня вместе, как говорят, по слухам, они очень дружны и постоянно обмениваются мыслями, идеями. И, в общем, Михалков действительно очень влиятельный в российской культуре человек. Но вот он кокетливо сказал, что нет, я тут ни при чем.
1: Но здесь еще, мне кажется, очень важно само перечисление этих фильмов 37. И, мне кажется, Сокурову было просто важно сказать про эти фильмы, где в том числе и его две ленты «Русский ковчег и солнце», по его словам, там либо не дали прокатку, либо отозвали. Там сериал «Монастырь», который выходил, который многие наши слушатели и зрители, думаю, посмотрели. Там что еще? Ну,
0: видимо, они
1: из
0: удалены,
1: известного.
0: Да.
1: Ну, там, наверное... А, вот «Капитан Волконогов» бежал, Наташа Меркулова, это многие знают, конечно, Крысолов, Мизгирева, «Новые люди» Ильи Хржановского перечислены, а Хржановский признан иноагентом.
0: Да, ну, это точно не покажет.
1: «Хозяин Быкова», там, «Декабрь Шипенко» и другие. Ну, вот.
0: Ну, нет,
1: письма,
0: здесь
1: письма,
0: в этом плане, да, Сокуров молодец, что он поставил проблему. То есть явно ему поздравление от президента дало какое-то право, видимо, внутреннее моральное выступить. Он выступил, что, в принципе, он частенько делает. Я не думаю, что эти фильмы вернут в прокат. Но, в общем, да, действительно, мы хотя бы
1: кто-то
0: про проблему
1: так,
0: поговорим.
1: Так, так, так, вот этот фильм я еще не смотрела.
0: Может быть, может быть.
1: Главный все-таки культурный скандал, который все никак в соцсетях не заканчивается, вокруг награждения Марины Нееловой. Ей присудили звание Герой труда, награду вручал Путин, как известно. Так вот, как думаете, почему многие сорвались именно на нее, хотя она раньше, в общем, себя, насколько я понимаю, как оппозиционер, совсем не
0: вообще
1: проявляла долгие годы сотрудника МИДа?
0: Да, чего я не понял, почему вдруг... Ну, видимо, решили, что раз она очень талантливая актриса, то она должна быть против власти, да, есть такое вот...
1: Играла в крутом маршруте, да, играла, да. Евгению Гинзбург,
0: да, есть такое,
1: пожалуйста.
0: Вот мнение, да, что вот талантливый артист, он должен быть против власти, а все, кто за власть, они все бездарные. Это, конечно, неправда, и поэтому, наверное, людей так задело, что вот, ну, кто-то ее, видимо, считал, что почему-то, да, не знаю, там, ее биографии, опять же, у нее были, как говорят, отношения в 80-е годы с одним шахматистом, который сейчас стал оппозиционером, ну, неважно, в общем, почему-то
1: он
0: считали...
1: Он давно стал оппозиционером, да. Сейчас он и экстремист, и террорист,
0: да,
1: и все прочее. Один знакомый пошутил там в соцсетях, опубликовал эту фотографию знаменитую, теперь уже Владимир Путин, Марина Ниелова держатся за руки. Там только два слова в комментарии: «Месть бывшему».
0: Ну, неважно, я не понимаю, почему кто-то вдруг решил, что она должна там от награды отказаться или как-то против власти выступать. Абсолютно на пустом месте скандал. От таких наград мало кто отказывается. Если она раньше о своей позиции не заявляла, власть не критиковала, то почему вдруг она от звезды Героя труда должна отказаться? Совершенно непонятно. Люди просто, как обычно, приписывают какие-то свои убеждения, проецируют на других людей. И потом сами же разочаровываются, когда этот человек не соответствует тому, что на него спроецировали. Ну, здесь надо... Никак...
1: Ну, это просто сейчас такой популярность все больше и больше набирает жанр массовой травли.
0: Да,
1: такой,
0: да,
1: очень, что очень важно, безопасной травли.
0: Типа культуры отмены, да. Но я думаю, что Марине Ниеловой абсолютно без разницы, что про нее в соцсетях пишут.
1: Не исключено, что есть все-таки ей разница. Другое дело, что все понимают, что она точно ничего не будет делать и не может делать даже при желании, поэтому безопасно, в общем, писать что угодно.
0: Да.
1: Ну, мы сейчас откроем ненадолго, у нас 2 минуты осталось, рубрику «Международная панорама». Трампу Дональду 80 лет исполнилось. Лет. На данный момент, вот прямо на данный момент, главное, с чем он уже вошел в историю, по-вашему?
0: Он создал трампизм как идеологию, как тип политического движения, популистского, и саму модель вот этого вот трампистского политика, консервативного популиста, который, в общем, может говорить что угодно, вести себя как угодно, и все равно прийти к власти и быть любимым миллионами людей. Несмотря на любые противоречия, на то, что он плевал на правила приличия, то, что он сам себе каждый день противоречит, тем не менее, да, вот трампизм, да, то, что движение, которое появилось, он его фактически создал. Ну, не создал, но он является его олицетворением и, безусловно, этим войдет в историю.
1: Вы видели, как он отметил в Белом доме? Тоже вот это вызов в какой-то степени.
0: Бои без правил, да. Устроили.
1: Да, и очень цинично. Дело в том, что бойцы разминались в зале индейских договоров, где очень многие соглашения о мире были подписаны, и эта клетка огромная под названием «Коготь» была установлена, да, ну, стальная. Кстати, был опрос, Рейтер опубликовал, только 16% американцев сочли уместным проводить эти бои в Белом доме, 46% неуместным. Вызов. Как думаете, где лучше относятся обычные люди к этому человеку, в России или в США?
0: Я думаю, что в США все-таки... любовь к нему по-прежнему сильна.
1: Это подкрепляется опросами, если верить опросам.
0: Да, все-таки он дважды выиграл выборы президента, причем последний раз очень убедительно. А в России, если вы посмотрите, да, нет к нему ненависти, но я думаю, что и нет такого, как бы, вот всплеска эмоций по поводу него. Да? Он никого не оставляет равнодушным, уж в США-то точно. Поэтому, конечно, и тех, кто его любит, там очень много по-прежнему. Хотя
1: 35%.
0: Хотя этой весной он сделал максимум, да, чтобы любовь потерять.
1: В США 35% американцев одобряют. Россия, если брать опрос ФОМ, фонд общественное мнение, 9%.
0: Ну, то есть, обратите внимание, при том, что он сделал, все эти бои, да, война с Ираном и прочее, все равно 35% его любят. То есть, ну, конечно, это феномен мировой политики.
1: Российские СМИ сообщают, что первым главой государства, кто поздравил Дональда Трампа, был Владимир Путин. Как думаете, Алексей, как дальше будут складываться отношения наших стран?
0: Отношения стран, в принципе, достаточно плохие. И я не вижу причин, по которым они сильно улучшатся, но отношения Путина с Трампом, в принципе, неплохие, а хорошие. Но отношения больших политических кругов по-прежнему плохие, и через 2 года Трамп уйдет. И я думаю, что ничего не поменяется в целом. То есть, ну, у нас правительство в целом антизападное, антиамериканское, и я не вижу причин, по которым оно изменится.
1: Спасибо большое, Алексей Шабуров, главный редактор информационного агентства «Политсовет», политолог в эфире «Радиофорум». До свидания.
0: До свидания.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Музыка.
3: В эту пятницу в Екатеринбурге уже в 12-й раз состоится «Ночь музыки». Большое народное гуляние, когда весь центр города превращается в пульсирующую энергией и музыкой концертную площадку. Прогноз погоды на этот день, впрочем, как и всю последнюю неделю, дождливый. И это первая «Ночь музыки», которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Гринбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей и музыкальных жанров. Главные и крупные – исторический сквер, Екатеринбург-арена, ДИФС, сквер у главпочтамта, летний театр парка Маяковского, ну а также театры, музеи, детская филармония, бары, кафе и рестораны. Программа еще уточняется. На Октябрьской площади у театра драмы состоится финальная точка фестиваля, акция «Светает», и здесь выступит Smash Band. Группа основана бессменными композиторами мультсериала «Смешарики» Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. В состав бенда входят актеры, озвучившие персонажей. Сергей Мардарь, голос Савуньи и Каркарыча, Михаил Черняк, это голос Копатыча, Лосяша и Пина, Вадим Бочанов, голос Бараша, Владимир Постников, голос Ежика, а также музыканты из топовых петербургских коллективов. Начало выступления смэш-бэнда на Октябрьской площади 23:00.
2: Кроме того,
3: большая академическая программа запланирована в рамках «Ночи музыки», и в этом году она объединит несколько площадок города. Главным событием станет программа, посвященная Микаэлю Таривердиеву. В летнем театре парка Маяковского прозвучат «Времена года», «Recomposed» в исполнении Александра Тростянского и камерного оркестра «Бах», а также «Таривердиев. Мгновение» с участием Алексея Гариболя, Веры Таривердиевой и, опять же, камерного оркестра «Бах».
2: И еще.
3: Балкон оперного театра традиционно станет частью академического маршрута «Ночи музыки». Гости площадки услышат классические оперные арии в исполнении ведущих солистов театра. Здесь начало также в 11 вечера. И еще одной из самых атмосферных точек классического маршрута обещает стать Коляда театр. Ural Music Night сотрудничает с этой площадкой уже около 10 лет, и в этом году здесь будут выступать камерные ансамбли и ансамбли национальных инструментов, а ведущими станут актеры Коляда театра. Полный список всех сцен и площадок «Ночи музыки» можно найти на сайте фестиваля. И, повторюсь, программа еще корректируется.
2: Кино.
3: Фестиваль комедии «Итальянские истории» продолжается в Доме кино 16 июня В его афише комедийная сатира «Стажер» с популярным итальянским артистом Серджио Кастеллита в одной из главных ролей. Начало показа во вторник в 18:30, а вообще фестиваль «Итальянские истории» будет проходить в Екатеринбурге до 18 августа. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши вопросы. Ну и, кроме всего прочего, сообщайте, как там на дорогах. Может быть, что-то любопытное, необычное наблюдаете. Делитесь. Ну вот, например, на Блюхеровском мосту, Максим, сегодня с утра была пробка из-за ДТП с четырьмя автомобилями. Классический паровозик, судя по сообщениям читателей Е1. Но вот такое бывает, крайне неприятно, особенно в утренний час пик. Сам понимаешь, пробка собирается быстро. А вот скажи мне, пожалуйста, Максим, как распределяется вина в таких ДТП, когда у нас больше двух автомобилей сталкивается в одном направлении?
6: Обычно это все разделяется на несколько происшествий, да, то есть это же не одновременно все произошло, и нужно смотреть по времени, как все это происходило. Ну, тот, кто первый, он не виноват, а там дальше, кто сзади, тот виноват по отношению к тому, кого он повредил.
5: Ух, какая последовательность.
6: Не очень сложно, да, на самом деле.
5: Не очень сложно, но очень неприятно все-таки. Как там на Блюхеровском мосту сейчас?
6: Всегда так, да.
5: Черканите, напишите уже, рассосалась пробка. Или по-прежнему, может быть, стоят автомобилисты, ждут гаишников. А, кстати, как поступать-то надо в такой ситуации? Ждать, не ждать? Разъезжаться, не разъезжаться?
6: Европротокол нельзя составлять, потому что участников больше двух, да, поэтому звоним по телефону 102 либо 112, сообщаем о том, что было ДТП, и, как сказано в правилах дорожного движения, получаем указание о месте оформления. То есть либо скажут, что ждите, мы сейчас приедем, либо говорят, что фотографируйте и приезжайте к нам по такому-то адресу. И все, собственно, и все, поехали.
5: Разобрались с алгоритмом. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши комментарии к тем темам, которые мы с Максимом обсуждаем. Ну и еще раз, информация с дорог Екатеринбурга, делитесь. Кстати, про мосты. Я хотел поделиться, тем самым пример, может быть, нашим слушателям подать, поделиться увиденным. Стыки, которые делают на Малышевском мосту, Максим, меня прям вот позитивно, в позитивном ключе впечатлили. Я, честно скажу, даже не уверен, что в Екатеринбурге видел нечто подобное на других путепроводах или мостах. В Москве точно такие есть. Там наблюдал, там видел и ездил по таким. Это вот даже скорее не стыки, наверное, правильно их назвать, а пластины, которые делают пересечение соединений моста гораздо более плавным, и вот этих вот неприятных ощущений, когда ты их проезжаешь, их, ну, не то чтобы совсем нет, но их гораздо меньше. Это прям вот как будто бы какой-то прорыв, ну, не в мостостроении, да, а в мостоодежде дорожной, так мы это назовем. Напишите, кстати, как вам, кто там ездил, кто, может быть, живет на ЖБИ, кто туда по какой-то надобности, вот как я мотался. Ну, ради такого, наверное, можно и потерпеть, но все равно как будто бы работы подзатянулись, да, и хотелось бы побыстрее.
6: Мост – это вообще инженерное сооружение, которое периодически требует ремонта, да, и здесь терпеть это необходимость, поскольку если мост ремонтировать, то он рано или поздно просто рухнет. А это вот совсем уж неприятная история такая, да.
5: Кто бы мог подумать, спасибо, Максим. Да. Вот я поэтому, бы все-таки про стыки хотел с тобой нормально поговорить.
6: Вот, про стыки,
5: это все-таки понимаю, ремонт, это... еще раз, дорожного полотна. Это не ремонт моста как такового, не несущая конструкция.
6: Я так понимаю, что эти стыки, это вот классический стык, сделанный из уголков, да, просто сверху что-то положили. Там, лист металла, грубо говоря, да, чтобы проезжать было комфортнее. Ну, есть и есть, видимо, какие-то новые технологии. Вот ты мне сказал про стыки, о том, что в Москве есть, вот, а я что-то даже никогда не обращал внимания, откровенно говоря. Так вот,
5: а ты обрати.
6: Ездишь постоянно и не смотришь.
5: Ну, я уж не знаю, повсеместно или нет, но
6: они чувствуются всегда. Вот, но вот стыки, как правило, на мостах это одна из самых слабых частей, потому что он быстрее изнашивается, да, там все-таки есть металлическая часть, есть асфальтовая часть, и асфальтовая часть может там проседать, например, и металлическая начинает выпирать, и вот и мы получаем такие неприятные удары по подвеске, когда преодолеваем этот стык. Но я посмотрю тоже. Ты меня прям заинтриговал, что стыки не все одинаковые, оказывается.
5: Как будто бы даже действительно какие-то появились новые вариации. Илья вопрос задает. Вот только что сообщение пришло. Значит, еще раз, про Малышевский мост напишите, пожалуйста, как вам вот эти новые стыки? Действительно ли они принципиально отличаются от того, что было раньше? Или, может быть, это я как-то выдаю желаемое за действительное? Так вот, Илья сообщает и спрашивает. Поменял ВУ, ну, то есть права, угу. Да, между майскими праздниками. Вчера карточка расслоилась, да так, что бумага с данными едва не выпала из пластиковой основы. Опять ехать в облгаи заново запаивать, спрашивает он? Или, может быть, тут какой-то другой алгоритм?
6: Нет, я боюсь, что заново надо ехать, конечно, и вполне возможно, что речь пойдет о замене водительского удостоверения. Здесь надо смотреть все-таки, что послужило причиной. Да? То есть небрежная эксплуатация вот этого самого водительского. Да?
5: За месяц-то с небольшим?
6: Да, представляешь, за день можно иногда все сделать.
5: Действительно.
6: Вот, либо это все-таки брак. Да? Ну, так бывает, случается. Если это брак, и его подтвердят, то вполне возможно госавтоинспекция за свой счет переделает водительское удостоверение. Если они скажут, что нет, все у нас нормально, то придется еще заплатить госпошлину заново 4000 рублей все-таки, да? Медсправка, я так понимаю, она еще действующая, вряд ли она успела закончиться. А вот госпошлину вполне возможно придется платить, но в любом случае записывайтесь, обращайтесь на Чкалова-1.
5: Там, ну, то есть сначала записаться, поехать, показать, спросить, что делать, правильно?
6: Конечно, я думаю, да.
5: А Илья, вы бы написали, что вы такое с правами делали? Вот Или они просто лежали где-то и расслоились, лежа у вас там в портмоне, например?
6: Когда в Свердловской области выдавали какую-то серию госномеров, и они смывались, помнишь, может быть, была история
5: несколько лет назад?
6: Когда человек на мойку едет и с белыми номерами возвращается потом. Вот там меняли все за счет государства. Да, предъявляли претензии поставщику этих номеров. Вот действительно там выяснилось, что заводской брак, и все происходило за счет бюджета Российской Федерации. Вот в этой ситуации надо смотреть все-таки массовое это явление. Может быть, просто технология ламинирования была нарушена каким-то образом. И, кстати, вот такая немаловажная деталь, и тебе тоже, как поменявшего водительское удостоверение.
5: Я тоже в мае поменял.
6: Не забывайте сообщать об изменении данных водительского удостоверения в страховую компанию. Потому что при следующем страховании вы будете, как новый абсолютный водитель, значится, и все ваши КБМ, они слетят, придется их восстанавливать. Поэтому проще всего сделать заранее в страховой компании, где застрахована ответственность. Надо написать, что поменялось водительское, и, возможно, придется прислать там фотографию этого водительского удостоверения.
5: Mm-hmm. Вот это, кстати, хороший, полезный совет. Спасибо большое.
6: Естественно. У нас других не бывает.
5: Да. Илья откликнулся и написал, что права возил в портмоне, не топил, не ронял. В общем, пользовался ими аккуратно. Так что похоже на брак все-таки производство.
6: Ну, качество, да. Качество. Ну, многие отмечают, что они действительно стали похуже качеством.
5: Попроще, потоньше. Да, ну и помнишь, я рассказывал про прибор, которым, собственно, этим правам придается финальная форма. Там что-то с таким длинным железным рычагом, с грохотом, значит, все это...
6: Гильотина это называется.
5: Ну да, возможно, не знаю, не уверен. Хотя, да, там по краям действительно все лишнее отрезается. Надо проверить, кстати, мои права. Как будто бы с ними все в порядке, но, опять же, у Ильи-то 1.5 месяца прошло с момента выдачи. У меня еще месяца нету. Так что надо на это обратить внимание и иметь в виду. Сегодня с утра в Екатеринбурге прекрасная погода, надо сказать. Лето вернулось, тепло, комфортно, светит солнце, дождя нет. Но, видимо, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Вот смотри, Максим, водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах в регионе. Цитирую сообщение «Урал-Упр-Автодора». 16 июня на территории Свердловской области ночью и утром туман, а днем сильный дождь. Но, видимо, не повсеместно, но местами, ну, слушай, и тем не менее, большая, надо это иметь в виду, да.
6: Ну, это всегда надо иметь в виду, и правила дорожного движения указано, да, что водитель при выборе скорости движения должен учитывать в том числе и метеорологические условия. Это как раз вот эти вот ваши все туманы, сильные дожди, там, гололеды и все остальное. Все остальные
5: они не наши, Максим, дорожные. Они как-то сами по себе, должен я сказать. А нам это все терпеть приходится, иногда бороться, пытаться во всяком случае. Ну и, кстати, сказано, что на трассах круглосуточно будут дежурить патрульные экипажи. Я уж не знаю, чем они могут помочь в туман, там, или, например, в сильный дождь. Но, наверное, как-то это должно нас успокаивать. Дальше, ну, пойдем.
6: Если что-то случится, они придут на помощь, по крайней мере. Там.
5: Да, да, пойдем дальше. И я напоминаю, плюс 7, 908, 909, 104,5. Ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, присылайте нам, спрашивайте, не стесняйтесь. В ГАИ утверждают, что в Екатеринбурге стали чаще сбивать пешеходов. Таких ДТП за первое полугодие стало больше почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. За 6 месяцев, вот интересно, статистика за 6 месяцев дается, а 6-й месяц-то еще ведь не кончился. Вот как-то несколько странновато, мне кажется, это. Ну ладно.
6: Да, заранее посчитали, что известно.
5: Может быть, все-таки за 5, вот есть у меня подозрение. Может быть, это к 1 июня посчитали. Ну ладно. Произошло 46 аварий, сбили 45 человек, рассказал начальник отдела ДПС ГАИ Екатеринбурга Антон Попов. На 1 июня, по данным, вот, все-таки на 1 июня, значит, 5 месяцев, ребята, а не 6. В ДТП погиб один пешеход, в прошлом году было без жертв, но с учетом страшной аварии на Малышево 8 марта, которая произошла в прошлую среду, погибших уже 5. Так что тут вообще какое-то колоссальное превышение получается по сравнению с 2025 годом. Ну и гаишники добавили, что самыми аварийными, судя по всему, для пешеходов, вот для таких ДТП, остаются улицы 8 марта, Титова, Белореченская и Шаумяна. Уж не знаю, что с этой информацией делать. Насчет самых аварийных улиц.
6: Я не могу тебе прокомментировать ни про самые аварийные, ни почему там выросло количество. Я не знаю, откровенно говоря. Да, мне кажется, значит, никто не знает, почему какие-то процессы иногда происходят. Ну выросло. Сейчас будет самое главное проанализировать эти все дорожно-транспортные происшествия и сделать какие-то выводы. Где-то, может быть, организация движения подводит, там, где-то светофор поставить, где-то зебру нарисовать там, и так далее. Да? То есть, и такие вещи, они анализируются, делаются, и этим не только госинспекция занимается, но в Екатеринбурге еще созданы комиссии по безопасности дорожного движения при каждом районе. Угу. И там районные администрации как раз, у нас же в районной администрации должны заниматься муниципалитеты, да, организация дорожного движения, они совместно с ГИБДД, совместно с прокуратурой вот, как раз и проводят анализ таких дорожно-транспортных происшествий и принимают какие-то решения уже по организации дорожного движения.
5: Ну да, да. На перекрестке 8 марта Куйбышева по 8 марта от Гринвича в сторону Декабристов справа на тротуаре поставили знак движения по полосам, согласно которому правая полоса только для поворота направо, левая и средняя для движения прямо, а сверху висит старый знак с другими направлениями. Какой из них правильный? Надеюсь, хоть камеру отключили. Водители едут кто как хочет, сообщает нам Сергей.
6: Правильный последний знак. То есть ты едешь, какой-то знак стоит, да, движение по полосам. Едешь дальше, 100 метров проезжаешь, другой. Там у тебя другой знак стоит. Вот из чего ты делаешь вывод, что, ну, видимо, вот решили так сделать. Вот, если он не закрыт ничем.
5: А последний
6: ничем,
5: в каком смысле? Что ты вкладываешь в это слово? Последний установленный по времени или который последний, в смысле, ближе к перекрестку?
6: По пути движения. Ну, зачем по времени? Ты откуда знаешь, когда какую установили?
5: Ну, который синий,
6: Сергей знает, я вот понятия не имею. Знаешь, вот ты первый раз оказался, да, смотрю, один знак подру, потом второй знак. Ну, передумали, видимо, там справа ряда поворачивать только направо. Поэтому я руководствуюсь тем знаком, который ближе к перекрестку, естественно.
5: Ну, окей, ладно. Просто Куйбышево-то перекрыто полностью, поэтому, видимо, левый поворот там теперь и закрыли, обесмыслили из-за того, что его по факту нет. Ну и, следовательно, тот знак, на котором такая схема, тот и правильный, получается. А старый-то что не убрали?
6: Да надо не убирать, а просто закрыть его черным пакетом.
5: Черным пакетом, как у нас любят делать.
6: Ну, конечно, да.
5: Ну, странно, что не закрыли в таком случае. Ну, или, может быть,
6: может,
5: закрыли,
6: пакет сорвало,
5: сдуло,
6: да,
5: чем-нибудь.
6: Может, конечно, там дожди шли, вполне возможно, что пакет, он когда-то и был там.
5: Да, да, не исключено. А ставки по кредитам на подержанные и новые машины пошли на сближение. Разница в ставках по автокредитам на подержанные и новые автомобили по итогам мая сократилась до 8 примерно процентных пунктов. Это минимум с ноября 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте БУ автомобилей снижается, тогда как в сегменте новых машин растет из-за сокращения льготных программ, пишет сегодня газета «Коммерсант». Расширение спектра дополнительных банковских услуг в обоих сегментах рынка, в свою очередь, увеличивает разницу между средними ставками по кредитам и их полной стоимостью. Нам есть что сказать на эту тему? Сблизились?
6: Ну, видишь,
5: кредиты.
6: У многих, ну, сблизились, ладно.
5: На бэушки и на
6: новые. С ним, да, просто новые автомобили у многих производителей, у многих дистрибьюторов, да, есть свои специальные кредитные программы. Когда ты вроде как берешь автомобиль в кредит, но там ставка 0,1% годовых, допустим, да, то есть фактически это рассрочка, но оформляемая с помощью кредитного договора. И за счет этого уже долгое время, и до сих пор такая ситуация сохраняется, да, когда средняя ставка по автокредиту на новый автомобиль, она гораздо ниже ставки рефинансирования. Вот как раз вот за счет таких льготных программ. Ну, я так понимаю, все хорошее когда-то заканчивается, и, видимо, начинают сокращать вот эти программы, поэтому ставка средняя по кредиту на новый автомобиль растет, а на подержанные снижается в силу снижения ключевой ставки Центробанка. То есть тут как раз все логично.
5: Но некоторые производители, китайские прежде всего, насколько я понимаю, льготные кредиты сохраняют? Для россиян.
6: Ну, некоторые, да, ну, некоторые, да. Ну, надо узнавать. И скидки есть там на автомобиль 24-го года, причем, да, до сих пор они есть в наличии. У многих китайских и корейских даже производителей есть. Вот машины 24-го года, на них предлагают достаточно большие скидки, рассрочки там и все остальное.
5: Угу. Ну, и, кстати, мы ведь на этой неделе ждем очередного заседания Центробанка по ключевой ставке, которая как будто бы может еще снизиться. Это же тоже как-то, наверное, должно повлиять на стоимость кредита.
6: Ну, конечно, напрямую, да.
5: Ну, то есть ждем.
6: Ну, ждем. Даже, а мы все всегда ждем чего-то. А?
5: Ну,
6: ждем,
5: а
6: всегда ждем. Вот. А то, что ставку могут опустить, да, вот, там, не знаю, на какое-то количество процентных пунктов, ну, в этом даже нет сомнений почему-то, да, так как очень много на экономическом форуме, проходящем в Петербурге, об этом говорили, и говорили не самые последние люди, поэтому здесь вот, несмотря ни на что, ставка, скорее всего, будет, ключевая ставка будет снижена.
5: Ну ладно, дождемся. Сегодня вторник, заседание в пятницу, да? Как обычно, в конце недели. Спасибо большое Максиму Ядрышову. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим, тебе большое спасибо и до завтра.
6: До завтра.
2: Макс Авто.
4: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
7: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это не сложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика льва в роликах и комментариях исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
9: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
1: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
10: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
1: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только передовикам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан.

0: Черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово.

такая красивая экспансия на мужскую территорию талантов и возможностей. Все это женский коллектив Sunday Mother с песней Purple Sky про то, что, кажется, дождик собирается в Екатеринбурге. Ну, пурпурное небо, а про это обычно и говорит. Отдельный пламенный тем, кто с дискографией коллектива хорошо знаком. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, вторник, 16 июня на календаре. Ну, что касается дождика, точно сегодня обещают, хотя с утра ведь красота. Ну, а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 48 лет тому назад, группа Wings и Пол Маккартни выпускают сингл I've Had Enough, вышедший в легендарные пластинки London Town. Ну, а еще в 79 году Supertramp и композиция The Logical Song достигает позицию номер 6, у меня всегда на позицию номер 1 в американских чартах. Легендарнейшая пластинка Breakfast in America, одна из самых любимых среди почитателей прогрока. Ну, а что касается именинников, день рождения сегодня празднуют барабанщик британского коллектива Marillion, это Йен Мосли. В этот день родился Сергей Курехин, композитор-пианист, авангардист, лидер группы «Поп-механика». А еще сегодня свой 50-й день рождения отмечает валлийский музыкант, известен своей работой как клавишник в группе «Super Furry Animals». Люблю этот коллектив. Ну, именинник Сиэн Киаран с его участием в знаменитой композиции про то, что в

Коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Еще одна обещающая дождик на Урале. Приключения Мэгги, вызывающие эти самые волшебные осадки. The Adventures of Rain Dance. Мэгги во всей красе. Фанк. Один из самых знаковых, титулованных, горячо обожаемых. Это Red Hot Chili Peppers. Ну, пока гроза у нас не нагрянула, даже если собирается, спешите вспомнить свои громовые любимые композиции, которые еще не звучали на рок-арсенале, для того, чтобы в эту пятницу они прозвучали в программе «Полезные ископаемые». Тем более, что тема-то свободная. Вот сегодня Алексей Басов мне, такую композицию предложил. Она вообще никогда не звучала, группа малоизвестная. Ну, в общем, успевайте прислать свои раритеты на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru к этой пятнице в 9 вечера. Я думаю, у нас случится вновь с вами креативное счастье. Все подробности нашей совместной программы «Полезные ископаемые», как всегда, найдете в группе ВКонтакте. Все выпуски там тоже можно будет послушать. Удачи и везения, и вдохновения. Rolling Stones новинка. Depeche Mode очень скоро, а уже сейчас классика про то, что если любовь тебе подмигнула, значит, это не зря. Ван Хален, легенда хард-рока. Why can't this

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Кто-то из музыкальных критиков написал зловещий, ударный и такой же голос в этой парадоксальной песне о любви вне возраста. «Мама». Genesis, Фил Коллинз в идеале, в оригинале эта композиция длится около 6 минут. Отдельный привет тем, кто этот роман уже прочитал, а те, кто не слышал, может быть, всю версию, я надеюсь, вдохновиться. В жизни все случается. Что касается наших с вами возможностей включать в эфир рок-арсенала только любимые песни, для этой цели у нас голосование еженедельно проходит, и на этой неделе у нас 10 песен, которые еще не звучали из дискографии величайшей, ярчайшей группы Electric Light Orchestra. Завтра промежуточные итоги. Очень интересно узнать ваше мнение, так что успевайте отдать свои голоса, если не жалко, конечно, за лучшие песни из этой десяточки в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто проголосовал. Эрик Клэптон, Deep Purple, чуть раньше Боб Марли, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Моральный кодекс». Вот такие планы здесь, Виолетта. Желаю классного летнего настроения. «Крепкий орешек», Том О'Коннор. Вы, кстати, этот трек поддержали, он так и называется. «Крепенький парень».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 17 июня, в Екатеринбурге синоптики обещают ясную, преимущественно ясную погоду, без осадков и в течение дня плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Отдельный привет всем, кто в пути. Ну, эта песня однозначно для тех, кто, может быть, плохо ориентируется в пространстве, проезжая мимо указателя. А может быть, для кого-то это именно самый точный ориентир. Джобана Масса, Drive by the Exit Sign. Один из тех музыкантов, которые ориентируются в блюзе, начиная с 4 лет, играет на гитаре. И, кстати, выступал на разогреве у Биби Кинга, когда ему было всего лишь 12 лет. В этом году, благодаря Джобана Массе, вышел альбом, приуроченный к юбилею, к столетию Биби Кинга. Отдельный привет тем, кто уже проштурмовал рок-арсенал. Здесь Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. ZZ Top, Doves. В продолжении нашей музыкальной программы заглядывайте в группу ВКонтакте. Всегда есть что откомментировать, ну и проголосовать не забывайте. Там песни Electric Light Orchestra, а уже сейчас звезды софт-рока, Fleetwood Mac. Не останавливаемся.

известные голуби Манчестера, группа The Doves. В погоне за солнцем мы тоже, собственно говоря, его ждем. Ну и у нас легонький дождик промчался в Екатеринбурге. Завтра без осадков, кстати, обещают синоптики. У группы Doves в прошлом году вышел очаровательный альбом. Называется «Созвездия для одиноких». Полюбопытствуйте. Ну и дополнительные пламенные тем, кто... горит желанием принять участие в нашем свежем выпуске программы «Полезные ископаемые». Набираются у меня песни уже больше половины. Успевайте до завтра, до 16.00, до завтрашнего дня. Жду ваши креативные раскопки. Присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Тема-то свободная, так что присылайте, жду ваши музыкальные предложения на поражение. Если кто-то из вас впервые примет участие, это же здорово. Процесс культурный, затягивающий надолго. Так что берите пример с наших активистов, археологов. Все это слушатели рок-арсенала, увлеченные, безусловно, талантливые. Так что пополняйте наши археологические ряды. Подробности нашей совместной программы «Полезные ископаемые», адреса, пароли и явки всегда найдете в группе ВКонтакте. Пол Маккартни очень скоро с новинкой. Впереди норвежская группа «Аха» и «Очарование» из нашей летней коллекции будет Джимми Хендрикс. Ну а уже сейчас «Роллинг Стоунс», 10 июля поджидаем их новая альбом «Иностранные языки». Ну а уже сейчас конкурентно способная «One Hit to the Body» прямо в солнечное сплетение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Единственный вопрос задают все те, кто обожает звукоизвлечение. Откуда взялся этот потрясающий 100-голосный хор? Техника наложения голоса из трех человек: Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор. Джон Дикон, как выяснилось, не принимал участие как бэк-вокалист, но зато сделал свою легендарную басовую партию. Вообще, Фредди Меркьюри, когда писал эту композицию, был вдохновлен творчеством легендарной американской певицы Аретой Франклин. Somebody to Love, Queen, музыка на века. Ну и вам в это лето найти, так сказать, своего сердцееда. Продолжение очень скоро. Британская группа Stereophonics, будут In Excess, а еще Рамштайн. А в рубрике «Национальный продукт» и «Чиж компания». Здесь Виолетта. Распрекрасного настроения. Здорово, что с нами. Сейчас ловите песню, которая 53 года тому назад возглавила британский чарт. Легендарная американка Сузи Куатро про то, что невозможное возможно. Can do. Can.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

боюсь этого слова, гениальнейший гитарист Эрик Клэптон. В общем, по мотивам личных преодолений всех возможных препятствий. Gotta get over. Когда ты знаешь, что справишься, значит справишься. Эрик Клэптон нынче будет вновь участвовать на фестивале Crossroads Guitar в Техасе, который пройдет в сентябре. Очень многие гитаристы будут принимать участие, если не в курсе. Этот фестиваль посвящен всем тем, кто готов делать музыку ради тех, кто готов дальше продолжать жить. Центр Crossroads был организован Эриком Клэптоном в 1998 году, дабы помочь тем, кто борется с зависимостью. Он это сделал, а теперь помогает другим. Вот такой он прекрасный музыкант и большущий человек. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим на наших студийных начало 5 вечера. The Rasmus, Alice Cooper, новинка очень скоро, Deep Purple в продолжении, а уже сейчас приглашаю вас на концерт. Это потрясающее исполнение знаменитой лестницы в небо Led Zeppelin. На концерте Роберт Плант даже расплакался. Эммэнс Уилсон и Джейсон Боном на барабан.

0: way to heaven.
1: Рок Арсенал поддерживает днем и радует вечером. Рок.

0: коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Полчаса и без рекламы.
2: На

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

однозначно для способных самого себя поставить, так сказать, на пьедестал почета. Высокомерный мальчик. Arrogant Boy, Deep Purple. Первая ласточка с будущего альбома 3 июля. Готовы будем уже полюбить. Я думаю, что полюбить, конечно же. Новый альбом Deep Purple под названием Splat. У нас впереди сорвут ваш заслуженный Eagles, Bon Jovi. Не забывайте, что на всю катушку идет голосование 10 песен Electric Light Orchestra, которые еще не звучали в эфире рок-арсенала, поджидают вашего внимания. Завтра промежуточные итоги. Интересно, как вы расставите свои приоритеты. Я лично за все проголосовала. Ну а сейчас ловите классика, песня, которую Боб Дилан написал именно 16 июня в 1965 году. А это Роллинги со своей версией Like a Rolling Stone.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Junkyard dog.
1: Так бывает в жизни, когда ты никому не нужен. Собака со свалки. Junkyard dog. Кебмо и Тадж Махал. Кто-то, может быть, из вас видел рестлера по имени Junkyard dog. Это прозвище Сильвестра Риттера, такой плотный дяденька, который в свое время, перед тем, как заниматься борьбой, работал на автосвалке. Ну, каждый человек делает себя сам, так что всем тем, кто себя культивирует, улучшает дополнительные пламены. А у нас лучшая музыка впереди. Dire Straits, Дэвид Боуи в рубрике «Национальный продукт», Наутилус Помпилиус и Вячеслав Бутусов. Здесь Виолетта, отличного лета. Kiss, которым посылаем Kiss. Heavens on Fire.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 17 июня, в Екатеринбурге синоптики обещают ясную, преимущественно ясную погоду, без осадков и в течение дня плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ярчайшие представители андеграунда начинали в 80-е, завершили свою творческую деятельность. В 93-м году французы Ниагара. Je suis retour для тех, кто идет туда, где его любят и ждут. Я вот тут откопала совершенно необычный альбом, который вышел в 2014 году под именем Ниагара. Альбом называется Don't Take It Personality. И, кстати, у этой пластинки даже есть альтернативная версия. Кто придумал, надо еще раз подкопнуть для того, чтобы суть понять, узнать, ну и кому-то показать. Это я к тому, что кто ищет, тот всегда найдет интересный музыкальный материал для нашей совместной с вами программы «Полезные ископаемые». У меня набирается плейлист, так что спешите прислать. Вот Олеся молодец, обещала и сделала. Алексей Басов вернулся. Ну, в общем, возвращайтесь те, кто может быть в отпусках. Хотя вот Валерий наш, например, Трубин, когда в отпуске бывает, всегда раритетную музыку присылает. Но я надеюсь, в эту пятницу у нас будет креативный плейлист. Так что спешите. Глеб, я тебе ответила на твое предложение. Так что жду еще одно поражение. Я уверена, что не заставит долго ждать твой креатив. В общем, спасибо, археологи, дорогие мои, горячо обожаемые, любимые. Вступайте в наши археологические ряды. Как это сделать? Адреса, пароли и явки найдете в группе ВКонтакте. Время поджимает. Завтра до 16:00. Финальный вот момент, когда я уже прекращу принимать ваши раскопки для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Всем удачи. Продолжаем наши музыкальные программы. Queen, Брайан Эдамс и уже сейчас Pink Floyd и знаменитые композиции, как изречение каждому на планете. Не злоупотребляй любовью природы, иначе однажды она заберет все обратно.

уже выученные нами с вами фразеологизм. Cloud 9, облако под номером 9, ничто иное, как седьмое небо, конечно, для счастья. Брайан Адамс для тех, кто в это лето не тратит времени зазря. Всем удачи, да любви побольше. Новинка очень скоро, Genesis впереди. Сейчас герои российского рока Горки Парк и заглавный трек с их легендарной пластины.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Совсем немного жизни, немного любви в этом рок-н-ролльном шедевре 68-го года Little Less Conversation, саундтрек одноименной кинокартине Элвис Пресли. Удивительно, что в 2002 году эта песня неожиданно возглавила британский чарт, причем сразу же на несколько недель. Что значит незабытая классика, что значит новое впечатление от музыки, которое кому-то стало открытием. Это я к тому, что у нас голосование ведь на всю катушку идет. Electric Light Orchestra и 10 композиций из их дискографии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Имейте в виду, завтра промежуточные итоги. Я вот посмотрела, мне кажется, поактивнее надо бы поддержать в группе ВКонтакте. Не знаю, как там у нас голосование идет. На сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Electric Light Orchestra, неподражаемая музыка с великолепными аранжировками, узнаваемая всегда, любима ли? Вопрос к вам, дорогие слушатели рок-арсенала. Так что надеемся на вашу активность. Впереди Rival Sons, будут Cranberries, здесь Виолетта. Ну, а я желаю всем отличного лета, на концерт приглашаю. Это уже тоже классика. MTV Unplugged, легендарных выступлений Нирвана. По мотивам большой любви Курта Кобейна к творчеству Битлз появилась эта песня «About a Girl».

0: реклама. Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

всегда открытый вопрос. Кто-нибудь знает? Does anybody know? Знать всего невозможно. Но эту песню мы с вами выучили уже наизусть. Отдельный привет тем, кто подпевал. Немецкий романтический Fool's Garden. Does anybody know? Отдельный привет тем, кто вспоминал их выступление, когда они приезжали когда-то. И в Екатеринбург рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных начало 7 вечера. Ну а что касается погоды на завтра. Вот синоптики говорят, что завтра у нас без осадков, солнечная погода и плюс 26. Верим на слово. У нас впереди будут Doors, Aerosmith. Сейчас единственный бодрячок в их задумчивой дискографии Radiohead. Сейчас жары пару дадут с песней.

эта песня однозначно по-прежнему олицетворяет собою движение анархопанка. Ешь богатых, eat the rich, Aerosmith. Ну, для тех, кто не выучил наизусть другую хорошую знаменитую песню Red Hot Chili Peppers, делись этим, give it away. Ну, вам классно провести этот вечер, так сказать, взаимозачетных отношений, да побольше тех, которые устраивают обоюдно и ту, и другую сторону. А у нас для вас, ловите, Маша и Медведи с новинкой, Брюс Спрингстин, Эрик Клэптон впереди. Nickelback уже сейчас для тех, у кого получилось все в сегодняшний день, можно и расслабиться под эту песню «This Afternoon».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо! Loving me.

большие обожатели саунда 60-х, 70-х, и это слышно. Британский инди-дуэт Things и мечтание Dreaming. Как здорово, когда две мечты совпадают в одну. Это говорит о том, что наступила красивая реальность. Ну и вам отличного вечера. Очень скоро норвежская группа Ха будут Deep Purple. Здесь Виолетта. Отличного лета, классного вечера. Ну и для тех,

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 17 июня, в Екатеринбурге синоптики обещают ясную, преимущественно ясную погоду, без осадков и в течение дня плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

называется «Загрузочка по полной». Легендарнейший Джет Рудал и заглавный трек с их концептуального альбома «Слишком стар для рок-н-ролла, слишком молод, чтобы умирать». «Too old to rock and roll». Ну, всему свое время, несмотря на количество прожитых лет, каждый знает, что в этой жизни можно всего достичь, было бы желание. Так что отдельный пламенный тем, кто сейчас вот трудится, не покладая своих талантов, начало 8 вечера, тем, кто отдыхает, тоже горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта. Лучшая музыка впереди, Питер Гэбриэл, Скорпионс, продолжение сейчас для тех, кто как в первый раз взбодрит свой организм. Почему? Да потому что это Jane's Addiction, Jabba.

Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Видите, лучший экземпляр поп-рока, все это Scorpions, You and I, зовущие на, в общем, взаимообъятии. Классного вечера, очень скоро новая песня Electric Light Orchestra. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что заценить, чему удивиться. Рады всегда вашим комментариям. Еще не забывайте, завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели песни Electric Light Orchestra. Ну, а для тех, кто не забыл, что в этой жизни хорошо, что такое плохо, Depeche Mode, а это всегда хорошо, несмотря на название этой композиции, я лично прибавляю, it's not good, нет, very good, нет, еще very, very good.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, протокультура, грабители банков, чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
4: Рок-арсенал.

больше, чем просто песня, смысл вообще жизни любого человека. I was made for loving you. Kiss в переводе не нуждается, этот однозначный шедевр. Интересно то, что на одном из своих юбилейных концертов Kiss выступали с симфоническим оркестром, и весь состав этого оркестра сделал себе макияж в стиле Kiss. Жаждущим посмотреть это зрелище, желаю успехов нарыть, так сказать, в интернете. У нас продолжение на все 104.5 десятых лучшие в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Уже сейчас Алан Парсонс, композиция «As Lights Fall», «Когда погаснут огни», ну а дальше сюжет, который придумаете вы на этих красивых нотах машем кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world and we

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
2: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.